0: великой страны. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Отечественные ученые создали первую в нашей стране мощную лазерную установку. Над исследованиями трудились совместно Самарский национальный исследовательский университет и самарский филиал ФИАНА. Все необходимые расчеты делали на самарском суперкомпьютере «Королёв». Все существующие сейчас мощные лазеры устроены по-разному. Российская установка работает на излучении диодных лазеров и инертных газах, например, аргоне, криптоне, ксеноне. Это принципиально новая концепция. До сих пор лазеры работали на парах щелочных металлов. Они более активны, соответственно, такие лазерные установки менее устойчивы к воздействиям. Во всем мире сейчас существует лишь 5 лазеров сопоставимой мощности. Используют их по-разному. С помощью самарской установки ученые уже сейчас изучают различные аспекты реакции горения. Например, смотрят, как в двигателях появляется сажа. Со временем лазеры будут использоваться для связи. Ну а в не столь уже отдаленном будущем мощные установки смогут разрушать угрожающие Земле астероиды.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участник фестиваля «Музыка гордых» Виктория Черенцова.
2: Знаем, что вы приняли участие в проекте президентского фонда культурных инициатив «Семья в культуре». А более того, собственно, этот проект в том числе в эфире «Радио «Гордость» присутствует тоже. И вот да чуть ли не сегодня я слышал выпуск с Викторией Черенцовой у нас на радио, или накануне это было. Вопрос действительно большой. Что для вас ваша семья? Что, по-вашему, семейные ценности, и какие они у вас?
3: Для каждого человека, ну, то есть мы же не будем скрывать, что мы меняемся, конечно, мы взрослеем, и с каждым годом у нас приобретаются некие черты характера, у нас появляется новый опыт в жизни, и сквозь этот опыт и черты характера, новые появившиеся, мы вновь оцениваем все, что мы имеем. Я считаю, что семья — это тот самый остров безопасности, куда ты всегда можешь вернуться. Вот у тебя что-то не получилось, у многих людей не получается с первого раза, со второго, с десятого. И семья — это тот остров, куда ты можешь снова вернуться, закрыться под одеялком, полежать и просто набраться сил и с новыми силами снова идти в бой, покорять этот мир. Вот это семья.
2: Ну, а сейчас пришло время заявок. На радио же принято, да, вот программа по заявкам. Собственно, заявка от меня.
3: Так.
2: Песня, которая вот чуть ли не первой прозвучала в эфире «Радио Гордость», я сейчас просто не помню, но в числе первых, вот когда в полночь по Москве 1 февраля мы включили радио, вот, до этого же не было, нечего было послушать, радио появилось. Вот, мы включили радио, и если не первый, то вот в первом часу точно зазвучала песня «Ах, Россия» Виктории Черенцовой, и потом, как я уже сказал, эта песня стабильно заняла свое место в начале одного из часов каждый день в эфире «Радио Гордость» и не уходит оттуда по сей момент. Собственно, заявка от меня. «Ах, Россия» в живом исполнении, в прямом эфире. Виктория Черенцова, «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Татьяна Тарасова – знаменитый российский тренер по фигурному катанию. Сами за себя говорят имена ее учеников. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, двукратные олимпийские чемпионы Оксана Грищук и Сергей Платов, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Жизнь будущего тренера всегда была связана со спортом. Отец Анатолий Владимирович Тарасов – отец русского хоккея. Поставил пятилетнюю дочку на коньки. Он мечтал о спортивной карьере для своих детей, и его младшая дочь подавала большие надежды. В 19 она блестяще выступила на универсиаде в Италии, но, совершая круг почета, получила травму, поставившую крест на спорте. Тогда Татьяна Анатольевна приступила к тренерской работе и вскоре набрала первую группу фигуристов. Ей советовали начинать, как все, с детей – но 20-летний тренер взялась работать с опытными спортсменами. Даже именитый отец был в шоке, однако девушка знала, что делает. Очень быстро ее подопечные Моисеева и Миненков стали серебряными призерами Олимпиады в Инсбруке. А потом был фантастический успех Ирины Родниной и Александра Зайцева. Именно Тарасова помогла им создать стиль, ставший их визитной карточкой. Впоследствии таким же артистизмом прославится еще один олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Интересный факт. После травмы Татьяна Анатольевна подумывала о балетной карьере. Впоследствии природный артистизм сказался. Татьяна Анатольевна – организатор популярнейших театральных представлений на льду.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В нескольких десятках километров от Бердска расположена уникальная территория – Новосибирский академгородок. Это один из крупнейших научно-образовательных центров России, где сосредоточены десятки институтов, университет и технопарк. Академгородок был основан в середине прошлого века благодаря усилиям академиков Михаила Лаврентьева, Сергея Христиановича и Сергея Соболева. Он стал символом слияния науки и природы. Корпуса институтов утопают в зелени сосновых лесов, а на территории расположены ботанический сад и уникальные арт-объекты. Здесь проводятся исследования мирового уровня, включая работы по расшифровке генома и разработке вакцин. Академгородок также привлекает туристов своими музеями, культурными центрами и живописными природными пейзажами. Это место, где наука и природа гармонично сосуществуют, создавая уникальную атмосферу творчества и вдохновения.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Руслан Осташко, телеведущий.
3: Слушайте, а вы замечали, что у нас в России чувство справедливости – это какой-то встроенный из завода датчик, который работает на сверхвысоких частотах? Мы можем простить человеку ошибку, можем закрыть глаза на опоздание, но если мы чувствуем, что поступили не по правде, все внутри начинает кипеть. Справедливость для нас – это не просто сухие параграфы в кодексе, которые зачитывает судья в мантии. Это что-то гораздо более глубокое, живущее где-то между сердцем и совестью. Даже в самом обычном быту мы на это очень остро реагируем. Помните, как в детстве мы с братьями или сестрами делили одну конфету или яблоко? Если один откусил чуть больше – все, трагедия мирового масштаба. Так нечестно! И ведь с возрастом это никуда не уходит. Мы также болезненно реагируем, когда кто-то лезет без очереди, когда на работе премию получает не тот, кто пахал за двоих, а тот, кто лучше всех улыбался начальству, или когда сильный обижает слабого просто потому, что может. В нашем языке есть потрясающее слово – «правда». Не зря наш самый первый свод законов еще в древности назывался «русская правда». Для нашего человека закон и правда должны идти рука об руку. Если закон формально соблюден, то по совести все выглядит криво. Мы это за справедливость не признаем. Нам важно, чтобы все было по-честному, чтобы каждый получал по делам его и награду за труд, и ответ за проступок. Иногда кажется, что мир – штука несправедливая по определению. Кто-то рождается в золотой колыбели, а кто-то всего добивается сам. Но именно наше стремление к справедливости заставляет нас строить такое общество, где у каждого есть реальный шанс. Это как в хорошей футбольной команде. Правила для всех одни, и если ты честно играешь и выкладываешься, ты молодец. А если хитришь, получи красную карточку, кем бы ты ни был. Когда в обществе есть справедливость, появляется доверие. А когда есть доверие, можно и горы свернуть. Мы ведь по-настоящему остро переживаем за людей, которых даже не знаем, если видим, что с ними поступили несправедливо на другом конце страны. Это делает нас единым целым. В конечном счете, справедливость – это тот самый фундамент, без которого любой дом, даже самый богатый и красивый, рано или поздно даст трещину. Потому что, как говорят в народе, сила в правде. А где правда, там и справедливость.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Белорусская или Островецкая АЭС, построенная нашей госкорпорацией «Росатом», первая современная атомная станция на территории республики. Сейчас она дает Белоруссии 40% всей потребляемой электроэнергии. Одна эта АЭС заменила собой 10 миллиардов кубометров природного газа. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 2020-м, второй в конце 2023-го. Строительство шло целых 12 лет, но в результате удалось построить одну из самых безопасных и современных АЭС на планете. И, кстати, наряду с Ленинградской АЭС, одну из немногих неподалеку от Балтики. Ведь проект новой станции в Литве так и не реализовали, а советскую Игналинскую АЭС литовцы закрыли. Ну, а Белоруссия планирует заказать у российских атомщиков вторую атомную станцию. На этот раз недалеко от Могилева. Гордимся своими.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песню «Масленица» фолк-группа «Сказки» выпустила в начале масленичной недели 2025 года. В ней соединились две календарно-обрядовые песни, которые поются на масленичной неделе. Обратите внимание, в припеве вы слышите громкий высокий возглас «Гу». Это непростой звук. На Руси таким образом выкликали, призывали весну. Календарно-обрядовые песни с гуканием всегда исполнялись исключительно женщинами. И это полностью соответствует составу группы «Сказки». Участницы музыкального коллектива – 5 солисток с большим опытом исполнения народных песен. Четверо из них вместе с композитором Алексеем Ивановым больше 20 лет составляли костяк культовой этно-фолк-группы «Иван Купала». Теперь композитор продолжает работу с ними в новом проекте. «Сказки. Масленица. Язык исполнения русский».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Династия дрессировщиков Дуровых – одна из самых знаменитых на весь мир. Ее основатели, братья Владимир и Анатолий, первыми в мире применили уникальный метод дрессировки животных, основанный на научных открытиях Ивана Павлова в области условных рефлексов и Владимира Бехтерева, чьи консультации помогали лучше разобраться дрессировщикам в психологии животных. Владимир работал с питомцами, а Анатолий больше веселил публику в образе клоуна. Он первым в мире выступал без сценического грима и использовал настоящее имя вместо псевдонима. В начале 20 века Владимир Дуров приобрел имение на улице Божедомка, которое стало местом для театрализованных постановок, а впоследствии превратилось в знаменитый на весь мир театр «Уголок Дурова». Династия артистов устраивала представления со слонами, морскими львами, страусами эму, обезьянами, бегемотом и даже тиграми. Благодаря артистам зрители впервые увидели уникальный номер «Мышиная железная дорога», моментально ставший культовым. Уголок дедушки Дурова существует и по сей день. За более чем 150 лет уникальные российские номера стали эталоном качества и мастерства, а разработанные братьями Дуровыми методики используются во многих странах мира.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Абширонская узкоколейная дорога. Крупнейшая горная узкоколейка на территории России и всего постсоветского пространства. Ее построили в Абширонском районе Краснодарского края для вывоза леса и перевозки пассажиров. По завершении строительства в 1940 году протяженность узкоколейки составляла 55 километров. К сегодняшнему дню часть путей разобрали, часть разрушили оползни. Оставшиеся 37 километров превратились в две самостоятельные ветки. Одна из них, проложенная в знаменитом Гуамском ущелье, утратила хозяйственное значение и стала туристической меккой. Здесь бегает экскурсионный тепловозик с тремя вагонами и аудиогидом. С одной стороны поезда – отвесная стена Гуамского хребта, с другой – бурная река Курджипс. Открывшиеся пейзажи начитанные туристы сравнивают со сказочной Нарнией. Вторая большая ветка по-прежнему доставляет людей и грузы в отдаленные горные поселки. Но и здесь запустили поезда для туристов.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Маргарита Одясова.
4: Так как мы, конечно, собрались во многом для того, чтобы услышать песни, и сейчас, ну, сначала я несколько слов, откуда у нас появилась песня «Небесная рать» Маргариты Одясовой. Совсем недавно состоялся крупный фестиваль «Баллады СВО. Время выбрало нас». Организатором, идейным вдохновителем выступил монах Киприан, который у нас здесь был тоже в студии. И когда все только начиналось, Киприан показал три песни, среди которых как раз была «Небесная рать». И я вот помню сразу, мы здесь, вот что это было здесь. Значит, и мы их перед эфиром слушаем, говорю, ну слушайте, вот эта песня, вот точно. Я не музыкальный редактор, и, скажем, не моя прямая ответственность, ну, давать добро или там. Я отправил песню музыкальной редакции. Фактически они сразу в целом все сказали, что да, песня может быть в эфире. Мы ее поставили аккуратно в эфир, но практически тут же по прослушиванию увидели, что песня полноценно звучит в ряду из

0: услышать в вашем личном, живом, эксклюзивном исполнении у нас. Ну и расскажите историю. Там история, конечно, действительно очень серьезная.
1: Я думаю, поэтому эта песня и разлетелась вообще по всей стране сейчас. И так мне ежедневно присылают. Я вначале очень как-то так переживала. Сейчас я уже отпустила. Поют все во всех городах. Наверное, потому что живая история Коли Кульнева и его мамы. Мы с ней познакомились в Москве на съемках одного клипа. Они меня уже знали по предыдущим песням. И я рассказываю какую-то историю, как раз вот как матери ждут сыновей. Она плачет, отходит, возвращается через минуту, из сумочки достает фотографию, говорит, вот мой Коленька сын. Говорит, год назад он погиб в зоне СВО. Она, конечно, сделала, поскольку она очень активная, сильная женщина, она сделала все, чтобы его найти. После этого ее стали называть матерью полка, потому что она многим-многим до сих пор помогает это все делать. А волонтер, сеть, и вот все, она посвятила себя всю. Вот. И это история многих матерей, конечно же, потому что они как бы остаются там вот в помощи вот всем остальным ребятам. Потому что нет своих и нет чужих, мы здесь все свои, понимаете, вот. И ее находят люди, говорят, мне снится ваш сын. Извините, я, может быть, глупость скажу. Его зовут Коля, и он просит вам передать, что он живой. Я живой, я на небе, в небесном полку. Потом, естественно, я это услышала, в Питер приехала сразу, песня родилась. Странно как-то она пришла, как будто... У меня есть такая вот мысль, иногда я чувствую, что мы как проводники, знаете, есть... Не то, что мы такие прям крутые тут написали, а где-то там это есть, находится проводничок. Хорошо, я умолила, да, сейчас. Вот. А когда потом уже песня эта выпустилась, Коля приснился своему другу и сказал, хорошая песня получилась.
0: Вот так вот.
1: И эта история, на самом деле, она настолько помогает сейчас всем матерям, чьи сыновья ушли в небесную полк. Мы недавно познакомились, отец Олег, священник. Он говорит, так это вы поете? Я говорю, да. Вы знаете, я эту историю рассказываю в своем храме. Я после того, как отпою. И она говорит, очень помогает. Ну, потому что это правда.
0: Маргарита Адясова в прямом эфире «Радио Гордость». «Небесная рать».

день за днем, то кровь, то дым под огнем, пеплом трава, кто вчера был молодым, посмотри ему в глаза, там друзья.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Виктор Кирюшин. По возрасту давно не призывной. По возрасту давно не призывной, но чувствую невольную вину. Товарищ мой прощается со мной. Товарищ мой уходит на войну. Туда, где степь до края сожжена, где солнце окровавленный клинок, а у него молодушка жена, а у него кровиночка сынок. Вот он ступил на огненный причал, свою судьбу доверил небесам. Никто ему повестку не вручал, но он мужик, он выбирает сам. Какой придется заплатить ценой за все, что ныне снова на кону? Товарищ мой прощается со мной, товарищ мой уходит на войну.
2: Виктор Кирюшин посвятил это стихотворение своему другу Алексею Шорохову. Алексей Шорохов – известный поэт, заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки». Автор 10 книг стихов, прозы, публицистики. С 2014 года он регулярно ездил на Донбасс с выступлениями и гуманитарной помощью. Стал одним из основателей и участников проекта «Буханка для Донбасса». В 23-м году Шорохов ушел на СВО добровольцем в возрасте 50 лет. Служил в батальоне «Вихрь», был ранен и снова отправился на фронт. В мирной жизни счастливый семьянин, с женой воспитывают 3 детей.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
3: Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ разработали новый прибор для измерения влажности почвы. Устройство уже запатентовано, об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Принцип работы основан на свойствах электрического тока. В сухой почве ток почти не проходит, сопротивление слишком высокое. Во влажной почве ток идет лучше, сопротивление ниже. Датчик сделан в виде стакана с крышкой и рукояткой, в центре стержень с острым керамическим наконечником. Снаружи решетчатая стенка в виде спирали. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в землю. Почва попадает внутрь и уплотняется. Пустот становится меньше. Это важно для точности измерений. Между центральным и наружным электродами подается напряжение. Источником может быть сеть, аккумулятор или батарея. Ток измеряют амперметром или специальным прибором. Влажность определяют по эталонным номограммам. Существующие аналоги требуют специальной лаборатории. Нужна предварительная подготовка почвы. Требуется измерение высоты столба жидкости с помощью лупы. Новый датчик не требует сложного оборудования. Он не нуждается в дополнительных исследованиях. Прибор прост в использовании. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Разработка уже готова к применению. Ее можно использовать в сельском хозяйстве и научных исследованиях.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: На главной странице мордовского фольклорного ансамбля «Торома» в одной из социальных сетей написано: «Мы хотим сломать стереотипное представление о фольклоре, показать, насколько фолк многогранен и пластичен. Фольклор развивается, его новое звучание находит отклик в сердцах разных поколений. А это значит, что история мордвы не забыта. «Торома» возрождает песенные традиции мордовских народов Эрзи, Мокши, Шокши и Каратаев. Дискография фольклорной песни у «Торомы» – одна из самых обширных в Мордовии. А шуточная песенка «Йор, веселая голова» – одна из самых популярных в репертуаре группы. В ней поется о том, как девушки выбирают себе парней и обсуждают, какая слава идет в деревне о каждом. «Торома» – «Йор, веселая голова». Язык исполнения – Макшан.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Майя Плисецкая – одна из величайших балерин в истории. Коронную роль умирающего лебедя она исполнила более 800 раз. С детства девочка хотела стать артисткой. Вышло не сразу. Отец Михаил Плисецкий был дипломатом, работал на Шпицбергене. Семья ездила к нему. Учебу в хореографическом училище приходилось прерывать. Затем была Великая Отечественная, и будущую балерину эвакуировали в Свердловск, где учиться танцам было негде. Но Плисецкая добилась своего и сумела вернуться к балету. К успеху шла трудно. После окончания училища долго танцевала в кардебалете. Путь к вершине начался с шопенианы. Майя Михайловна легко освоила сложную мазурку и придумала собственный трюк. На каждом прыжке зависала в воздухе. Затем была Китри из «Дон Кихота», которую коллеги назвали «пожаром на сцене». В 58-м Плисецкая впервые примерила роль балетмейстера. Ее «Лебединое озеро» страшно нравилось Никите Хрущеву. Вместе с мужем Родионом Щедриным ставила «Анну Каренину» и «Чайку» по нашей классике. Любопытно, что, несмотря на успех постановок, артистка считала, что режиссура, как и педагогика, не вполне ее. Обаяние Плисецкой вдохновляло многих. Родион Щедрин посвящал ей музыку. Пьер Карден шил ей балетные костюмы бесплатно. Интересный факт. Майя Плисецкая заливала в пятки пуантов теплую воду, чтобы не скользили. А еще именно она, автор фразы «про меньше есть», как главный диетический принцип человека, желающего до конца жизни сохранить хорошую форму.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Бардак» – интересное слово. Считается, что оно заимствовано из тюркских языков в значении «горшок с широким горлом». Именно такое определение дает российский лингвист Макс Фасмер. В любом случае, это значение устарело. Сейчас турецкий «бардак» – это чайный стакан с характерным сужением в середине, иначе «армут». Второе значение слова «бардак» – беспорядок, хаос. И здесь есть несколько версий. Первое. Вместительный глиняный горшок нередко служил хранилищем мелочей, чтобы не валялись повсюду и знать, где искать. Не напоминает случайно автомобильный бардачок? По другой версии, русский «бардак» образовался от созвучного и, опять же, тюркского слова «кавардак». Изначально это жаркое из мяса и тех продуктов, что найдутся под рукой. Опять же, смесь, путаница, неразбериха. То есть «бардак» и «кавардак» в русском языке стали практически синонимами. При этом «бардак» считается словом грубым, даже жаргонным, а «кавардак» — нейтральным. А все потому, что «бардаком» некогда называли публичный дом. Это своего рода эвфемизм, то есть замена неприличного понятия более приемлемым. Французское слово «бордель» исключает двойное толкование, а «бардак», созвучное и исходному «бордель», и «кабак», и «кавардак» звучало несколько пристойнее. Но осадок остался, а потому используется это слово все реже. Автомобильного бардачка вполне достаточно.
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Легкое дыхание весны, пожалуй, именно так точнее всего можно охарактеризовать жанр, в котором написана песня «Верья». Хорошо известная любителям этнической музыки как в России, так и за рубежом, композиция исполнена на удмуртском языке. На русский название переводится как «пробуй». Для исполнительницы Свети Ручкиной, широко известной как «Лади Свети», «Верья» – песня знаковая и важная. Именно с нее началась история Свети как сольного артиста. «Лади Свети», «Верья», язык удмуртский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Все мы любим комфорт. Приятно, когда в квартире тепло, в холодильнике есть что-то вкусное, а на телефон падает уведомление о зарплате, которой хватает не только на доширак. В этом нет ничего плохого, мы же живые люди. Но есть одна ловушка, в которую очень легко угодить. Если мерить свой успех только количеством гаджетов, маркой машины или нулями на счету, то в какой-то момент внутри поселяется странное чувство пустоты. Приоритет духовного над материальным – это не про то, что нужно раздать все имущество и уйти жить в лес. Это про то, чтобы не давать вещам командовать вашей жизнью и вашей совестью. Знаете, в чем самая простая проверка этой ценности? В вещах, на которые, в принципе, невозможно наклеить ценник. Вы можете купить самый дорогой ортопедический матрас, но вы не купите на нем спокойный сон, если совесть нечиста. Можно купить путевку на край света, но нельзя купить искреннюю радость от того, что ты там находишься. Как очень метко говорят в народе, можно продать старую дачу, гараж или подержанное авто, но нельзя продать мать, друзей или родину. Вот этот список того, что не продается и есть наш настоящий золотой запас. Долгое время нам со всех сторон говорили, что бери от жизни все и потребляй больше. Это и есть предел мечтаний. Но мы как будто переболели этой идеей и поняли. Когда материальное становится единственным богом, общество начинает трещать по швам. Духовность – это ведь не только про религию. Это про твой внутренний компас. Это когда ты выбираешь поступить честно, даже если тебе это невыгодно в деньгах. Это когда помочь близкому или защитить правду для тебя важнее, чем сохранить уютный комфорт в стороне от проблем. В 2026 году мы все чаще возвращаемся к мысли, что человек без внутреннего стержня – это просто очень сложный биоробот. А нам важно оставаться людьми. Приоритет духовного – это наш фундамент, на котором строятся и крепкие семьи, и нормальные отношения с соседями, и вообще все будущее страны. Когда смыслы, любовь и верность стоят на первом месте, а материальные блага на втором, жизнь обретает совсем другой вес. Вещи изнашиваются и выходят из моды, а светлая душа и чистая совесть – это то, что остается с нами навсегда, и что не стыдно передать детям.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Новосибирске запустили суперкомпьютер для решения научных задач. Мощный компьютер, запущенный Институтом математики Сибирского отделения Российской академии наук, способен проводить более 54 триллионов операций в секунду. Он позволит моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем. Он может пригодиться для разработки новых технологий и анализа данных. Он поможет обучать студентов и молодых ученых современным методам исследования и обмениваться данными с другими научными центрами по всему миру. Суперкомпьютер состоит из 6 вычислительных узлов. Каждый из них оснащен 2 процессорами с 38 ядрами. В конструкции предусмотрено расширение до 34 узлов вычисления, что позволит увеличить производительность системы и решать еще более сложные задачи.
2: История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через 2 года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он 2 месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить Трубадура во 2-й части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса» и «Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот» и «Петух», «Король» и «Сыщик», «Трио», «Разбойников» и «Атаманша». Помнит хит и в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Все наверняка слышали популярное слово «трэш». Пришло оно к нам из английского где-то в 10-е годы. Обозначает нечто ужасное и отвратительное, либо вульгарное и эпатажное. Трэш-стрим — это когда автор видео делает с кем-то из участников шоу или с собой нечто непотребное, нередко преступное. Трэшовое кино может быть начиненным вульгарными штампами или просто до омерзения скучным. В английском же слово «трэш» появилось примерно в 16 веке. Еще каких-то лет 200 назад самыми употребимыми там были существительное «трэш», то есть плохие листья табака, непригодные для продажи, и глагол «трэш», то есть обрезание листьев сахарного тростника, чтобы он побыстрее созревал. Где-то в 19-20 веках слово начало приобретать популярность и дополнительные значения – мусор, хлам и даже отребье. Кстати, есть же наши родные русские слова. Для чего нам это трэш, когда можно сказать ужас, кошмар или, в конце концов, непотребство? А еще лучше думать только о прекрасном. Смотреть хорошее кино, общаться с добрыми людьми, тогда уж точно риск столкновения с непотребствами любого рода стремится к нулю.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Летчик-космонавт Борис Волынов прослужил в отряде космонавтов 30 лет. Это абсолютный мировой рекорд. За это время он совершил 2 космических полета, оба в качестве командира корабля. Каждый из этих полетов был сопряжен с нештатными ситуациями. Преодолеть их помогли глубокие знания космонавта, сила характера и серьезнейшая подготовка на Земле. Особо тщательно готовились к стыковке пилотируемых космических кораблей. Напомним, впервые в мире стыковка была осуществлена 19 января 1969 года. Волынов был одним из участников. Он командовал кораблем «Союз-5». Как вспоминает дважды герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов, во время решающего экзамена перед полетом председатель экзаменационной комиссии подошел к вопросу нестандартно.
3: Нас посадили уже тренажер, каждая своя кабина, в корабле сидит, не видим друг друга никак. Руководитель подошел, сказал, а где у вас тут линия-то связи, по которой они общаются, оба командира? А вот, говорит, вот, вот, показали. Он берет ножницы. Чик-чик-чик.
2: Корабли остались без связи, но на этот случай несколько ведущих команд разработали свое решение. Они передавали сообщения, управляя внешним освещением корабля. Назвали этот метод световой азбукой. Экзамен был сдан блестяще. Приемная комиссия аплодировала.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый катер на воздушной подушке. Испытание первого в мире катера на воздушной подушке прошло в 1934 году в Советском Союзе. Опытный образец получил название «Л-1». Его создателем был специалист по аэродинамике, профессор Донского политехнического института в Новочеркасске Владимир Левков. Замыслом конструктора заинтересовалось военное ведомство, и работы засекретили. Левков создал более полутора десятков катеров разного класса и возможностей. Что за чудо-машины были им сконструированы и испытаны, стало известно гораздо позже. Например, 8-тонный катер «Л-5» мог передвигаться со скоростью 130 км в час над землей и над водой, парить на месте и выдерживать морскую волну в 3 балла.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Бердске, в самом центре городского парка, есть место, где живет доброе чудо из детства – скульптура «Большой Ух». Этот бронзовый персонаж с огромными ушами словно сошел со страниц советского мультфильма, созданного по мотивам сказки Николая Носова. Там «Большой Ух» – пришелец, который любит слушать, что происходит в космосе, особенно музыку звезд. «Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы», – напевали звезды ему. Но его новый друг Волчонок научил ухо слушать звуки земли, шорох травы, дыхание ветра, а также призывы о помощи от других существ и приходить к ним на выручку. В Бердске скульптура быстро стала не просто украшением парка, а настоящим символом города. К ней приходят целыми семьями. Дети обнимают большого уха, взрослые фотографируются, а кто-то шепчет заветные желания прямо на ушко бронзовому герою. По местной традиции, если сделать это искренне, загаданное обязательно сбудется.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Анатолий Тарасов – один из отцов русского хоккея. Вместе с Аркадием Чернышовым он установил рекорд. 9 лет подряд все значительные международные соревнования выигрывала сборная СССР. Родился в 1918 году в Москве и в 10 лет стал главным мужчиной в семье. В спорт попал ради еды. После тренировок маленьким динамовцам давали по 3 рубля, на которые можно было купить 20 бутербродов с колбасой. Играл и в футбол, и в хоккей с мячом. Стал чемпионом СССР по хоккею с шайбой. За пару лет провел 100 матчей и забил 106 голов. Хоккей Тарасов осваивал по книгам. Купил в Чехословакии клюшку, разобрался, как и из чего их делать. Шайбой несколько раз разбивал коньки. В результате уже в начале 60-х сборная СССР взяла бронзу на Олимпийских играх. Затем выиграла подряд 3 Олимпиады и 9 чемпионатов мира. В СССР ЦСКА, который возглавили Тарасов и Чернышов, много лет выигрывал все чемпионаты без исключения. Тренировки у армейцев были жесткие и креативные. Тренер запрещал своим игрокам ездить на машинах, считая, что толкаться в метро полезнее. Заставлял их прыгать с вышки и сам подавал пример, даром, что боялся высоты. Тарасов основал детский турнир «Золотая шайба» и всю жизнь помогал маленьким хоккейным клубам по всей стране. Среди воспитанников Анатолия Тарасова – Валерий Харламов, Анатолий Фирсов, Владислав Третьяк.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. Сегодня мы с тобой большие.
1: Сегодня мы с тобой большие, а завтра кончится борьба. Нас ждет провинция России и скандинавская ходьба. Нам хватит и в жизни звезд, и терний. Мы через них придем туда, где мацион ежевечерний и минеральная вода. Здоровый дух в здоровом теле отгонит злую скуку прочь, и мы по разные постели уйдем не спать в глухую ночь. Под утро что-нибудь приснится, то неизвестная река, то облака Аустерлица, то над Россией облака. На завтрак будем из бокалов пить молоко и тишину. Для счастья нужно очень мало. Всего лишь выиграть войну. Всего лишь выстоять у края и стать сильнее вопреки. А там уже не надо рая. Верните домик у реки, где будем праздные беседы вести в ухоженном саду. Ну и, конечно, День Победы два раза праздновать в году.
2: Это стихотворение Роман Сорокин называет программным. Родилось оно во время поездки в Белгород. Я представил себе желаемое идеальное будущее. Война окончена, люди вернулись к мирным будням. И в нашей стране появился еще один праздник Победы. Делится историей появления стихотворения сам автор.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «фиксить» в русский язык принесли программисты. Именно они чаще остальных говорят «фиксить» или «пофиксить». Обозначает оно «исправить», «улучшить». Например, «я пофиксил баги в коде» означает «я исправил ошибки в программном коде». А к нашим любимым программистам это слово пришло из английского, где в свою очередь зародилось аж в 14 столетии. Лингвисты спорят, откуда английский глагол «fix» взялся изначально, из старофранцузского или средневековой латыни. Поначалу глагол значил пристально смотреть куда-либо или же сделать что-то неподвижным, придать чему-либо форму. В этом значении он уже приходил в русский язык и раньше. Мы же помним слово «фиксировать», то есть «закрепить», «установить». А сейчас тот же английский «fix» пришел в русский повторно, уже в другом значении – «исправить», «улучшить». Чаще все же в отношении ошибок в программном коде. Но пришел и пришел, а мы упрямо продолжим говорить по-русски, правда?
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Образ одинокого волка, который сам все решил, сам всех победил и сам ушел в закат, круто смотрится только в голливудских боевиках. В реальной жизни, особенно у нас, в одиночку можно разве что диван на пятый этаж затащить, и то, скорее всего, спину сорвешь. Коллективизм – это не про то, чтобы ходить строем или затеряться в толпе, став серым и незаметным. Это про удивительную суперспособность нашего народа превращать кучу отдельных «я» в одно мощное и непобедимое «мы». У нас это в крови на уровне исторического инстинкта. Вспомните, как раньше на Руси хаты строили. Всем миром. Сегодня поможем тебе, завтра мне, а послезавтра ставим дом соседу. И никто не считал, кто сколько гвоздей забил, потому что понимали, выжить и чего-то добиться можно только вместе. Это наше родное понятие соборности. Когда каждый остается яркой личностью, со своим характером и капризами, но в нужный момент все работают как один идеально отлаженный механизм. В обычной жизни мы сталкиваемся с коллективизмом на каждом шагу, даже если не называем его таким громким словом. Это когда в рабочем чате все скидываются на подарок коллеге, когда соседи объединяются, чтобы отстоять детскую площадку, или когда тысячи волонтеров по всей стране, не сговариваясь, начинают делать одно общее дело. Коллектив – это не тюрьма для твоей индивидуальности, это скорее оркестр. Если каждый будет дудеть в свою дуду не впопад, получится шум и головная боль. Но когда есть общая партитура, каждый инструмент от мощного барабана до тонкой скрипки создает великую музыку, которую в одиночку никогда не сыграешь. Конечно, сейчас время индивидуалистов, и нам часто твердят: «Думай только о себе, ты никому ничего не должен». Но практика показывает обратное. Когда наступают реально сложные времена, все эти личные границы и зоны комфорта как-то сами собой отодвигаются на второй план. Мы просто берем и помогаем друг другу, потому что чувствуем ответственность за тех, кто рядом. Наш президент как-то сказал, что коллективизм – это наше конкурентное преимущество. И это чистая правда. Пока другие пытаются договориться, кто главный, мы просто встаем плечом к плечу и делаем. Быть частью чего-то большего, чем ты сам, это не слабость, это огромная сила. Ведь когда ты знаешь, что за твоей спиной стоят свои, ты и сам становишься в 10 раз смелее. В конце концов, в нашем огромном общем доме под названием «Россия» только вместе можно навести настоящий порядок и построить будущее, за которое не будет стыдно.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Макка Сагаипова – известная чеченская певица, дочь музыканта. Начала выступать на сцене с 6 лет, исполняя национальные песни. В 8 стала участницей чеченского молодежного ансамбля. Известность получила в 15, исполнив старинную народную песню «Красивый парень». В композициях Макки переплетаются традиционные чеченские ритмы, современные аранжировки и обработки известных национальных мелодий. Большинство ее песен о любви. Одна из самых популярных в репертуаре Макки – народная песня «Летце собезама». В переводе с чеченского «В плену у любви». Она традиционно звучит на свадьбах и по просьбе дорогих гостей исполняется певицей по 3, а то и по 4 раза. Макка Сагаипова, «Летце собезама». Язык исполнения – чеченский.

0: Радио «Гордость».
1: Приветствую всех, чьи приемники настроены на позывные великой страны. Меня зовут Константин, и я солист группы «Братья Гримм». Слушайте наши песни на волнах «Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей. 16 января 1969 года были состыкованы советские космические корабли «Союз-4» и «Союз-5». Кораблем «Союз-4» управлял Владимир Шаталов. На «Союзе-5» были трое космонавтов – Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. На 35-м витке после стыковки Хрунов и Елисеев вышли в открытый космос и перешли в корабль «Союз-4». В состыкованном состоянии корабли находились 4 часа 35 минут. Борис Волынов вернулся на Землю на «Союзе-5», а Хрунов и Елисеев приземлились на «Союзе-4» с Владимиром Шаталовым. Евгения Хрунова после этого полета прозвали «космическим почтальоном». Именно он передал Шаталову корреспонденцию с Земли.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из университета Лобачевского в Нижнем Новгороде создали новый суперпрозрачный сверхпрочный материал на основе композита оксидов магния и иттрия. Чтобы получить его, наши химики использовали технологию микроволнового спекания. В перспективе на ее основе можно будет создавать и крупногабаритные изделия. Технология очень сложная, так как требует тщательной настройки сочетания длины волн излучения и размера зерен композита. Только СВЧ-генераторы Института прикладной физики РАН позволили получить требуемые соотношения. В дальнейшем полученный материал можно будет использовать в авиастроительной и космической индустрии. Ученым из Нижнего Новгорода помогали специалисты из Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН. Результаты своего исследования российские ученые уже опубликовали в престижном международном журнале, а получить их удалось благодаря грантовой поддержке Российского научного фонда.
0: Радиостанция «Гордость».

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет всем, дорогие друзья. Арвиниха оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: крашен диско на танцполе и горячо.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Кейс. Это слово любят в деловой среде. Можно услышать интересный кейс, разобрать кейс, показать кейс клиенту. Обычно так называют конкретный пример из практики, реальную историю. Возникла проблема, стояла задача, и проблема была решена, задача реализована. Например, торговая сеть успешно провела рекламную кампанию и увеличила продажи. Кейс – это прежде всего история успеха. В бизнес-школах активно применяют кейс-метод, позволяющий слушателям лучше осваивать не только теорию, но и ее практическое применение. Примечательно, что старшее поколение лучше помнит другие кейсы. Кейс в английском значит еще и плоский чемоданчик для документов. Полвека назад, тогда еще в Советском Союзе, кейс или дипломат был очень модным аксессуаром. Его носили и в пир, и в мир, и чиновники, и военные, и студенты. Если повезет, приобрести.
1: Радио «Гордость».

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Виктор Кирюшин в госпитале. На войне, как на войне. Помоги нам, Божья Матерь. Вот пацан, лицом к стене, третий день лежит в палате. После боя у реки друг тащил по кромке луга. Выжил, правда, без руки. И того страшней, без друга. Выждал снайпер в ковыле. Встал боец неосторожно. Жить без друга на земле, без такого невозможно. Невозможно, в этом соль. Без него брести по свету. И сильнее в сердце боль, чем в руке, которой нету.
2: Известного поэта Виктора Кирюшина всегда называли тихим лириком. Поэтов этого направления отличает любовь к родной земле, красоте природы, внимание к традиционным ценностям. Сегодня Виктор Федорович много пишет об участниках и героях СВО. По возрасту давно не призывной. Так поэт назвал себя в одном из стихотворений. Он часто бывает за ленточкой в воюющих подразделениях. Читает бойцам стихи. Вот что Виктор Кирюшин сказал в интервью, вернувшись из первой поездки на фронт. «Признаюсь, испытывал сомнения, нужны ли там вообще стихи. Оказалось, нужны. Только бойцы просили читать стихи не о войне, а о мирной жизни, семье, детях, любви».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Музыкант и певец Чапаев.
1: Я никогда не воспринимал патриотизм как громкие слова. Для меня это отношение к своей стране и людям, которые в ней живут. Когда приезжаешь выступать в разные города, иногда совсем небольшие, видишь, как люди радуются, подпевают, как искренне реагируют. И понимаешь, страна — это не абстракция. Это вот эти люди, их жизнь, их города. Патриотизм — это желание делать свою работу хорошо, чтобы приносить пользу людям. Врач лечит, учитель учит. Кто-то строит дома, кто-то создает спектакли. Каждый на своем месте делает вклад в жизнь страны. И из таких вот вещей и складывается настоящая любовь к родине.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные «Великой Степени».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Юрьевич Герман, гениальный российский режиссер, родился за 3 года до начала Великой Отечественной войны в Ленинграде в семье известного писателя Юрия Германа и Татьяны Риттенберг. С детства Алеша мечтал стать врачом, но отец направил его в творчество и не прогадал. С первых работ было ясно, что юный режиссер обладает уникальным стилем. Он показывал кадр с предельной точностью, скрупулезно воссоздавая в деталях интерьера ту эпоху, о которой рассказывает фильм. Поэтому кинокартины Германа были более живыми, а критики сравнивали его творчество с работами Бергмана и Феллини. Вместе с тем, творческий путь режиссера был полон преград и трудностей. Свой первый фильм «Проверка на дорогах» он снял в 1971 году, но тогда картина не прошла цензуру, из-за чего вышла на экран только через 15 лет. Впрочем, это не помешало фильму завоевать народную любовь и получить госпремию. Первая же работа режиссера, которую увидели зрители в 1977 году, называлась «20 дней без войны». Главные роли в фильме исполнили Юрий Никулин и Людмила Гурченко. Творчество Германа сегодня занимает особое место в истории отечественного кино. Его черно-белые фильмы обладают характерным узнаваемым стилем. С 2013 года имя режиссера носит специальный приз за вклад в отечественный кинематограф кинопремии «Ника».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на Радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
3: Кричайте! Семейный дуэт Нэнси и Сидоров!
4: Поем вместе с ними!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тобольске выпустили первые российские марки цветного трубного полиэтилена. Производство специальных марок полиэтилена для многослойных труб водо- и газоснабжения налажено в Тюменской области. Основным преимуществом этого вида продукции является устойчивость к трещинам. Его использование позволяет обеспечить срок службы трубопроводов до 100 лет. Яркий цвет, синий и оранжевый, упрощает идентификацию трубопровода при укладке и упрощает обнаружение повреждений при монтаже. До последнего времени цветной трубный полиэтилен поступал в Россию по импорту. В ближайшие 3 года производство в Тобольске сможет полностью обеспечить не только спрос отечественных предприятий, но и потребности стран СНГ.
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок их местных получения на avroramol.ru/18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гявук на ивенском языке означает «рожденная на рассвете». Этот творческий псевдоним взяла ивенская певица и музыкант Татьяна Игнатенко после выхода в свет своего первого сингла «Гэлэ Учакчаму». Псевдоним предложил ее дедушка Николай Алексеевич Дичков, оленевод. Тексты песен пишет мама певицы, носитель ивенского языка, научный работник. Песню «Эньму» она посвятила памяти бабушки Татьяны и своей мамы Ульяны Егоровны. В переводе с ивенского на русский «Эньму» — это моя мама. «Для меня очень важно одобрение моего творчества семьей», — говорит Гявук. «Важно, чтобы все было по канонам, по правилам культуры, которые мне привили с детства. Самое главное в нашей музыке — это честность, самобытность и любовь к предкам. Через синтез аутентичного и современного звучания я общаюсь с современным слушателем. Меня слышат, понимают, под мои песни танцуют от Чукотки до Москвы. Гявук! Эньму. Язык исполнения ивенский».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Ездил в Вышний Волочок, заводной купил волчок. Приходилось вам слышать такую строчку известного стихотворения, а такую фразу «Волчок приглашает в волочок». Забавное созвучие «волчок-волочок» послужило отправной точкой для появления в Вышнем Волочке яркой достопримечательности. Это бронзовые скульптуры волков. 15 миниатюрных волков, чуть более 20 сантиметров, одетых в старинную одежду, не просто разбросаны по городу. Каждый из них установлен в правильном месте. Волк-машинист возле железнодорожной станции Вышневолоцкая, одной из старейших в России. Волк-актер у стен драматического театра. Казначей на крыльце здания бывшего банка Рябушинских. Рядом со всеми мини-скульптурами QR-коды. Наведите смартфон, волчки заговорят и расскажут много интересного из более чем 800-летней истории Вышнего Волочка.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Радио «Гордость».
3: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Санкт-Петербурге запустили серийное производство нового российского лифта «Метеор ЭВО NG» собственной разработки. Первые устройства уже поставлены заказчику в Мордовии. «Метеор» — это первый лифт, созданный силами российских инженеров без поддержки глобальных корпораций. Уровень шума в кабине снижен в 1.5 раза, а вибрации — почти на четверть. Максимальная скорость увеличена с 1,6 до 1,75 метра в секунду. Высота подъема выросла с 90 до 100 метров, а максимальная этажность с 30 до 35. Новый лифт на 80% состоит из российских комплектующих. Полностью отечественным он станет через 2 года после того, как компания начнет выпуск собственных высокотехнологичных компонентов подъемного оборудования.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в подмосковном городе Пушкино расположена одна из самых старых водонапорных башен в области. Построили ее в 1911 году для обеспечения водой поездов Ярославского направления. Именно она заправляла паровозы, шедшие из Москвы в сторону Троице-Сергиевой лавры. Башню несколько раз снимали в фильмах. Например, она мелькает в комедии «У матросов нет вопросов». А еще есть легенда, что ее строил знаменитый архитектор Лев Кекушев, один из основоположников московского модерна. Точных данных нет, но это может быть правдой. Кекушев совершенно точно строил водонапорную башню в соседних Мытищах.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных...
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Есть в России Денис Портнягин. Геройски воевал в Сирии. Во время съемок фильма «Путин» журналист Андрей Кондрашов решил рассказать главе государства о подвиге молодого российского офицера. Но оказалось, что президент знает о нем.
5: Вы назвали этого военнослужащего офицером. Он не офицер, но должен быть офицером. И, надеюсь, обязательно будет. Ведь он не просто отражал атаку террористов. Их было всего 4 или 5 человек. Это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации. Неожиданная атака боевиков. Регулярная армия отошла. Некоторые подразделения сирийской армии. Наши остались. Приняли этот бой. Был ранен его командир. Значит, ранен второй офицер. Он взял всю боевую работу на себя. Действительно отразил несколько атак. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя, рядом. Причем точно и дал целеуказание. Минометным огнем наших артиллеристов удалось бандитов отсечь. А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Герои, конечно. Если они не герои, то кто?
4: Портнягин получил звезду Героя России из рук президента. Сегодня он участвует в предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области. В его анкете стоит знак участника СВО, и это дает законное преимущество плюс 25% голосов. А теперь внимание! По тому же округу идет Александр Милеев, вице-спикер Самарской губернской думы, человек, конторе которого мы долгие годы платили за мусор. И еще он когда-то выпускал водку. В его анкете тоже стоит знак участника СВО. Губернатор Федорищев публично заметил, что Милеев никогда не заявлял о длительном отсутствии в Губдуме в связи с боевыми действиями. Зато на Олимпиаду в Париж, по данным «Коммерсанта», Милеев съездить успел. Боевая командировка, видимо. Кстати, есть среди участников предварительного голосования люди, которые реально помогали фронту, и у них в анкетах знака участника СВО нет. И неважно, какой документ в благодарность за помощь им выдавали военные. Все нормальные люди понимают, помогать фронту и воевать на фронте – это разные вещи. Ну и кроме того, перед нами разные судьбы. Денис Портнягин защищал Родину, Милеев собирался на деньги за мусор, а теперь хочет еще и ветеранские 25% голосов получить.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что жемчуг – гранят? Редко. Долгое время считалось, что мягкий материал вообще не поддается огранке. Людей, владеющих уникальной техникой, в мире единицы. Один из них – наш соотечественник, уроженец Кемерово Виктор Тузлуков. Автор трех ювелирных достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Он огранил уже 20 черных жемчужин, придав им абсолютно симметричную форму. К драгоценностям он пришел уже зрелым человеком, окончил морское училище, сменил несколько профессий. Минералами увлекался с молоду и вот однажды купил ограночный станок. Сейчас камни, ограненные Виктором Тузлуковым, гордость коллекции патриарха Кирилла, Далай-ламы, Папы Римского и Гохрана России. Среди творений художника ювелирное воплощение нашей страны по имени Сердца Мира – огромный прозрачный берилл весом 112 карат с 364 гранями. Интересно, что Тузлуков стал первым победителем чемпионата по технике огранки в Австралии, получившим все 100 баллов из 100 возможных.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Свой путь я начинал в обычном провинциальном доме культуры. На тот момент я не имел никакого музыкального образования, какого-то большого опыта в работе как руководителя с музыкальными коллективами. Но я имел большое желание развиваться, часами работать над собой. Созидательный труд – это когда ты видишь смысл в том, что делаешь. Каждая репетиция, каждая песня – это шаг вперед. Так, по моему мнению, и строится путь.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирске разработали метод восстановления роговицы глаза с помощью клеток. Ученые смогли получить кератоциты – клетки, поддерживающие прозрачность роговицы из фрагментов ткани, удаленных при лазерной коррекции зрения. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за 8 недель после введения этих клеток восстановление роговицы происходит полностью, включая восстановление ее толщины и прозрачности. Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Вы слушаете радио «Гордость».

не смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Втирать очки. Сегодня это выражение звучит довольно часто. Если кто-то рассказывает что-то слишком убедительно, но при этом явно приукрашивает, можно услышать: да он просто втирает очки, то есть пытается обмануть, запутать или создать сложное впечатление. Но у этого выражения довольно необычная история. Пришло оно из языка карточных игроков. Раньше номинал карты определяли по количеству знаков масти. Например, если на карте 6 сердец, это шестерка червей, 8 ромбов, 8 бубей. И именно этим пользовались карточные шулеры. Чтобы увеличить свои шансы на выигрыш, они могли добавить на карту лишние знаки масти. Делали это довольно хитро. На поверхность карты наносили липкую основу и буквально втирали красный или черный краситель, дорисовывая недостающий символ. Так, например, семерка могла превратиться в восьмерку. Если же знак становился ненужным, его можно было убрать. Достаточно было слегка чиркнуть картой о сукно стола, и часть краски стиралась. Со временем этот карточный трюк стал метафорой. Теперь втирать очки значит нечестно менять картину происходящего, слегка дорисовывать факты, чтобы выглядеть убедительнее. Получается, что выражение, которое сегодня используют в обычных разговорах, когда-то родилось прямо за карточным столом, как название одного из самых хитрых шулерских приемов.
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте подарки и получения на aurora.ru/18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. Из 300 песен композитора Яна Френкеля около 20 написано на стихи Инны Гоф. Среди самых известных – «Ветер северный». Впервые песня прозвучала в 1968 году в исполнении Майи Кристалинской, а в 1971 стала главным хитом ансамбля «Голубые гитары». Незадолго до этого в ансамбль пришли музыканты Юрий Валов и Сергей Дюжиков. «Вот тебе песня», — сказал Валову руководитель ансамбля Игорь Гранов. «Споешь?» Песня была записана, вскоре вышла на пластинке, и с тех пор ни одна композиция «Голубых гитар» не могла сравниться с ней по популярности. Вот что рассказывал Юрий Валов. «Я помню, как Дюжиков меня доставал. Когда на гастролях он приходил в ресторан поесть, он сразу шел к музыкальному автомату, бросал 20 копеек и включал «Ветер северный». А потом тыкал в меня пальцем и приговаривал: «Это он поет! Это он поет!» Я ужасно стеснялся. Послушаем песню Яна Френкеля на стихи Инны Гоф в исполнении ансамбля «Голубые гитары».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Радио «Гордость». Слушаем своих.
4: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире самолет на криогенном топливе. 15 апреля 1988 года совершил первый полет самолет Ту-155, силовая установка которого работала на жидком водороде. Один из трех двигателей самолета был специально сконструирован для работы на криогенном топливе и не имел аналогов в мире. На следующем этапе эксперимента водород заменили на сжиженный природный газ. Оба вида криогенного топлива показали лучшую по сравнению с авиационным керосином экономичность и экологичность. Всего экспериментальный Ту-155 совершил 70 полетов на криогенном топливе. Считается, что этот самолет намного опередил свое время.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Лакшери. Наверняка вы встречали это слово в рекламе, в разговорах о моде или путешествиях. Слово пришло из английского языка, где и означает «роскошь». Было это в 90-х, когда в России начали появляться роскошные автомобили, роскошное жилье и прочие атрибуты так называемой «красивой жизни». Имевшиеся в русском языке аналоги, тот же роскошный, шикарный, великолепный, а также престижный, комфортный, не устраивали как продавцов, так и покупателей этой роскоши. Слова-то известны, используются давно, а хотелось чего-то нового, ощутимо подчеркивающего исключительность. Говорить «дорого-богато», даже если именно это имелось в виду, было уже не камильфо. А в том, что в данном случае на полном серьезе применимы такие слова, как «изыск», изящный, элегантный, полной уверенности не было. Заимствование лакшери в той или иной степени примирило всех, за исключением какой-то малости, почти полного отсутствия ожидаемого восторга со стороны окружающих. Саркастичные пользователи интернета и вовсе стали говорить «лухари». Над названиями объектов недвижимости, включавшими это слово, начала потешаться вся страна. Историческая справка: английское «лакшери» происходит от латинского «люксус». Кроме роскоши, оно означает также излишество, чрезмерность.
0: Радио «Гордость».

Вечные ценности. На радио «Гордость». На все времена.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жозеф Котин – создатель танка «Клим Ворошилов», строитель челябинского танка «Града» и один из творцов «Победы». Это на его машинах наша страна выиграла Великую Отечественную. Родился будущий инженер в 908-м в Павлодаре. С 15 лет работал слесарем на заводе. Как перспективный рабочий поступил на рабфак. А оттуда, как лучший студент, был переведен в военно-техническую академию РККА в Ленинград. Здесь молодого конструктора заметили Клим Ворошилов и Михаил Тухачевский. И он остался в северной столице строить танки. Уже к началу войны с финнами наш герой, которому было всего 30 лет, сконструировал новаторский танк «Клим Ворошилов», легендарный КВ. Он разбивал укрепления противника, оставаясь неуязвимым для артиллерии. Такой крепкой была его броня. Один КВ сдерживал чуть ли не половину дивизии противника. Между тем немцы наступали, и Кировский завод эвакуировали на Урал. Под руководством Жозефа Котина в Челябинске в рекордные сроки развернули производство танков. Именно там конструктор и его команда построили тяжелый ИС – танк прорыва, машину, с которой СССР выиграл войну. После победы ученый вернулся в Ленинград и там трудился на дело мира. Строил тракторы и вездеходы для покорителей Антарктиды. А уже в 60-е команда Королева создала грунтовые комплексы с ракетным вооружением, пользуясь разработками Котина. Гордимся нашей наукой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня гуманизм – это простая мысль. Человек всегда важнее идеи. В мире, где нас постоянно оценивают по эффективности или взглядам, я выбираю видеть в каждом прежде всего личность. Это значит, что никакая цель не стоит того, чтобы ломать кого-то через колено. Для меня гуманизм – это бережность. Это когда ты ставишь живое общение выше желания доказать свою правоту. Это когда ты даешь человеку право на ошибку и не добиваешь его, а стараешься понять. По сути, это мой внутренний фильтр. В любой ситуации оставаться человеком и относиться к другим так, как я хотел бы, чтобы относились ко мне. И это не слабость, это осознанная доброта и уважение чужой жизни.
0: Истории о главном.
2: Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Ивушка. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А знаете ли вы, что одним из символов Йошкар-Олы с недавних пор считается «Ёшкин кот»? В 2011 году он вальяжно расселся на скамейке перед зданием Марийского университета. Через пару лет у кота появилась подруга – кокетливая Ёшкина кошка. А недавно семейство пополнили 7 котят. Миниатюрные фигурки установлены в разных местах Йошкар-Олы. Рядом с железнодорожным вокзалом гостей встречает Дымка с чемоданчиком. У входа в музей истории – любознательный Василий с фотоаппаратом. Кошечка Бусинка в пуантах расположилась на перилах лестницы у Марийского государственного театра оперы и балета. О других рассказывать не будем. Поиск серийных и внесерийных Ёшкиных котят превратился в столице республики Марий-Эл в настоящий квест. Уважающий себя турист считает делом чести найти всех без исключения.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии школьники успешно запустили стратосферный зонд со спутником, собранный своими руками. Аппарат взлетел на высоту около 30 километров. На спутнике установили камеру, счетчик Гейгера, инфракрасные датчики и оборудование для анализа качества воздуха. Все собранные данные будут использованы для подготовки к следующему большому событию – запуску первого школьного спутника «Чолбон» в космос, который планируется осуществить уже этим летом. В проекте участвовали 48 ребят из 8 районов Якутии при поддержке преподавателей Малой академии наук и специалистов из Красноярска. Для юных конструкторов это не просто эксперимент, а реальный шаг к будущим космическим проектам.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. Один из главных хитов ансамбля «Самоцветы» «Все, что есть у меня», она же «Мир непрост», Вячеслав Добрынин написал «Почти маршируя». Композитор вспоминал, что в 76-м году шел от метро к себе домой по улице Горького, нынешней Тверской, и вдруг понял, что чеканит шаг в каком-то особом ритме. Один из главных хитов ансамбля «Самоцветы» «Все, что есть у меня», она же «Мир непрост», Вячеслав Добрынин написал «Почти маршируя». Композитор вспоминал, что в 76-м году шел от метро к себе домой по улице Горького, нынешней Тверской, и вдруг понял, что чеканит шаг в каком-то особом ритме. Придя домой, он сразу позвонил поэту Леониду Дербеневу. Вот, мол, шел и такой ритм родился. «Что это такое? Первое короткое «пам»?» – начал рассуждать Леонид Петрович. «Ты? И? Но?» Все не годилось. Дербенев взял время на размышление и через короткое время прочитал Вячеславу Григорьевичу строчки «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня». Так началась песня, которую Добрынин отдал «Самоцветам». Она сразу же стала визитной карточкой коллектива и до сих пор не теряет всенародной популярности. Звучала во множестве фильмов и сериалов. Ее перепели десятки исполнителей и коллективов. В их числе даже сотрудники «Росатома», строящие АЭС «Акую» в Турции. В 79-м появилась англоязычная версия, ее спела группа «Питерс энд Ли». В нашем эфире оригинал «Виа Самоцветы». Придя домой, он сразу позвонил поэту Леониду Дербеневу. Вот, мол, шел и такой ритм родился. «Что это такое? Первое короткое «пам»?» – начал рассуждать Леонид Петрович. «Ты? И? Но?» – все не годилось. Дербенев взял время на размышление и через короткое время прочитал Вячеславу Григорьевичу строчки «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня». Так началась песня, которую Добрынин отдал «Самоцветам». Она сразу же стала визитной карточкой коллектива и до сих пор не теряет всенародной популярности. Звучала во множестве фильмов и сериалов. Ее перепели десятки исполнителей и коллективов. В их числе даже сотрудники «Росатома», строящие АЭС «Акую» в Турции. В 79-м появилась англоязычная версия, ее спела группа «Питерс энд Ли». В нашем эфире оригинал «Виа Самоцветы».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: В студии Анна Макарова. Здравствуйте. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности. В нем приняли участие в формате ВКС министр промышленности России Антон Алиханов, представители федеральных ведомств, правительства Москвы, крупных отраслевых сообществ. Они обсудили способы стимулирования внедрения робототехнических систем в промышленности. Особое внимание уделили финансовой поддержке роботизации и продвижению отечественных разработок. Федорищев подчеркнул необходимость серьезных финансовых стимулов для предприятий, чтобы внедрение роботизированных комплексов для любого производителя стало естественной потребностью. Глава Минпромторга сообщил, что Россия планирует оказать дополнительную поддержку развитию роботизации. Ученые Южноуральского госуниверситета в составе международного научного коллектива разработали и испытали новые соединения платины для борьбы с раком молочной железы. По мнению исследователей, разработка может стать прорывом в лечении химиорезистентных форм рака груди, в частности, тройного негативного рака, где стандартные подходы часто бессильны. Эти соединения могут стать основой для создания более безопасных и эффективных препаратов. Метеорологи Яндекс.Погоды подготовили прогноз на грядущий летний сезон в мегаполисах России. Так, по их данным, в Самаре лето будет теплее климатической нормы и предыдущего года. Июль может стать самым жарким за последние 5 лет. В июне и августе среднемесячные температуры прогнозируются более высокие, чем год назад. В июне и августе также ожидается меньше осадков, чем в прошлом году. Июль же, напротив, может стать самым дождливым за последние десятилетия. И к этому часу все. Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Способ облегчить жизнь в космосе придумали братья Алексей и Илья из Орла. Они создали и запатентовали специальную перчатку-экзоскелет, которая снижает нагрузку на кисть космонавта. Идея посетила юных изобретателей, когда, участвуя в программе «Большие вызовы», они попробовали поработать в скафандрах. Оказалось, чтобы просто сжать кулак, требуется приложить огромные усилия. Тогда ребята придумали перчатку с функцией дополнительного сжатия, которую можно поместить прямо в каркас скафандра. Братья-изобретатели уже много лет работают командой. Один больше интересуется инженерной стороной любого вопроса, а второй любит программное обеспечение.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Адлере на улице Ромашек установлен бронзовый памятник гамбузии – маленькой рыбке размером до 7 сантиметров и родом из Южной Америки. Именно она помогла Большому Сочи стать одним из самых популярных курортов страны. В начале 20 века природные условия в этих краях были не столь привлекательными, как сейчас. Сильно заболоченную местность облюбовали малярийные комары. Для борьбы с ними использовали разные приемы. В частности, высадили эвкалипты, которые способны выкачивать из почвы до 40 ведер воды в сутки. Но гигантские деревья не смогли справиться с огромным объемом работ. Тогда им в помощь бросили крошечную гамбузию. Любимая пища этой рыбешки – личинки комаров. Рыбка быстро размножается и отличается отменным аппетитом. В Сочи гамбузию доставили в 1925 году. Всего через 15 лет малярия была в целом остановлена, а через 30 окончательно покинула Черноморское побережье Кавказа.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. 70-й широты. 70-й широты.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А слышали ли вы о Юрии Федоровиче Лисянском, русском мореплавателе и участнике первой русской кругосветной экспедиции? Хоть он и оказался в тени главы экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна, его достижения не менее значимы. В 1803 году в возрасте 30 лет Юрий Федорович был назначен капитаном второго судна экспедиции Невы. Юрий Лисянский был очень любопытен. Где бы он ни сходил на сушу, всюду старался как можно больше узнать о жизни, быть нравах и языке местного населения. В ходе плавания он проводил наблюдения за погодой, ветрами и морскими течениями, вел замеры глубин у посещенных им берегов. Он также производил систематические астрономические наблюдения для определения долгот и широт и установления координат посещенных мест. Эти измерения отличались довольно большой точностью, большая их часть близко совпадает с современными данными. Будучи неутомимым наблюдателем, Юрий Федорович записывал в свой дневник все увиденное о природе земель, им посещенных, о жителях, птицах, рыбах и морских животных, что сопутствовали плаванию. Лисянский также собрал огромную коллекцию из различных предметов утвари, кораллов, обломков горных пород, оружия и одежды с тропических островов в Тихом океане, с Канарских островов, из Северной Америки и Бразилии. Именем Лисянского назван открытый им в 1805 году небольшой остров в Тихом океане.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: mobilepost.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это так объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
1: Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Шарфы. Во множественном числе этого слова ударение часто переносят на окончание. Шарфы. По аналогии с привычными формами – зонты, мосты. Но литературная норма иная. Шарфы с ударением на корне. Слово «шарф» во всех формах сохраняет ударение на первом слоге. Шарф – шарфом, о шарфе. И, соответственно, шарфы. Именно такое произношение соответствует литературной норме. Почему возникает ошибка? Срабатывает ложная аналогия. Многие односложные существительные мужского рода во множественном числе действительно переносят ударение на окончание. Но шарф к этой группе не относится и ударение не меняет. Поэтому правильно теплые шарфы, вязаные шарфы, зимние шарфы. Запоминаем – зонты, мосты, но шарфы. Иногда язык любит исключения, и это одно из них.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Российский балет «Лучший в мире». Когда-то Юрий Висборг написал шуточную песню, в которой были строки, которые сегодня знают все. «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Прошло 6 десятков лет, но Россия не сдала, а даже укрепила свои позиции в области классического балета. Он по-прежнему считается лучшим в мире. Именитого иностранца в первую очередь ведут на «Щелкунчика», «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» и другие шедевры. И речь не только о Москве и Санкт-Петербурге. Совсем недавно в Красноярском театре оперы и балета командой молодых музыкантов и постановщиков был возрожден балет Цезаря Пуни «Катарина или дочь разбойника». И теперь в нашей балетной короне появилась еще одна жемчужина. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Радиостанция «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «Кынымда» в переводе с татарского означает «в моей душе», «в моем сердце». Песня с таким названием вышла в одном из альбомов «Дефне». «Дефне» — это татарский проект певицы Фаузии Кадыровой. Фаузия свободно говорит на русском и татарском. На этих же языках звучат ее песни в разных проектах, рассчитанных на разные аудитории. Татарский проект вокалистка называет более динамичным и бойким. Но «Кынымда» — скорее лирическая композиция, где танцевальные мотивы переплетаются с печальными, даже сумрачными напевами. В песне есть такие строки: «По моим венам течет история, я пою на языке моей матери, никто меня не понимает». В то же время слушатели отмечают, что именно эта песня «Дефне» особенно чарует звучностью татарского языка и погружением в историю своего народа. Текст этой песни, как и других, написан самой певицей. Автор музыки – Ренат Субаев. «Дефне», «Кынымда», язык исполнения – татарский.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.

0: Реклама.
1: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио «Гордость». Здесь все свои.
5: Мне нужен твой совет. Я

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый российский агробеспилотник С-80 компании «Транспорт будущего» прошел сертификацию в Росавиации и может использоваться для коммерческих работ. Дрон предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает полезной нагрузкой 40 килограммов и способен обрабатывать до 18 гектар в час. Этот беспилотник не только единственный на сегодня сертифицированный агродрон, но и первый такой аппарат, у которого налажено серийное производство. На заводах компании в Тольятти и Белгородской области производится 100 дронов ежемесячно. Но уже в ближайшем будущем компания планирует выпускать по 250 таких дронов каждый месяц.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «сиквел» знакомо всем любителям кино и сериалов. Сиквел продолжает историю, рассказанную в первой части, и развивает сюжет. В английском языке «сиквел» означает буквально «следующее продолжение» и восходит к латинскому «сиквела» — «сопровождение», «следствие», «последовательность». В русский язык сиквел пришел в 90-х, во времена активного проникновения западной киноиндустрии. В Советском Союзе слово «сиквел» не использовали, хотя продолжение успешных картин снимали, называя просто продолжением, второй или следующей частью. Сиквел обычно употребляется в связи с кино или мультфильмом, но в принципе означает любое произведение, которое продолжает уже существующее – игру, сериал, книгу или даже эпос. Например, первыми сиквелами называют античные эпические поэмы, древнегреческую «Одиссею» и древнеримскую «Энеиду». Каждая из них – логическое продолжение гомеровской «Илиады».
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Космонавт 3 Андриян Николаев – первый человек, паривший в невесомости. И Гагарин, и Титов летали пристегнутыми к креслам. Николаев совершил 2 продолжительных космических полета. Первый одиночный длился 4 суток. Второй в паре с Виталием Севастьяновым – почти 17 часов. Благодаря этому подвигу мы знаем, что к невесомости привыкнуть проще, чем адаптироваться обратно к земной гравитации. Сердце привыкает меньше работать. Космонавты вернулись домой в прединфарктном состоянии. Николаев входил в самый первый отряд, тренировался с Гагариным и Титовым. Его путь на орбиту непрост. По образованию будущий космонавт был лесоводом. К звездам его привела армия. Во время срочной службы Николаев стал воздушным стрелком. Затем выучился на летчика-истребителя. Интересно, что для космонавта 3 и его напарника Севастьянова разработали специальные космические шахматы, приспособленные для невесомости. Фигуры двигались в пазах, не отрываясь от доски.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Историческая память и преемственность поколений. Эта ценность связана с нашей идентичностью. Кто мы, откуда мы и куда идем? Кама грядеши, как говорили наши предки. Помним ли мы свой берег? Помнит ли Иван свое родство? Идентичность и есть историческая память, есть преемственность, то, что делает наш народ обществом, народом. Народ всегда создается на закваске памяти, веками, в ходе трудного и порой трагического пути, через испытания историей и судьбой. И каждое поколение вносит свой

0: предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Калугу не зря называют колыбелью космонавтики или космической столицей России. Здесь жил и работал Константин Циолковский. Здесь создан первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики. В наши дни космическая тема получила в Калуге неожиданное развитие. На улицах города появились мини-космонавты. Миниатюрные бронзовые скульптуры в виде человечков в скафандрах. Первый из них расположился на крыльце Калужского драмтеатра, и его назвали театралом. На сегодняшний день их уже больше 20. Большинство скульптур тематические, имеют привязку к месту. Например, космонавтик-школьник установлен в школьном дворе. Студент – на территории кампуса. Космонавтики-малыши у семейного центра. Влюбленная пара – у ЗАГСа. Космонавтик в виде младенца в люльке приземлился во дворе дома-музея Циолковского как символ зарождения космической эры. Все арт-объекты выполнены по инициативе и на средства частных лиц и организаций.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость».
1: Привет, меня зовут Елена Кипер. И слушайте «Не надо слов» на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Свою основную миссию фолк-группа «Отукен» из Красноярского края видит в том, чтобы привлечь внимание общественности к изучению истории и традиций многонациональной России. Древние мелодии в исполнении «Отукен» органично сплетаются с ритмами нового времени, традиционные музыкальные инструменты с электронной обработкой и современной аранжировкой. Этнический состав группы периодически меняется, чтобы дать возможность себя проявить талантливым музыкантам разных народов. Нынешние участники – хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Коллектив преимущественно женский, хотя участвуют и мужские голоса, исполняющие мистическое горловое пение. Композиция «Легенда» основана на древних хакасских преданиях. Это песня о влюбленной девушке, которая думает не только о велении своего сердца, но и выказывает уважение к родительской семье. «Отукен» – «Легенда», язык исполнения – чулымский.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Не все знают, что именно отечественные археологи произвели переворот в наших знаниях об эволюции человека. В 2008 году группа ученых во главе с академиком Анатолием Деревянко совершила сенсационное открытие в Денисовой пещере. До самого недавнего времени считалось, что существовало два типа человека разумного – неандертальцы и кроманьонцы. Они смешивались между собой, но эволюционировали самостоятельно. И вот новое открытие. Археолог Цыбанков обнаружил в культурном слое пещеры косточку, фалангу мизинца маленького ребенка. Анатолий Деревянко решил, что она принадлежала представителю нашего вида, но на всякий случай отправил ее генетикам. Результат оказался поразителен. Фаланга принадлежала совершенно новому виду человека, который не был ни неандертальцем, ни представителем нашего вида. Совсем недавно российским археологам удалось раскопать в Денисовой пещере еще и череп представителя исчезнувшей ветви человечества. Если бы не скрупулезность наших ученых, мир так и не узнал бы о денисовцах.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Кто не знает некрасовского стихотворения о старом Мазае и зайцах? А ведь дед Мазай – реальная личность. Иван Савич Мазайхин. Он жил в деревне Вёжи Костромской губернии. С поэтом Николаем Некрасовым его свела общая страсть к охоте. Спасенных Мазаем и воспетых поэтом зайцев теперь можно найти в самой Костроме. 10 зайчишек в виде бронзовых миниатюрных фигурок поступили на службу, занялись учебой, традиционными ремеслами и торговлей, а главное, обозначили новый туристический маршрут по городу. Он так и называется «Мазайские зайцы». Среди них заяц-сыровар, заяц-чиновник, заяц-трактирщик, зайчиха-купчиха, зайчиха-гимназистка, зайчиха-благородная дама. К сожалению, увидеть всех вряд ли и получится. Некоторые непоседливые зайцы таинственным образом исчезли со своих постаментов. Будем надеяться, что дед Мазай, а его скульптуру тоже предполагается установить, сможет вновь провести спасательную операцию и вернуть городу очаровательных зайчишек.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Леонов – первый человек в открытом космосе. Вне корабля он провел 23 минуты. Эксперимент был рискованным. Из-за разницы давлений скафандр увеличился в объеме, и космонавт не сразу сумел протиснуться обратно в люк. Чтобы вернуться, давление в скафандре пришлось сбросить до аварийного. А потом экипаж приземлился в Пермской тайге. Двое суток Леонов с напарником грелись теплоизоляционным материалом из распоротого скафандра. Алексей Леонов был командиром «Союза-19» во время стыковки с американским «Аполлоном». Символично, что два капитана, советский и американский, пожали друг другу руки над Эльбой. Не все знают, что первый человек в безвоздушном пространстве выбирал между живописью и авиацией. Вмешалась случайность. В Рижской академии художеств не было общежития. Но Леонов в итоге стал и художником, притом уникальным. Он писал то, что своими глазами видел в космосе. Ночное свечение земной атмосферы, солнечную корону над землей. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Experience. Слово пришло из английского и означает опыт, переживание, впечатление. В русском языке оно закрепилось прежде всего в разговорной и профессиональной среде, особенно в маркетинге, медиа и индустрии развлечений. Когда говорят пользовательский experience или просто experience, обычно имеют в виду не опыт, как знание или навыки. Речь скорее о целом спектре эмоций и впечатлений, которые человек получает, взаимодействуя с чем-то, сервисом, событием, пространством. Например, концерт. Это ведь не только музыка, это свет, звук, атмосфера в зале, реакция зрителей, общее настроение вечера. Все вместе и создает тот самый experience, впечатление, которое остается после события. Конечно, во многих случаях слово можно легко заменить русскими «опыт» или «впечатление». А если можно и легко, тогда давайте по-русски.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В России создали первую в мире вакцину от аллергии на березовую пыльцу и яблоки. Ученые из Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства выделили аллергены березы и яблок, затем взяли из их структуры наиболее значимые участки и включили их в состав вакцины. Участки, отвечающие за токсичность аллергена, исследователи исключили. Препарат включает нормальный иммунный ответ, а аллергическую реакцию блокирует. Для лечения потребуется от 3 до 5 инъекций. По оценкам специалистов, от аллергии на пыльцу сейчас страдает около 30% населения. До сих пор единственным способом лечения была аллерген-специфическая иммунотерапия. За некоторое время до начала периода цветения человеку вводят аллергены. В результате лет через 5 у него пропадает аллергическая реакция. Уникальная российская вакцина позволит лечить аллергию за несколько месяцев. В ближайшее время начинаются испытания на добровольцах. После их завершения вакцина выйдет в широкое производство.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» называют неофициальным гимном специальной военной операции. Впервые она прозвучала 6 февраля 2024 года в Луганской Народной Республике. Там автор слов и исполнитель Александр Степанов, более известный как рэпер СТ, выступил с концертом для бойцов Росгвардии. Официальный релиз вышел 9 февраля. «Мне хотелось написать песню, которая бы поддержала наших ребят, придала им сил, и они чувствовали, что мы верим в них», пояснил автор. 22 февраля песня «Дай ему сил» прозвучала в исполнении Николая Расторгуева во время юбилейного концерта в честь 35-летия группы «Любэ». «Мог ли я когда-нибудь представить, что мою песню будет исполнять «Любэ»?» – написал в тот день Степанов в своем блоге. Народный артист России Николай Расторгуев назвал композицию «находкой». Он отметил, что песня появилась вовремя, обладает внутренней напряженностью и правильной энергетикой. Еще через несколько дней СТ представил клип на песню. Главными героями видео стали герой России комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов и президент Российской Федерации Владимир Путин. Александр Степанов сказал, что именно эти люди олицетворяют для него понятие патриотизма. Они оба, каждый на своем уровне, делают для страны в сложный исторический момент самое важное – защищают родину. Песня прозвучит в авторском исполнении.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночи луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире широкофюзеляжный турбовинтовой самолет. Таким самолетом стал знаменитый Ан-22. Этот огромный транспортный самолет, предназначенный для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, еще более известен как Антей, по имени героя греческой мифологии, великана необоримой силы. Первый Антей поднялся в воздух в 1965 году. За последующие 10 лет на этом самолете был установлен 41 мировой рекорд дальности, грузоподъемности и скорости для машин такого типа. 12 из этих рекордов установила летчик-испытатель Марина Попович, первая и единственная женщина в мире, пилотировавшая самолеты такого класса.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Специалисты Института химии растворов Российской академии наук совершили прорыв в борьбе с раком и инфекциями. Создано уникальное соединение, способное разрушать ДНК опасных клеток. Новое вещество проникает между элементами генетического кода, словно клин, нарушая структуру молекулы. Это блокирует размножение раковых клеток, вирусов и бактерий. Исследователи отмечают, что соединение особенно эффективно против определенных участков генетического кода. Эта разработка открывает перспективы для создания принципиально новых лекарств.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Есть в России Денис Портнягин. Геройски воевал в Сирии. Во время съемок фильма «Путин» журналист Андрей Кондрашов решил рассказать главе государства о подвиге молодого российского офицера. Но оказалось, что президент знает о нем.
5: Вы назвали этого военнослужащего офицером. Он не офицер, но должен быть офицером. И, надеюсь, обязательно будет. Ведь он не просто отражал атаку террористов. Их было всего 4-5 человек. Это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации. Неожиданная атака боевиков. Регулярная армия отошла. Некоторые подразделения сирийской армии. Наши остались. Приняли этот бой. Был ранен его командир. Значит, ранен второй офицер. Он взял всю боевую работу на себя. Действительно отразил несколько атак. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя, рядом. Причем точно и дал целеуказание. Минометным огнем наших артиллеристов удалось бандитов отсечь. А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Герои, конечно. Если они не герои, то кто?
4: Портнягин получил звезду Героя России из рук президента. Сегодня он участвует в предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области. В его анкете стоит знак участника СВО, и это дает законное преимущество плюс 25% голосов. А теперь внимание! По тому же округу идет Александр Милеев, вице-спикер Самарской губернской думы, человек, конторе которого мы долгие годы платили за мусор. И еще он когда-то выпускал водку. В его анкете тоже стоит знак участника СВО. Губернатор Федорищев публично заметил, что Милеев никогда не заявлял о длительном отсутствии в Губдуме в связи с боевыми действиями. Зато на Олимпиаду в Париж, по данным «Коммерсанта», Милеев съездить успел. Боевая командировка, видимо. Кстати, есть среди участников предварительного голосования люди, которые реально помогали фронту, и у них в анкетах знака участника СВО нет. И неважно, какой документ в благодарность за помощь им выдавали военные. Все нормальные люди понимают, помогать фронту и воевать на фронте – это разные вещи. Ну и кроме того, перед нами разные судьбы. Денис Портнягин защищал Родину, Милеев собирался на деньги за мусор, а теперь хочет еще и ветеранские 25% голосов получить.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Эйзенштейн, автор «Броненосца Потемкина», изобрел множество приемов, которые сейчас являются прародителями всей современной режиссуры. Но если бы не революция 17-го, мир, вероятно, знал бы Эйзенштейна-архитектора. Будущий киномастер учился на инженера-строителя и собирался пойти по стопам отца-архитектора, но вступил в Красную армию, служил телефонистом-сапером. Затем стал художником-декоратором в театре пролеткульта. Начал сам ставить спектакли, заодно увлекся монтажом фильмов и так пришел к режиссуре. К Эйзенштейну обратился всесоюзный староста Калинин и попросил срочно снять фильм о событиях 905-го. За 3 месяца режиссер создал «Броненосец Потемкин». В нем снимались обычные люди с одесских улиц. Половину эпизодов Эйзенштейн придумал на ходу. В финале черно-белой киноленты над кораблем реет ярко-красный флаг. Его раскрашивал сам мастер. Фильм имел колоссальный успех. Сборы побили все рекорды. До сих пор сцены из «Потемкина» цитируют другие режиссеры. Затем были Александр Невский и Иван Грозный. Специально для фильма о грозном царе Эйзенштейн реконструировал печное действо, древний церковный чин с элементами театрального представления, вышедший из употребления еще в 17-м столетии. Режиссер лично в мельчайших деталях контролировал пошив костюмов, которые впоследствии возьмет Гайдай для своей комедии про Ивана Васильевича.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: У меня долгое время не получалось реализовать себя как артист, реализовать свои творческие задумки, так как у меня не было команды, так как я не мог найти людей, которым могу доверять, на которых могу опереться, и людей, которые готовы вместе со мной работать на результат. Наверное, если бы не моя команда, я бы сейчас не находился там, где я нахожусь на данный момент. Поэтому очень важно для любого творца, для любого талантливого человека, неважно, ты художник, писатель или просто инженер-конструктор, важно иметь и найти свою команду. И когда вся команда работает на результат, тогда все обязательно получится.
0: Истории о главном. Реклама. До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Уфе установлена одна из самых оригинальных городских скульптур. Мемориал клещу по имени Валера. Эта фигурка высотой всего 5 сантиметров, отлитая из серебра 925-й пробы. Она является одним из самых маленьких памятников в России. Замысел принадлежит уфимскому путешественнику и ювелиру, который объяснил, клещ неплохой и нехороший. Он просто есть и хочет жить. Постамент изготовлен из камня, найденного на вершине Уральской горы, и украшен табличкой с надписью «Я просто, как и ты, хочу жить». Фигурка стала символическим напоминанием о природе и ответственности человека и одновременно необычным арт-объектом, который часто трудно заметить на первый взгляд. Для жителей Уфы клещ Валера превратился в место встречи, фотолокацию и повод улыбнуться городу.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда одно слово может вызвать настоящий спор. Где поставить ударение? Например, в глаголе «начался». Можно услышать самые разные варианты – «начался» или даже «начался». Но по нормам русского языка правильный только один – «начался» с ударением на последнем слоге. Почему же возникает путаница? Дело в том, что в русском языке есть слова с так называемым подвижным ударением. Оно может менять свое место в разных формах слова. Посмотрите, в неопределенной форме мы говорим «начаться». Ударение падает на второй слог. А вот в форме прошедшего времени мужского рода ударение уходит в конец – «начался». Чтобы легче запомнить, можно использовать маленькую подсказку рифму. «Большая суета вокруг нас начата». Интересно, что неправильные варианты иногда можно встретить даже в поэзии. Но для поэтов такие отклонения – художественный прием. Возможность подстроить строку под ритм и рифму. Так что если вы рассказываете, как начался новый день, начался концерт или начался фильм, ставьте ударение в самом конце слова, и тогда споров будет меньше.
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Край синих гор. Так называют республику Северная Осетия, Алания. А еще ее можно назвать краем фантастических пейзажей, краем бурных рек и горных озер, альпийских лугов и живописных ущелий, краем древних крепостей и святилищ, чистейшего воздуха и целебных вод. Не случайно этот волшебный уголок юга России издавна населяют представители более 100 национальностей. Прочные традиции добрососедства и взаимопонимания, уважение и духовной общности народов органично сочетаются с огромным потенциалом и многообразием культур. Певицу Мадину Зангиеву можно назвать одним из ярких представителей традиционной песенной культуры. Ее светлые, проникновенные песни преисполнены любви и душевной теплоты. Песня о Мунди Сталу – одна из самых популярных. В переводе на русский ее название звучит как «Звезда счастья». Мадина Зангиева – о Мунди Сталу. Язык исполнения – осетинский, дигорский диалект.

0: Слушайте радио «Гордость». Гордость. Гордость. Мы.
1: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочий объезд районов Самары, в ходе которого проинспектировал дорожные работы, ремонт инфраструктуры и ключевые городские объекты. В инспекции приняли участие мэр города Иван Носков, депутат губернской думы Александр Живакин и герой России Денис Портнягин. Губернатор встретился с жителями, оставившими обращение в мессенджере «Макс». Глава региона лично осмотрел запущенное защитное сооружение гражданской обороны в одном из жилых домов. Ответственным лицам поставлена задача перевести данный объект в статус укрытия и оперативно выделить деньги на его ремонт. В этом году российские пенсионеры получили возможность объединить все доступные меры государственной поддержки на базе одной личной карты льгот. Об этом пишет Газета.ру. Проект реализован благодаря интеграции цифровых сервисов портала «Госуслуги» и национальной платежной системы «МИР». Напомним, льготы делятся на два уровня – федеральные и региональные. Федеральные действуют на всей территории России. Они включают освобождение от налога на имущество на один объект каждого вида, освобождение от земельного налога с вычетом на территорию в 6 соток и компенсации взносов на капремонт. Региональные льготы зависят от субъекта Российской Федерации и могут включать льготы по транспортному налогу, субсидированные или бесплатные проездные билеты на общественный транспорт, дополнительные выплаты ветеранам труда, скидки на коммунальные услуги для отдельных категорий и адресную социальную помощь малоимущим.

этических нормах обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Четыре школьницы из республики Коми создали микроводоросли для очистки водоемов от нефтепродуктов. Микроводоросли разлагают любую нефтяную пленку. Изобретение уже не только запатентовано, но и апробировано на одном из предприятий республики, которое специализируется на ликвидации последствий аварий. Вместе со своей наставницей, биологом Надеждой Лихановой, девочки работали над проектом целых 3 года. Уникальность их изобретения в том, что водоросли отлично развиваются в условиях крайнего севера. А чтобы начать очистку, раствор нужно просто развести в воде. Чтобы добиться этого результата, школьницы экспериментировали со специальной питательной средой.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Воронежского государственного университета создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой, чтобы дома не забыли.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Михаил Захарович Бондаренко, 1913-1947, дважды Герой Советского Союза, командир авиаэскадрильи и штурман 198-го штурмового полка. В 1939 году закончил Качинскую авиационную школу, участвовал в Советско-финляндской войне на И-153, совершил 17 вылетов. Великую Отечественную с 1941 по 1943 совершил 94 вылета, сбил 2 самолета, уничтожил сотни техники и противников. Герой Советского Союза с 1942 года. Вторую медаль получил в 1943 за штурмовку аэродрома с уничтожением 35 самолетов и складов боеприпасов.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, друзья. Это группа «Виктор Виталий». Слушайте нашу позитивную музыку на радио «Гордость». Печальный случай.

0: Реклама.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кинуть. Это слово, может и к сожалению, звучит практически повсеместно. Например, он меня кинул. И речь здесь вовсе не о том, что кто-то что-то физически бросил. В таком контексте

0: месте кинуть означает обмануть, подвести, не выполнить обещание. Изначально слово пришло из языка преступной среды. Там кинуть означало обмануть партнера по сделке, присвоить деньги или товар и исчезнуть. Со временем выражение вышло за пределы этой среды и стало употребляться гораздо шире. Сегодня его можно услышать в самых разных ситуациях. Например, человек обещал вернуть долг и пропал. Тогда говорят: «Ну все, меня кинули». Или договорились о работе, а оплату так и не получили. Снова звучит то же слово. Иногда словечко употребляют и почти шутливо. «Ты обещал позвонить и не позвонил. Взял и кинул меня». Хотя изначально значение у него было куда более жестким. Очень показательный пример того, как жаргон проникает в обычную речь. Мы начинаем использовать жаргонизмы в повседневных разговорах, даже не задумываясь о происхождении. Но все-таки лучше этого избегать. Мы же культурные люди.
1: Радио «Гордость».

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на Радио Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В столице Башкортостана, на высоком берегу реки Белой, возвышается монумент, посвященный герою-поэту башкирского народа – Салавату Юлаеву. Это не просто памятник, а символ целой республики, воплощение силы, гордости и свободы духа. Памятник стал настоящим инженерным и художественным достижением. Статуя конного всадника весом более 40 тонн считается крупнейшей конной скульптурой России и Восточной Европы. Удивительно, но вся конструкция держится лишь на трех точках опоры. Такое решение придает монументу ощущение движения, будто конь вот-вот сорвется в галоп, а герой направится вперед. Монумент стал символом республики. Его образ размещен даже на гербе Башкортостана. Это не просто достопримечательность, а место, где история, искусство и гордость народа соединяются.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома – это труба, музыкальный инструмент в традиционной культуре мордовских народов Эрзя и Мокша. Причем инструмент двух видов. В пастушью торому трубили при выгоне скота и возвращении стада в село. Зов сигнальной торомы – призыв к объединению перед лицом врага и символ надежды. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска. Более 30 лет участники ансамбля занимаются сбором фольклорных песен и синтезом фолка с современными музыкальными направлениями. Известно, что львиную долю песен любой народ слагает о любви. И, конечно, в репертуаре торомы таких композиций больше всего. Одна из них – «Вайтелине», в переводе на русский «Ой, зимушка». В песне поется о холодных зимних днях, когда односельчане ходили друг к другу на посиделки. Там занимались рукоделием, общались, развлекались, рассказывали разные истории, пели. Торома – «Вайтелине», язык исполнения – эрзянский.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Привет, мы группа «The Just». Встречайте лето на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире атомная электростанция. Это Обнинская АЭС в Калужской области. Она была запущена в эксплуатацию 26 июня 1954 года, а к октябрю вышла на проектные параметры. С 1956 года на Обнинской АЭС проводились различные исследования, в том числе необходимые для создания более мощных станций. Реактор станции безаварийно прослужил 48 лет, на 18 лет дольше запланированного. Реактор заглушили в апреле 2002 года. В 2009 на базе Обнинской АЭС создан музей атомной энергетики. Здание первой в мире атомной станции является объектом культурного наследия и охраняется государством.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северокавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Ботвинник – первый советский чемпион мира по шахматам. Он побеждал так часто и так долго удерживал титул, что до сих пор остается одним из претендентов на звание величайшего шахматиста всех времен и народов. Родился он в 911-м под Выборгом, но детство провел в Петербурге. Учился в политехе, с раннего детства увлекался шахматами. В 14 вошел в историю, обыграл действующего на тот момент чемпиона мира Хосе Рауля Капабланку. Дело, правда, было во время сеанса одновременной игры, но Миша стал кумиром поколения. В 20 он сделался чемпионом СССР. В 25 на турнире в Англии опередил тогдашнего чемпиона мира Алехина. Наконец, в 48-м Ботвинник сам стал чемпионом мира и 9 лет подряд удерживал этот титул. Дальше была долгая борьба. Матчи с новыми чемпионами, поражения и победы. Но все признавали, в мировую историю шахмат Ботвинник вошел еще при жизни. Важным достижением чемпиона была популяризация интеллектуального спорта в нашей стране. С 60-х годов наш чемпион вел всесоюзную школу шахмат, проводил турниры для молодежи и детей. Но людей посмотреть, себя показать съезжались ребята со всей огромной страны. С его школы шахмат началась карьера множества известных советских, российских спортсменов. А сам чемпион не ограничивался спортом. Он был доктором технических наук и стоит у истоков работы над проблемами искусственного интеллекта в нашей стране.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Певица Ивушка.
1: В нашем бесконечном потоке дел и уведомлений легко превратиться в холодного человека, которому все равно на все, кроме своего графика. Для меня милосердие – это не какое-то архаичное слово из прошлого, а живой и очень важный цивилизованный код нашего народа. Это когда ты не просто замечаешь чужую боль, а реально готова подставить плечо, причем не только материально, но и просто добрым словом, моральной поддержкой или отсутствием осуждения. В этом и есть настоящая внутренняя свобода, в способности искренне сострадать и помогать без оглядки на выгоду. Когда мы проявляем милосердие, мы на самом деле меняем не только чью-то жизнь, но и свою собственную, становясь лучше и светлее через этот выбор. В нашей традиции это всегда было выше любых других качеств. Это про деятельную доброту и умение чувствовать чужую ситуацию как свою. Быть милосердным сегодня – это не про слабость. Это огромная внутренняя сила, которая помогает нам оставаться настоящими людьми и строить мир, где никто не останется один на один со своей бедой. По-моему, это самый крутой способ менять реальность – через любовь и прощение.
0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционный российский

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Магнитогорск – город, который знают во всем мире как центр черной металлургии. Именно здесь с 1929 года работает Магнитогорский металлургический комбинат – сердце металлургической отрасли страны. Сегодня он входит в число крупнейших предприятий мира, производя миллионы тонн стали и задавая стандарты промышленного производства. Город и комбинат стали символом индустриальной мощи России. Во время Великой Отечественной войны Магнитогорск обеспечивал фронт сталью и техникой. В послевоенные годы завод продолжал развиваться, открывались новые цеха, внедрялись передовые технологии, расширялись производственные мощности. Сейчас здесь собственные шахты, доменные печи, электросталеплавильные и прокатные цеха. Магнитогорск по-прежнему остается важнейшим центром металлургии, внося весомый вклад в экономику России и мировую промышленность.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Передергивать. Сегодня это слово часто используют, когда речь идет о споре или обсуждении. Например, можно услышать «не передергивай». В таком контексте это означает искажать смысл сказанного, вырывать слова из контекста, подменять факты. Известно, что у этого выражения довольно необычное происхождение. Оно пришло из особого языка карточных игроков. Там глагол «передернуть» означал вполне конкретное действие. Ловко передвинуть карты так, чтобы получить нужную комбинацию, проще говоря, сжульничать. Со временем слово вышло за пределы карточной среды и стало использоваться в переносном смысле. Ведь принцип тот же самый, как в игре можно незаметно передвинуть карты, так и в разговоре. Передвинуть факты, немного изменить их, вырвать из контекста или подать так, чтобы они звучали выгоднее. Поэтому сегодня, когда говорят «он передергивает», обычно имеют в виду, что человек не совсем честно ведет спор, подменяет аргументы или трактуют чужие слова не так, как они были сказаны. Получается любопытная история. Слово родилось за карточным столом, а потом перекочевало в обычную речь и теперь помогает описать нечестные приемы уже не в игре, а в разговоре.
0: Радио «Гордость».

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Тверь – город Афанасия Никитина, автора «Хождения за три моря», первой русской книги о командировке. Бронзовый памятник стоит на берегу Волги. Неподалеку расположен императорский путевой дворец. Раньше цари останавливались тут по пути из Петербурга в Москву. Здесь Карамзин читал Александру Первому отрывки из своей истории. Любителям Питера исторический центр Твери напоминает северную столицу в миниатюре. В XVIII веке после пожара императрица Екатерина II велела отстроить Тверь в едином стиле по образу и подобию Петербурга. Тверская фишка – музей козла, единственный в мире. В нем собрано все, связанное с этим животным. От римских монет с козликами до прикидов козла Панкрата. Есть в Твери и оригинальный музей, посвященный Плюшкину. Владельцы собрали предметы советского быта от игрушек до первого советского компьютера. А еще в Твери установлен памятник уроженцу города Михаилу Кругу. Ну а мы послушаем неофициальный гимн столицы Верхневолжья в исполнении Евгения Окунева.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
5: Привет всем слушателям радио «Гордость». Это Володя Пресняков.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российская военная ветеринария развивалась несколько столетий, а с 18 века стала одной из главных частей тылового обеспечения войск. Прототипом современной ветеринарии считают созданные по указу Петра I службы для ухода за животными в 17 веке. Тогда ветеринаров называли «коновальными мастерами» и отправляли работать при кавалерии. К середине 18 века в России стали развиваться конные заводы, а в 19 веке впервые появились конские лазареты, куда направляли лошадей, получивших ранения в бою. Активно кавалерию задействовали в русско-японской военной кампании. Раненые животные в срочном порядке перевозились в полевые ветеринарные отделения, которых тогда на передовой было около 150. С приходом СССР начали создаваться научно-исследовательские институты и факультеты для подготовки новых кадров. Военная ветеринария СССР активно изучала влияние оружия массового поражения на животных. Для этого даже открывались специальные лаборатории, которые работают и по сей день.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Тимофеевич Калашников – истинная гордость нашего народа, человек-легенда, создавший лучшее стрелковое оружие современности. Без преувеличения, один из символов России. В 1946 году старший сержант армии Калашников заявился на конкурс по созданию нового автомата. Конкуренция была жесткой, но в итоге победил именно его прототип АК-46. Так началась легенда. Именно сержантское прошлое, по словам Михаила Тимофеевича, заставило создать простое и надежное оружие. Он постоянно помнил о трудностях солдатской жизни. АК работал в любых условиях. Он безотказно стрелял после того, как побывает в земле, болоте, упадет с высоты на твердую поверхность. С 1948 года конструктор постоянно работал в Ижевске. Выпуск первой модели АК-47 был строго засекречен. Для обеспечения особого режима изобретение Калашникова именовалось «изделие номер 3». В результате 1500 автоматов успешно прошли войсковые испытания, а затем на машиностроительном заводе развернулось массовое производство. Впоследствии на Ижмаше под личным руководством Калашникова были разработаны десятки моделей автоматического стрелкового оружия. В 90-м году во время визита в США его встречали как кинозвезду, хотя в мире его практически никто не знал в лицо. Заслуги Михаила Тимофеевича отмечены званиями Героя Российской Федерации и Социалистического Труда, Сталинской, Ленинской и Государственной премиями, тремя орденами Ленина и орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Концерн в столице Удмуртии, объединивший предприятие, где он работал, носит имя Калашников.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну. Которая...
1: Спасибо, хорошего вечера.
3: Я Дмитрий Маликов. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка слышали слово «флексить». Попросту говоря, хвастать или задаваться. В Россию оно пришло из Америки, из рэп и хип-хоп культуры. Происходит слово от английского flexible, то есть гибкий. Крутой хип-хоппер должен был обладать нехилыми акробатическими навыками, чтобы изгибаться на танцполе. И изначально флексить употреблялось в значении классно танцевать. Но постепенно у глагола появился дополнительный оттенок – хвастаться своим роскошным телом, играть накачанными мускулами. Именно в этом значении глагол пришел к нам. Однако со временем его смысл сделался шире. Сегодня среди молодежи флексить равно выпендриваться, пыжиться или даже пускать пыль в глаза. Запомнили? Тогда давайте по-русски. Так уж точно поймут все.
0: Радиостанция

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Более 5,5 столетий герб Пскова украшает золотой барс. Почему этот могучий зверь был выбран символом старинного русского города? Историки и геральдисты до сих пор не пришли к единому мнению. Но это ничуть не помешало появлению в городе 1,5 десятков барсиков, миниатюрных бронзовых фигурок. В отличие от грозного барса на гербе Пскова, барсики получились милыми, приветливыми и очень полюбились горожанам и гостям города. В холодное время года им надевают шапочки, повязывают шарфы. Носы их блестят круглогодично от множества прикосновений. Расположены барсики в небанальных локациях, призванных показать город с неожиданной стороны. Квест по поиску фигурок стал одним из любимых развлечений и горожан, и туристов. Недавно многие барсики получили имена. Большинство из них названы в честь знаменитых уроженцев и жителей Псковской земли.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что такое частушки, знают все. А вот что такое частушки под язык и вообще песенный жанр под язык? История такова. В старину на деревенских вечерках, на праздниках, не всегда присутствовал музыкант. Но танцевать хотелось. Выход из положения был найден. Причем очень простой. Танцевали под песни. В танце каждая девушка показывала себя в сольном куплете. Остальные поддерживали, изображая голосом, например, балалайку или, как в карельских деревнях, кантеле. В репертуаре карельского ансамбля народной песни «Верия» из «Сартовалы» частушки под язык тоже имеются. В современном варианте музыкальное сопровождение, конечно, есть, и даже в современной аранжировке, но и голоса, изображающие наигрыши на музыкальных инструментах, звучат традиционно и очень богато. А вкрапление частушек на русском языке говорит о том, что их родина – русская Карелия. И верно, они пришли к нам из села Михайловское, Аланецкого района республики. Аланецкий район, хоть и имеет статус национального, фактически, как и вся Карелия, был и остается многонациональным. Ансамбль народной песни «Верия» – частушки под язык. Язык исполнения – карельский.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Я люблю людей. Люблю, когда день. Люблю, когда ночь. Ведь ночью я тоже не прочь прогуляться. Я люблю детей. Люблю куда-нибудь лететь. Люблю, когда в жаркий день, тень. Люблю помечтать в темноте.

люблю лето, люблю в шоколаде с халвою конфеты, люблю, когда солнце в закате, кататься люблю на самокате. Я люблю, когда от смеха сводит скулы, люблю с друзьями прогулки, загулы.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Белоярская АЭС – старейшая из ныне действующих в России и при этом самая современная. Именно здесь работают два существующих в нашей стране уникальных реактора на быстрых нейтронах. Сейчас, после того, как французы закрыли свой «Феникс», Россия осталась единственной страной в мире, где такие существуют и благополучно работают. Так что наша Белоярская АЭС – абсолютно уникальное явление, воплощение российского атомного превосходства. Реактор на быстрых нейтронах – основа замкнутого цикла для ядерного топлива. Он позволяет использовать объединенный уран и повторно пускать в дело отработанное топливо. А еще он самый безопасный в мире. Многие страны пытались создать такие, и США, и Китай, и Франция, и Япония, но работают только наши. Французы свои проекты свернули, а у остальных до сих пор так ничего и не вышло. Кстати, со строительством энергоблока Белоярской АЭС в бытность главой Свердловской области помог первый президент России Борис Ельцин.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: люблю тебя.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Среди лицеистов, однокашников Пушкина было много великих людей. Один из них – Федор Федорович Матюшкин, адмирал и полярный исследователь. Счастливый путь! С лицейского порога ты на корабль шагнул шутя. И с той поры в морях твоя дорога, о волн и бурь, любимое дитя. Так писал о нем великий поэт. Родился Матюшкин в немецком Штутгарте в семье русского дипломата. Морем заинтересовался именно в лицее, директор которого Энгельгард был другом Крузенштерна и сам обожал море. От своего учителя Матюшкин заразился любовью к океанам. Сразу после выпуска наш герой пошел в военно-морской флот и отправился в кругосветку. Вместе с командой шлюпа «Камчатка» он прошел через Атлантику, Индийские и Тихие океаны и морем же вернулся в Санкт-Петербург. Экспедиция прошла вдоль берега Калифорнии, изучила Камчатский полуостров и Алеутские острова. Через несколько лет путешественник вновь отправится на восток, на этот раз по суше. Вместе с другим великим исследователем Фердинандом Врангелем он изучил устье Индигирки и впервые точно положил на карту побережье Восточной Сибири. Затем изучал бассейны рек Большой и Малый Анюй, исследовал Колыму и Чукотку. Полярники проделали весь путь по льду. Затем была вторая кругосветка все с тем же Врангелем. Матюшкин успешно командовал судами, воевал, достиг должности сенатора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Если говорить про гражданственность, то это участие в жизни общества и окружающих тебя людей. Я сам артист, и моя позиция в моем творчестве. Через песни я могу поддержать, объединить и вдохновить. Иногда слово значит больше, чем любые заявления, а музыка может быть громче пушек и взрывов.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Все знают, что в Рязани грибы с глазами. А приходилось ли вам их видеть? Если нет, значит, вы не были в Рязани более 10 лет. С 2013 года на улицах города выросло более 10 жанровых скульптурных композиций, изображающих очеловеченные грибы. Эти необычные арт-объекты стали одной из визитных карточек города. Глазастые грибочки символизируют традиционные современные занятия рязанцев. Так, неподалеку от соборной колокольни замер в дозоре гриб-часовой. Перед торговыми рядами шагает гриб-коробейник. У рязанского политеха гриб-профессор читает лекцию студентам. На театральной площади прогуливается под зонтиком влюбленная парочка. А на Лыбецком бульваре веселые лисички лихо несутся на скейтборде. У многих бронзовых грибочков подозрительно блестят носики. Горожане и туристы не упускают случая потереть их на удачу.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Рофл – словечко из молодежного интернет-сленга, прибыло к нам из Америки в начале 90-х и происходит от аббревиатуры, которая дословно означает «катаюсь по полу от смеха», то есть «смеюсь безудержно» – очень смешная шутка. Но как это часто случается при заимствованиях в русском языке, рофл начал приобретать дополнительные формы и оттенки. Появился глагол «рофлить» – вроде бы очень смешно шутить. На самом деле рофлить сегодня означает не просто шутить, смеяться, зубоскалить. Значение слова смещается в сторону таких понятий, как недобрый розыгрыш, подвох, скрытая издевка. Отсюда и популярное у подростков выражение «выкупить рофл», то есть понять, что над тобой потешаются, пытаются выставить насмех и при этом пристально наблюдают за твоей реакцией. Считается, что у рофла есть русский близнец «ржу не могу». Но если вдуматься, это не совсем так. «Ржу не могу» скорее действительно обозначает безудержный смех над уморительным гримасой, нелепой выходкой, оговоркой, опечаткой или анекдотом. Это куда безобиднее рофла, это по сути смайлик. Ну что, какой вариант вам больше нравится, русский или иностранный? Правильный ответ – никакой. В живом общении неуместны оба. Пусть лучше остаются в интернете, если уж без них никак.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Магнитогорск – один из претендентов на звание металлургической столицы России. Железную руду безупречного качества на магнитке нашли еще в середине 18 столетия. Так появилась крепость Магнитная. В историю она вошла почти сразу. Здесь ранили Емельяна Пугачева. Сейчас город – место встречи Европы и Азии с богатыми культурными традициями. Один из символов Магнитогорска – памятник «Металлург». Его создавали для всемирной выставки в Брюсселе, потом установили на ВДНХ в Москве и только в 70-е подарили уральскому городу. Памятник «Тыл фронту» напоминает о подвиге Магнитки в Великую Отечественную. А еще Магнитогорск наряду с Волгоградом – одна из столиц сталинского ампира. Лучшие образцы – это величавые ансамбли проспектов Ленина и Металлургов, украшенные коваными балконами, каких нет даже в Москве. Неподалеку немецкий городок, построенный силами немецких военнопленных в послевоенные годы. Пряничные домики, напоминающие о сказках братьев Гримм. Едем в Магнитогорск и слушаем магнитку Льва Лещенко на слова Александры Пахмутовой на радио «Гордость» 107.4 FM.
2: Словно в песне у Магнитной горы снова вспыхнули былые костры. И пришли на свет костра молодые мастера из далекой довоенной.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Реклама.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый мощный источник нейтронов в мире. В 2021 году в Гатчине под Санкт-Петербургом запустили полнопоточный нейтронный реактор ПИК. Это самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. С помощью нейтронов можно изучить состав и структуру практически любого вещества, настраивать высокочастотные приборы и многое другое. Название ПИК – это аббревиатура от фамилий ученых-разработчиков проекта Юрия Петрова и Кира Коноплева.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что орудия были сделаны непосредственно на месте находки. Это делает данный археологический объект одной из самых северных стоянок древнего человека. По мнению ученых, это подтверждает раннее заселение предгорий Кавказа выходцами из Африки. Коллекция артефактов насчитывает более 1000 предметов, а сами раскопки продолжаются.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ольга Качура или Корса – герой России. Из тех русских женщин, чьи подвиги напоминают о героинях Великой Отечественной. Родилась на Донбассе в семье потомственных военных. До 14 года служила в органах внутренних дел. После Майдана встала на сторону народа Донбасса. Участвовала в создании народной милиции ДНР. Поступила на службу в 3-ю отдельную мотострелковую бригаду «Беркут». Стала единственной женщиной командиром подразделения реактивной

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ольга Качура или Корса – герой России. Из тех русских женщин, чьи подвиги напоминают о героинях Великой Отечественной. Родилась на Донбассе в семье потомственных военных. До 14 года служила в органах внутренних дел. После Майдана встала на сторону народа Донбасса. Участвовала в создании народной милиции ДНР. Поступила на службу в 3-ю отдельную мотострелковую бригаду «Беркут». Стала единственной женщиной командиром подразделения. Украинские военные. Фишкой Корсы были внезапные ночные атаки на позиции противника. В мае 22-го ее наградили Георгиевским крестом второй степени. А год спустя, летом 23-го, Ольги Качуры не стало. Она погибла в результате артобстрела. Президент Владимир Путин вручил ей звание Герой России посмертно. Украинцы охотились на Корсу давно и даже мертвую не оставили ее в покое. Во время прощания обстреляли Донецкий театр оперы и балета. Вечная память и вечная слава.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. «Радио Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на «Радио Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Follower. Это слово в переводе с английского означает «последователь, приверженец». Из обычной жизни оно перетекло в интернет-пространство с появлением в соцсетях кнопки «follow» в значении «следуй за мной». В русский интернет-сленг слово пришло путем прямой транслитерации, то есть по буквенной передаче текста одной графической системы с помощью букв другой системы. В нашем случае латиницу заменила кириллица, а слово «follower» некоторые стали считать синонимом подписчика. Это почти верно, но не совсем. Подписчики у нас существовали задолго до появления соцсетей. Институт подписки на печатные издания в России известен с 18 века, когда по подписке начали распространять газету «Санкт-Петербургские ведомости». Сегодня подписчики есть у газет и журналов, у сетевых СМИ, у блогеров. Но вот фолловеры только у блогов. Причем, если подписчиком называют любого подписавшегося, то фолловером только того, кто буквально следует за блогером, становится его поклонником, приверженцем, отслеживает обновления, активно комментирует, делится информацией с другими пользователями, дает рекомендации. Фолловер – это аудитория блогера или бренда и потенциальные потребители его идей, материальных или творческих продуктов. Отсюда важная задача современного интернет-маркетинга – превратить подписчика в фолловера.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Новокуйбышевске есть уголок, согретый памятью и аккордами. Бардовский сквер имени Валерия Грушина. Его благоустроили по инициативному проекту. И сегодня это место, где оживает легенда великого барда. Центром сквера стала скульптура Грушина. Именно в том героическом моменте, когда он спас детей, проявив настоящий дух самоотверженности. Проект выполнен в форме гитары. Дорожки, скамейки, освещение – все напоминает о музыкальной стихии и душе бардовской песни. Этот сквер – любимое место жителей. Сюда заходят, чтобы отдохнуть, вспомнить Грушина или просто послушать тишину. А в 2024 году арт-объект получил престижную международную награду «Золотой Трезини», что подтвердило его значимость далеко за пределами города. Сквер Грушина – это не просто зеленая зона, а живое пространство памяти и вдохновения, где каждый шаг напоминает о том, как много значит музыка и подвиг.
0: Радио «Гордость». Реклама.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, сроков, месте порядка получения на «Аврора.ру/18+».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
3: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость, гордость.
4: В эфире позывные великой страны, и я, Константин, солист группы «Братья Гримм» на радио «Гордость». Слушайте своих.

0: Реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Камерный театр Александра Таирова, основанный в 1914 году в Москве, стал новатором в мире театрального искусства. С первого спектакля его худрук проявлял необычайную репертуарную смелость. В разные годы в афише значились классические трагедии, романтические драмы, легкие оперетты, шекспировские пьесы и современная драматургия. Театр завоевал известность благодаря своим экспериментальным постановкам. 100 лет назад прошли триумфальные гастроли по странам Европы и Южной Америки. Слава о постановках, как «Сакунтала», «Соломея» и «Андриена Лакуврёр» распространилась далеко за пределы нашей страны. Заявив о себе на весь мир, камерный театр стал площадкой для воплощения новых театральных форм и идей, влияя на развитие мирового театрального искусства. Им восхищались знаменитые драматурги той эпохи Бернард Шоу, Бертольд Брехт и Юджин О'Нил.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: что, нахуй?
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Всем привет, это Виктория Дайнеко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Космонавт Анна Кикина отправилась к звездам случайно. Уроженка Новосибирска, по образованию она экономист-менеджер и инженер по защите в чрезвычайных ситуациях. А еще просто красавица и спортсменка. Училась в школе с уклоном в здоровый образ жизни. Занималась рафтингом, палеотлоном и совершила 150 прыжков с парашютом. Сменила несколько профессий, а в 2012 году спонтанно решила поучаствовать в открытом конкурсе на космонавт. Ни на что не рассчитывала, но женский отбор прошла и в 14-м стала космонавтом-испытателем. Затем были годы ожидания. Мечта исполнилась 2 года назад, когда Анна вошла в международный экипаж корабля «Crew Dragon». В космосе Кикина провела 157 дней, 10 часов и 1 минуту, став 6-й российской женщиной в космосе. Перед отправкой к звездам Анна общалась со своей коллегой Еленой Серовой и обсуждала нюансы гигиены за пределами Земли. Гордимся нашими женщинами!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня достоинство – это когда человек остается человеком в любой ситуации. В нашей профессии бывают разные моменты. Успех, аплодисменты, внимание. Бывают сложные репетиции, критика, неудачи. И вот в такие моменты хорошо видно, как человек себя ведет. Я всегда уважал людей, которые спокойно относятся и к успеху, и к трудностям. Достоинство – это еще и уважение к другим людям. Неважно, кто перед тобой – известный актер, артист, политик или человек из технической команды. Если человек уважает других, он и сам вызывает уважение.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет всем, дорогие друзья. Арвиниха оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: крашен диск на танцполе и горячо.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Подобен сибирский град Тобольск ангелу. Так однажды охарактеризовал Тобольск знаменитый архитектор и картограф Сибири Семен Ремезов, который жил и работал в этом старейшем сибирском городе на рубеже 17 и 18 столетий. Полувеком ранее ангел явился во сне первому архиепископу сибирскому и тобольскому Киприану. Небесный посланник накрыл город светящейся ладонью и указал места для строительства церквей. Эти легенды и предания легли в основу тобольского городского фольклора. А в 2021 году в рамках проекта «О чем расскажут ангелы Тобольска» на главном туристическом маршруте города появились 11 бронзовых фигур. Среди них гениальный ангел, театральный, музыкальный, литературный ангелы, странствующий ангел, ангел влюбленных. Каждая скульптура расскажет увлекательный эпизод истории города. Для этого нужно всего лишь отсканировать размещенный на ней QR-код.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие наверняка встречали в соцсетях выражение «я в прайме» или «я сейчас в так называемом прайме». Подобные сообщения нередко сопровождают картинками с самодовольной кошачьей мордочкой. «Быть в прайме» – дословный перевод английского выражения «to be in one's prime». Это буквально означает находиться в самой лучшей форме, на пике своих физических, интеллектуальных или профессиональных возможностей. Выражение пришлось по душе русским тиктокерам и понеслось. Иногда про прайм у нас пишут в прошедшем времени, мол, был в самой лучшей форме и даже не заметил. Иногда с оттенком сарказма, мол, я крут и невероятно успешен, и рядом толстенький котик. В русском языке вполне достаточно замен пресловутому прайму. Я на высоте, я на коне, на пике формы, ну и, наконец, ироничное и общеизвестное. Я красивый, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Реклама.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте подарки и получение на aurora.ru/18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
1: Я думаю, что если мы говорили про семью...
2: Про лирическую мы говорили.
1: Про лирическую, да. Про семью, то... И было бы странно не исполнить песню, которая также находится в ротации радиостанции «Гордость». Эта песня называется «Минутами». Она появилась, когда Асфальт была беременна. И поскольку мы все показываем свою жизнь в той или иной степени в социальных сетях, мы очень часто сверху добавляем музыку. И у меня всегда казалось, что у меня очень много песен о любви. Но выкладывая там третий ролик, я понял, что их не так много, как мне казалось. И вот мне захотелось сделать песню о любви, о том, что нужно ей уделять много времени. И глядя на то, когда появляется маленький человек, ты смотришь на человека, который тоже только что был маленький, потому что ему 4 года, но на фоне этого человека он уже взрослый человек. И ты понимаешь, как быстро летит это время. А потом, сейчас я уверен, есть зрители, у которых дети гораздо старше, они такие, подожди, там впереди еще самое интересное, действительно. И вот про то, как это время скоротечно, и как важно в этой всей беготне, суете не забывать уделять время семье. Потому что, в принципе, все это же ради того, чтобы они были счастливы. Вот об этом песня «Минутами».
2: СТ на радио «Гордость».

Хочу пожелать всем слушателям радиостанции «Гордость», пусть в ваших сердцах всегда находится место для любви. Любите и будьте любимы. Спасибо.

0: Реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина – оперный режиссер. В 1918 году 15-летняя Наталья Сац заведовала детским сектором театрально-музыкальной секции Моссовета. В ноябре того же года по ее инициативе был создан первый в мире театр с репертуаром для детей – детский театр Моссовета. Сейчас это Российский академический молодежный театр. Через 40 с лишним лет, в 64-м, Сац организовала и возглавила первый в мире детский музыкальный театр. Ныне это Московский государственный академический детский музыкальный театр. Сегодня он носит имя своей основательницы. Наталья Ильинична Сац также считается первой в мире женщиной оперным режиссером. Она ставила оперные спектакли не только на родине, но и за рубежом.
0: Радио «Гордость».

была семья и дом, лечили раненых.

0: Не знаю.
1: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
2: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. А если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: и женюсь.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Всем привет! Это Мире.
1: Это Ася Зыкова.
2: Привет, Радио Гордость. На связи Наяву.
0: Слушайте наш трек «Хорошие девчата» на Радио Гордость.
1: Это песня из альбома трибюта «Я люблю тебя всегда», посвященного творчеству Александра Пахмутова.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что российский путешественник, этнограф и востоковед, бурят по национальности Гамбажап Цыбиков, стал самым известным фотографом Тибета и первым сфотографировал Лхасу? По поручению Русского географического общества Цыбиков на рубеже 19 и 20 веков под видом паломника отправился в закрытый для иностранцев Тибет. Оттуда он привез более 200 фотографий. Уникальные снимки произвели мировую сенсацию. Кроме этого, Цыбиков подробно описал природные условия, социально-экономическое и политическое устройство Тибета. За эту работу ученый был удостоен премии Русского географического общества. А Тибет, благодаря нашему выдающемуся соотечественнику, перестал быть белым пятном на политической и научной карте мира.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, Любэ. Конечно. Музыка «Гордых».
3: Всем привет! Меня зовут Елизавета Долженкова. Слушайте мою песню «Красная краса» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слова «match». Это англицизм переводится как «соответствие, совпадение, гармония». В русский язык слово пришло с площадок онлайн-знакомств. Если пользователи проявили интерес к анкетам друг друга и поставили взаимные лайки, значит, случился «match». На что платформа реагирует и открывает возможность начать переписку. Вскоре «match» приобрел дополнительные значения и проявился в молодежном и профессиональном сленге. Выражение «у меня «match» с ней или с ним» означает, что у людей как минимум возникла взаимная заинтересованность и симпатия, а может и глубокая привязанность. Недаром «match» переводится еще и как «пара». Причем «match» может случиться не только у человека с человеком. «У меня «match» с этой песней» в переводе со сленгового на литературный русский значит, эту песню словно написали специально для меня. Понятие «match» в технической сфере или дизайне означает «найдено оптимальное технологическое или визуальное решение». «Match» при подборе кадров – на работу принят сотрудник, соответствующий ожиданиям работодателя. Для тех, кто не признает слово «match», у нас хорошие новости. В словари иностранных слов и даже сленговые словари его пока не включили, а может и не включат. Давайте по-русски.
1: Радиостанция «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание и минуты сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Одна из ярких достопримечательностей Тюмени – памятник кондуктору. Это первый в России памятник представителям этой профессии. И уникальный по композиционному решению. Скульптурную композицию сделали частью фасада дома на улице Котовского. В торцевой стене пятиэтажки вырублена ниша. Там смонтированы раздвижные двери и посадочная площадка от списанного автобуса. На ступеньке у входного поручня стоит бронзовая фигура женщины-кондуктора с форменной сумкой через плечо. Такие сумки с кармашками для денег и рулончиками билетов на ремне использовались еще в недавнем прошлом. Изначально композицию дополняло графическое изображение красно-желтого корпуса автобуса на стене дома. Вывеска гласила, что маршрут идет от лесобазы до железнодорожного вокзала. Позже изображение вокруг ниши убрали. Изменилась и надпись. Сегодня автобус следует до остановки «Счастья».
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песнеров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

вчера от Невского до Маховой. Мы смешаемся здесь с толпой, с китайцем селфи снимаем.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Привет, Россия! В эфире Евгений Дубов. Это главный музыкально-патриотический гид страны. Ближайший час мы проведем в компании лучших треков, за которые вы, наши дорогие слушатели, отдавали свои голоса на протяжении всей недели. Настраивайтесь на правильную волну. Мы начинаем движение к вершине. Открывает десятку сильнейших сегодня группа «Чапаев». Их трек «Наши города» потерял одну позицию. Хотя легендарному Камдиву, чье имя носит коллектив, такое бы не понравилось. Ну, вообще, фамилия Чапаев ассоциируется с лихостью, смелостью. И, мне кажется, музыканты полностью оправдывают это имя своей энергетикой. Давайте слушать и заряжаться.
1: Десятое место. Через

0: Реклама.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Хит-парад великой страны.
6: Это радио «Гордость», у микрофона Евгений Дубов, и мы продолжаем изучать лучшие песни недели в нашем хит-параде. Шагаем дальше, и на 9-й строчке у нас сегодня Юрий Стрелкин расположился с композицией «Помолчим». За неделю он сумел отвоевать одну позицию, и я знаю почему, ведь в нашем бешеном ритме жизни эта песня — этакая медитация. Каждому из нас, даже самому закоренелому оптимисту, бывает жизненно необходимо побыть в тишине, чтобы просто привести мысли в порядок. Так что самое время сделать глубокий вдох и послушать умную музыку. Встречайте, Стрелкин, «Помолчим».
5: 9-е место.
7: Молчание и минуты сливаются в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Это хит-парад «Великой страны». Впереди 8-е место, но сначала время для тех, кто только мечтает покорить нашу вершину. Встречайте кандидата в десятку, неподражаемая Пелагея с треком «Калинушка». Это старинная русская народная песня, но в совершенно потрясающей современной обработке. В ней столько огня и глубины, что мурашки с кулак гарантированы. Слово о самой певице.
1: «Калинушка» — это старинная русская народная лирическая песня. Но если вы прислушаетесь, то услышите мелодию другой, всеми любимой композиции. «Ой, ты степь широкая». На самом деле «Ой, ты степь широкая» — это авторская песня. И написана она именно на мелодию вот этой замечательной русской песни, старинной «Калинушки». Я с детства пою эту песню, но вот сейчас мы сделали такую новую версию совместно с замечательным, модным, очень современным саунд-продюсером «Фарго». И «Калинушка» как символ Родины, того места, куда нам хочется и очень нужно всегда возвращаться. И «Калинушка», и женский архетип. Получилось такое очень, на самом деле, философское даже размышление. Очень горжусь этой работой и надеюсь, что ее услышит как можно больше людей. Услышит и полюбит.
0: Ну что, давайте слушать Пелагею, «Калинушку». Будем ловить этот невероятный этнодрайв. Ну а после, если песня западет в душу, заходите на сайт радио «Гордость.РФ» и голосуйте. Артистам важна каждая ваша симпатия.
2: Кандидат в хит-парад.

0: Это был кандидат в хит-парад великой страны «Пелагея». Если песня «Калинушка» отозвалась в сердце, вы знаете, что делать. Голосуйте на радио «Гордость РФ». Ну а мы переходим к 8-му месту. Здесь сегодня снижение недели. Сразу минус 2 позиции у Олега Газманова с балладой «Слова – это просто ветер». На днях артист пожаловался близким на сильное истощение и бессонницу. Говорит, организм работает на пределе после мощнейшего концертного марафона. Ну, знаете, вообще в 74 года другие пенсионеры, разве что спят, дожалуются на здоровье. А Олег Михайлович все скачет по сцене, выдавая невероятную энергию. Но даже супергероям нужен отдых. Мы искренне желаем артисту крепкого здоровья, жмем руку и слушаем его отличную песню.
1: 8-е место. Ты моя.

0: Реклама.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Есть в России Денис Портнягин. Геройски воевал в Сирии. Во время съемок фильма «Путин» журналист Андрей Кондрашов решил рассказать главе государства о подвиге молодого российского офицера. Но оказалось, что президент знает о нем.
3: Вы назвали этого военнослужащего офицером. Он не офицер, но должен быть офицером. И, надеюсь, обязательно будет. Ведь он не просто отражал атаку террористов. Их было-то всего 4 или 5 человек. Это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации. Неожиданная атака боевиков. Регулярная армия отошла. Некоторые подразделения сирийской армии. Наши остались. Приняли этот бой. Был ранен его командир. Ранен второй офицер. Он взял всю боевую работу на себя. Действительно отразил несколько атак. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя рядом. Причем точно и дал целеуказание. Минометным огнем наших артиллеристов удалось бандитов отсечь. А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Герои, конечно. Если они не герои, то кто?
2: Портнягин получил звезду Героя России из рук президента. Сегодня он участвует в предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области. В его анкете стоит знак участника СВО, и это дает законное преимущество плюс 25% голосов. А теперь внимание! По тому же округу идет Александр Милеев. Вице-спикер Самарской губернской думы, человек, конторе которого мы долгие годы платили за мусор. И еще он когда-то выпускал водку. В его анкете тоже стоит знак участника СВО. Губернатор Федорищев публично заметил, что Милеев никогда не заявлял о длительном отсутствии в Губдуме в связи с боевыми действиями. Зато на Олимпиаду в Париж, по данным коммерсанта, Милеев съездить успел. Боевая командировка, видимо. Кстати, есть среди участников предварительного голосования люди, которые реально помогали фронту, и у них в анкетах знака участника СВО нет. И неважно, какой документ в благодарность за помощь им выдавали военные. Все нормальные люди понимают, помогать фронту и воевать на фронте – это разные вещи. Ну и кроме того, перед нами разные судьбы. Денис Портнягин защищал родину, Милеев собирал с нас деньги за мусор, а теперь хочет еще и ветеранские 25% голосов получить.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Хит-парад великой страны.
1: Наше музыкальное путешествие продолжается. Евгений Дубов у микрофона, и у меня отличные новости для всех поклонников настоящей мужской лирики. На 7-м месте сегодня у нас крутая новинка, которая сходу ворвалась в чарт. Группа Любэ с композицией «Жди меня». Николай Расторгуев и его команда приготовили этот подарок к недавнему Дню Победы. Автор песни Игорь Матвиенко. И в этом треке есть та самая фирменная, щемящая душу искренность, которые понятны абсолютно всем поколениям. Слушаем.
0: 7-е место.
2: Человек — это значит бороться.

человек, это жить не сдавать.

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни.

0: Хит-парад «Великой страны» продолжается. Скоро узнаем, кто на 6-м месте. А пока одна из моих любимых рубрик – «Народное достояние». Переносимся на 40 лет назад. Именно тогда на экраны страны вышел фильм «Выше радуги» с музыкой Юрия Чернавского. Благодаря этой картине мы открыли для себя не только актера Дмитрия Марьянова, но и юного, длинноволосого романтика Владимира Преснякова. С тех пор, конечно, утекло много воды, сменились эпохи, а голос артиста все так же звонок и чист. Давайте на несколько минут вернемся в волшебный романтический город из повести Грина.
1: Народное достояние.

0: Это лучшие песни недели на радио «Гордость». Мы подобрались к 6-му месту, и сегодня здесь Лука с песней «Дождись». Плюс одна строчка за неделю. Кстати, за этим псевдонимом скрывается Никита Лукашов. Прошу не путать его с психологами или биатлонистами, тезками полными из поиска в интернете. Наш Никит, в отличие от них, родился в Южно-Сахалинске, где чаще всего становятся нефтяниками или госслужащими. Певец также мог быть и миллионером, ведь Сахалин стабильно входит в число лидеров по уровню доходов. Но в итоге стал музыкантом. И, судя по вашим голосам, не зря.
1: 6-е место.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
3: Евгений Дубов в эфире «Радио «Гордость». Движемся вперед. Прежде чем узнаем, кто вошел в первую пятерку нашего чарта, познакомимся с еще одним амбициозным кандидатом. Это проект «Родные» с песней «Река Волга». Девчонки делают уникальную музыку для тех, кто ищет в треках не просто качающий бит, а настоящий смысл. Как так получилось, они расскажут сами.
4: Однажды зимним вечером после концерта мы забежали с командой в гримерку и на миг остановились. К телевизору показывали фильм «Течет Волга». И как раз в этот момент звучала песня с теми самыми строчками «Издалека долго течет река Волга». Это вдохновило нас написать свою песню, а припевом стали именно эти 4 строчки. Как память, как уважение знаменитому поэту Льву Ашанину и великолепной Людмиле Зыкиной.
3: Кстати, трек записан в рамках крутого проекта «Музконтент», и президентский фонд культурных инициатив уже вовсю принимает заявки на второй отбор. Так что дерзайте, музыканты. Ну а если река Волга заденет струны вашей души, голосуйте за нее на радио «Гордость РФ».
0: Кандидат в хит-парад.

0: Это хит-парад «Великой страны». Только что слушали группу «Родные» с песней «Река Волга». Она пока не в десятке, лишь готовится к этому. Можете помочь ей своим голосом на радио «Гордость РФ». Ну, а я готов представить пятую строчку здесь, в нашей большой десятке лучших треков недели. Мария Луговая с песней «Жду тебя». И так уж повелось в нашей истории, что мужчинам испокон веков приходится защищать страну, добывать пищу, ну а на женские плечи ложится самое трудное испытание – умение ждать. Ну, какая же это невероятная радость и абсолютное счастье, когда после долгой разлуки ты снова видишь человека, который тебе по-настоящему дорог. Песня как раз об этих сильных чувствах. Мария Луговая, встречайте.
1: Пятое место.

0: Это хит-парад великой страны. Прямо сейчас заводим мотор во время нашей традиционной рубрики «Едем по стране», где мы открываем таланты из самых разных регионов России. Сегодня наш путь лежит в колоритную Мордовию, уникальное место, где живут народы Эрзя и Мокша, а столицу Саранск признавали одним из самых благоустроенных городов страны. Слушать мы будем группу «Оме». В переводе с эрзианского это слово означает «душа». Музыканты сами ездят в этнографические экспедиции, собирают старинный фольклор и превращают его в современные хиты. Прямо сейчас оценим их трек «Чавка», что переводится как «галка». Здесь смешались современный бит, женское многоголосие и редчайший финно-угорский инструмент «йохика». Погнали в Мордовию!
1: «Едем по стране».

0: Это хит-парад великой страны, и мы вплотную подобрались к тройке лидеров. На четвертом месте группа «Мы из России» с мощным синглом «Русский дух». Песня поднялась на свою высшую позицию на этой неделе, по крайней мере, и что-то мне подсказывает, это далеко не предел. Солист коллектива – настоящие мужики. Регулярно ездят на передовую, поддерживают наших бойцов живыми концертами прямо на позициях. Их честное творчество получает самые высокие оценки как от простых солдат, так и от музыкальных критиков. Ну а главное – вашу любовь.
1: Четвертое место.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов, радио «Гордость», и мы открываем нашу заветную капсулу времени. Давайте отмотаем счетчик назад и вспомним, под какие треки мы сходили с ума в нашем хит-параде ровно год назад, в мае 2025-го. Тогда на вершине прочно обосновались Сократ и хор Сретенского монастыря, ну а среди новичков впервые прозвучала песня Леонида Агутина «Пойдем домой». Этот артист, конечно, не первый день на сцене. 30 лет назад он был босоногим мальчиком с простыми песнями, ну а сегодня признанный мэтр, наставник и музыкант с большой буквы. Слушаем его трек с альбома «NBL».
0: Капсула времени.

0: хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов, приветствую, и самые горячие треки этой недели. Горячей не бывает, потому что это...
0: Тройка лидеров.
1: Открывает наш подиум и забирает бронзу сегодня Анна Волкова с величественной композицией «Посвящаю моей России». Трек стабильно удерживает третью строчку. Ну, действительно, когда слушаешь эту песню, понимаешь, за что мы так неистово, до боли в груди любим нашу родину. Да за все сразу. За запах сирени, за бескрайние просторы, за широкую искреннюю душу наших людей, которые последнюю рубаху отдадут ради друга. Россия — это страна, где у каждого двора есть своя история, а у каждого гражданина неразрывная связь с предками. Анна Волкова смогла уместить эту огромную любовь в несколько минут музыки. Слушаем и гордимся.
0: Третье место.

0: Это хит-парад великой страны. Мы на серебряной ступени. Сегодня здесь Миха Бунин и его сингл «Родина моя». Песня потеряла одну строчку, но сохранила колоссальную поддержку слушателей. Кстати, это еще одно признание в любви родной земле, как и у Анны Волковой, но на этот раз крепкий мужской взгляд, который, кстати, не особо отличается от женского, потому что это чувство к своей стране есть в каждом сердце.
1: Второе место.

0: что надо.
1: И вот он, триумф недели. На вершине хит-парада великой страны группа «Зверобой» с треком «Долгие дороги». Ребята совершили мощнейший рывок и заслуженно заняли первую строчку. Это одна из самых любимых, честных и востребованных команд в эфире «Радио Гордость». Ровно 2 года назад другой их сингл «Благая весть» дошел до 7-го места, и сегодня они смогли взять реванш. От всей души поздравляем парней и, конечно же, вас, дорогие слушатели. Ведь именно вы определили лидера этой недели. Продолжайте голосовать на радио «Гордость РФ» за своих любимчиков. Управляйте эфиром и оставайтесь с нами. А на сегодня все. Это был Евгений Дубов. До встречи через неделю.
2: Первое место.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12.00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12.00 на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Сделано у нас».
1: В Ростовской области наладили массовое производство стабилометрических систем. Их применяют для диагностики и реабилитации нарушения двигательных функций человека, для исследований состояния спортсменов в процессе тренировки, а также для оценки психофизиологического состояния людей, чья деятельность связана с повышенными требованиями к человеческому фактору. Например, в предрейсовом и предполетном контроле. Ростовские стабилометрические системы полностью производятся из отечественных комплектующих и на основе российского программного обеспечения. Сейчас аппаратно-программный комплекс включает в себя около 40 программ. В дальнейшем их число будет увеличиваться.
0: Радио «Гордость».

0: 6. Слушаем своих.
1: Всем привет, я Ивушка. Слушайте мои песни на радио «Гордость», здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета нашли способ удешевить и упростить производство основы для противоопухолевых препаратов. Речь идет о веществах для фотодинамической терапии. В организм вводят специальные молекулы. Под действием лазера они активизируются и разрушают раковые клетки. При этом здоровые ткани почти не страдают. Раньше для синтеза таких соединений использовали дорогие катализаторы. Теперь ученые предложили использовать цинк и доступные органические компоненты. Это удешевляет и ускоряет процесс, при этом выход нужного вещества остается высоким. Эксперты считают, что новая технология сделает лечение рака доступнее, а также поможет создавать материалы, реагирующие на свет. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты уже опубликованы. Теперь ученые думают о внедрении разработки в производство.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гастроли музыкальных звезд, дефицитные билеты и концерты по особым случаям – все это не изобретение индустрии поп-музыки. Уже в 19 веке музыканты-виртуозы собирали полные залы и получали огромные гонорары. В России постепенно появлялись профессиональные музыкальные организации, и одной из них стало Российское музыкальное общество. Благодаря РМО в Россию стали приезжать известные музыканты, а русская музыка все чаще звучала в Европе. Так, одним из ярких гастролеров был Ференц Лист. Пианист-виртуоз, он один из первых ввел в моду жанр сольного фортепианного концерта. Его выступления были настоящими шоу. Он играл в белых перчатках, которые потом бросал в толпу поклонниц. В Россию также приезжали Роберт и Клара Шуман. Последняя давала здесь сольные концерты, а ее муж-композитор посвятил Москве несколько стихотворений. Но прежде всего на концертах РМО звучала, конечно, русская музыка.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Информация стопроцентная. Тем самым собеседник подчеркивает, что оперирует исключительно проверенными фактами. Фразочка, кстати, не такая уж молодая. Появилась она в просторах интернета еще в далеких нулевых годах. С тех пор пытается прижиться и закрепиться в нашей родной речи. Хорошая новость. Пока за полтора десятилетия без особого успеха. Видимо, потому что в нашем великом и могучем уже есть куда более приятные слуху «честное слово» или «правда-правда». Некоторые используют фразу для выражения иронии. В смысле «ну-ну, так я и поверю» или «уже бегу всем рассказывать». Русский язык он такой. Вроде живой, подвижный, но в качестве разговорной нормы что попало не принимает. Инфосотка. То есть вот вам наше честное пионерское.
1: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В самом центре Уфы, в театральном сквере, расположился один из самых выразительных городских символов – фонтан «Семь девушек». Фонтан сочетает в себе скульптуру и воду. Бронзовые фигуры девушек высотой более 2 метров словно танцуют на фоне 2 огромных гранитных чаш, диаметр главный – 18 метров. Когда наступает вечер, начинается настоящее шоу. Струи воды, подсветка и музыкальное сопровождение объединяются, создавая эффект живого танца. Художник-скульптор вдохновился башкирским танцем «Семь девушек». А в создании фигур участвовали сами артистки ансамбля, которые позировали скульптору. Фонтан стал не только украшением площади, но и культурной точкой притяжения. Здесь проходят флешмобы, концерты, семейные прогулки. Он напоминает об исторической памяти и художественной выразительности Уфы.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни.

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Военно-морской флот России берет свое начало в самом конце 17 века, когда Боярская дума по представлению Петра I приняла постановление морским судам быть. Во время Северной войны был создан Балтийский флот, выдвинувший Россию в число крупных морских держав. В 18 веке флот постоянно расширялся из-за активной внешней политики страны, и уже к началу 19 столетия он стал третьим в мире по величине. До Второй мировой войны главной морской силой были корабли. Но затем эта роль перешла к морской авиации, а с появлением ракетно-ядерного оружия главенствующее положение заняли подводные лодки. Наибольшее же развитие ВМФ России получил к середине 80-х годов. Тогда в состав четырех флотов и Каспийской флотилии входили более 100 дивизий и бригад кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских продуктов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие наверняка слышали модное словечко «запилить». Разбираемся с тем, что оно значит. Вообще, у русского глагола «запилить» есть два значения, очень далеких от сегодняшних. Во-первых, это синоним «надпилить», то есть сделать надрез пилой. И, во-вторых, «запилить» — это то же самое, что «запиликать», то есть очень-очень противно. Помните, как в песенке «Кузнечик» пиликает на скрипке? Вот если совсем не уметь играть, на той же скрипке можно еще и «запилить», то есть издавать резкие, скрежещущие звуки. В середине 10-х годов нашего века глагол отрастил себе еще одно значение – создать и разместить что-либо в интернете. Это может быть видео, серия текстов или любой другой проект. А сейчас в молодежной среде «запилить» может означать «сделать», «организовать» что-либо в широком смысле слова, хоть в интернете, хоть вне сети.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

Тысяча поводов для гордости. Метод звукового измерения артериального давления. Другое название – метод короткого. Каждому взрослому человеку хоть раз измеряли давление этим методом. Российский хирург Николай Коротков предложил его в 1905 году.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лилия Потийко. «Россия будет вечна».
2: Стынет солнце в небе мглистом, слышен стрекот пулемета. Я с упрямством фаталиста собираюсь на работу. Все мы верим, обойдется. Не сегодня. Будем целы. Только чье-то сердце бьется под невидимым прицелом. И, вдыхая полной грудью, собираю, как в мешочек, я в нее простые будни с ароматом талой почвы. Замираю на мгновенье, чтобы пить усталым взглядом небо с клюквенным вареньем теплых мартовских закатов. Под тяжелый гул снарядов, засыпая каждый вечер, знаю, все пройдет когда-то, а Россия будет вечно.
3: Поэтесса из Макеевки Лилия Потийко удостоилась за это стихотворение премии «Золотое перо Руси». Вскоре стихи стали песней. Музыку написал костромской музыкант и композитор Владимир Волков.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: В 1953 году поэт Николай Доризо написал стихотворение «А я люблю женатого». Он предлагал стихи многим композиторам, но все отказывались. «Люблю женатого — это шкрамола какая-то», — говорили они. Наконец, благодаря Константину Симонову, стихи были напечатаны в литературной газете и таким образом легализованы. Сразу несколько известных композиторов написали музыку. Несколько известных певцов исполнили разные варианты песни, но ни один из них популярным не стал. Через несколько лет Николай Доризо и композитор Кирилл Молчанов работали над музыкальным оформлением фильма Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». И вот, когда картина была практически готова, Доризо вдруг вспомнил, что его стихотворение идеально ложится на сюжет. Молчанов сначала изругал поэта. «Какая может быть песня, когда фильм уже снят?» Но потом сел за рояль, и полилась та самая завораживающая мелодия. Оказалось, у композитора были заготовки на подходящие по ритму стихи. Для фильма композицию записали Екатерина Семенкина и Антонина Фролова. Вскоре песня, названная по первой строчке «Огней так много золотых», зазвучала по всей стране и вошла в репертуар многих известных певиц. Послушаем в исполнении группы «Загадка».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Северск – настоящая кузница олимпийских чемпионов. Именно в этом закрытом сибирском городе родилась легенда лыжных трасс – Любовь Егорова, шестикратная олимпийская чемпионка, чье имя ассоциируется с выносливостью, силой и победой. Также Северск дал России Маргариту Алейчук, олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, чья грация и пластика покорили олимпийскую арену. И, наконец, имя этого города связано со спортивной гимнастикой. Антон Голоцуцков, уроженец города, стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине, подтвердив, что даже из закрытого города можно выйти на мировой пьедестал. Эти спортсмены не просто победители. Они – символ духа, дисциплины и силы Северска. Города, где спорт – часть генетического кода.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость».
1: Знаешь, у меня идея. Придуши немного город.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире искусственная щитовидная железа. Весной 2015 года российские биоинженеры впервые в мире напечатали на 3D-биопринтере щитовидную железу мыши. Для печати использовали живые клетки и гидрогель. Печать произвели на первом российском биопринтере. Он был сконструирован в этой же лаборатории. В конце 2015 года удалось оценить функциональную пригодность напечатанного органа. Искусственная щитовидная железа, пересаженная лабораторной мыши, прижилась и оказалась абсолютно функциональной.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление. Подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка многие слышали такое неприятное слово, как «дианон». Разбираемся, откуда оно пошло и что значит. Пришло оно к нам от айтишников и происходит от английского слова «anonymization», то есть анонимизация. «Anonymize» на английском значит «обезличить», «сделать анонимным». А еще можно «de-anonymize», то есть «сделать с точностью да наоборот», «выявить, кто же скрывается за ником в интернете». В русском языке это слово распространилось в конце нулевых и, как это часто бывает, быстро сократилось. Получился гораздо более простой для произношения «дианон». Иногда дианонят со сравнительно безобидными целями. К примеру, пытаются установить личность агрессивного пользователя, который преследует в социальных сетях. Но бывает и так, что дианон – это поиск персональных данных с целью облегчить труд мошенникам, поэтому дианон почти никого никогда не радует.
0: Радио «Гордость».

ему свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный.

0: и прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционное средство борьбы с кариесом создали отечественные ученые. Покрытие на основе производных хинолина и гидроксиапатита можно нанести на зубы как пасту. Через полчаса пленка застынет и образует защитный слой, который восстанавливает поврежденную эмаль, препятствует образованию зубного налета и подавляет рост бактерий, вызывающих кариес. Защитное покрытие по своему составу и структуре близко к природной зубной эмали. В ближайшем будущем его можно будет использовать для укрепления зубов после отбеливания и для профилактики кариеса. Исследовательские работы выполнили ученые из Воронежского госуниверситета на средства гранта Российского научного фонда.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Певица Ивушка.
1: Когда мы с друзьями обсуждаем какие-то несправедливые ситуации в жизни или в сети, внутри сразу все как будто сжимается. Это не просто обида, это наша национальная струна идентичности, которая очень остро реагирует на любую ложь. Для меня справедливость – это гораздо больше, чем просто юридические правила из учебников. Это та самая правда, о которой говорили еще в первом своде законов на Руси – русской правде. Это про честность и баланс, когда твой успех реально соразмерен твоему труду, а за добрые поступки и ошибки всегда приходит заслуженный ответ. В 20 лет особенно важно чувствовать, что мир вокруг прозрачен, и закон один для всех, независимо от статуса. Самое крутое в нашем характере – это то, что мы не можем просто пройти мимо, когда видим несправедливость по отношению к другим, даже если это совсем незнакомый человек. Это чувство сопричастности делает нас сильнее. Нам всем хочется расти в равных условиях, иметь честные стартовые позиции, и именно к этому мы должны стремиться, чтобы мир стал безопасней и устойчивей. Ведь без правды ничего нет, как говорит старинная формула нашего народа. Для меня справедливость – это не только про систему, но и про мой личный выбор. Быть честной в своем творчестве и всегда стоять на стороне того, что правильно по совести.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Несколько лет назад Алина Горбунова из Кемерово вошла в историю, став первой в России женщиной, получившей права на управление ядерным реактором. Долгое время считалось, что женщины вообще не могут выполнять такую работу из-за возможности облучения, но технологии давно изменились. Однако до сих пор ни одной девушке сесть за руль не удавалось. Алина Горбунова когда-то мечтала стать врачом и училась на химико-биологическом профиле, но со временем заинтересовалась физикой, поступила в Томский политехнический университет, училась на физико-ядерщика. В магистратуре решила стать инженером на реакторе в университете. Для этого Алина сдала 8 экзаменов. 8 внутренних и 1 перед комиссией Ростехнадзора и прошла длительную стажировку на самом реакторе. Гордимся нашими женщинами!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Концертный зал на Радио «Гордость».

Утром их нашла под елкой, а за старым шкафом портфель без ручки и летняя шляпа. Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой. У тебя в кармане два мелка и волшебный камень.

Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Владислав Артемов, «Невеста». Это было когда-то, а как будто вчера. Полюбила солдата практикантка-сестра. Он метался и бредил, и в бреду повторял: «Мы с тобою уедем», а куда – не сказал. Как-то так, между делом, объяснился он с ней: «Ты мне нравишься в белом, будь невестой моей». И без слов, с полужеста, понимала она, что такое невеста, да почти что жена. Мир наполнился эхом, как пустынный вокзал. Он однажды уехал, а куда – не сказал. И пошла по палате, ни жива, ни мертва, в ярко-белом халате практикантка-сестра. И кричала в дежурке: «Он не умер, он спит!» И пила из мензурки неразбавленный спирт. Ни в попад и ни к месту все твердила слова: «Что такое невеста? Все равно, что вдова».
2: Владислав Артемов – поэт, прозаик, публицист. Автор целого ряда книг, стихотворений и прозы. «Капитан запаса». Лауреат многих литературных премий, в том числе Всероссийской литературной премии имени генералиссимуса Суворова. Награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и медалью за трудовую доблесть. В настоящее время является главным редактором журнала «Москва».
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: История одной песни. Группа «Радио Тапок» посвятила композицию под названием «Танк Алёша» историческому бою, который произошел 6 июня 2023 года в районе Новодаровки Запорожской области. В песне описывается подвиг экипажа танка Т-80, против которого двигалась целая колонна бронетехники ВСУ. На записи с беспилотника было отчетливо слышно оператора, который говорил: «8 единиц техники, а у нас там один Алёша». И эти слова стали известны всему миру. Подвиг Алёши вдохновил основателя группы «Радио Тапок» на создание новой песни и клипа на нее.
1: Когда я впервые увидел видео о подвиге экипажа танка «Алёша» несколько лет назад, меня зацепила сама история с тем самым легендарным видео, когда наш танк вышел один против 8 единиц техники противника. Я захотел передать этот подвиг так, как чувствую его сам, поэтому выбрал близкий мне по духу жанр тяжелой музыки, которую я, собственно, и использую в своем творчестве, так как только такая мощная агрессивная подача, на мой взгляд, способна донести эмоции и напряжение той самой истории до слушателя.
0: В съемках клипа, созданного в рамках музыкального отбора Президентского фонда культурных инициатив, участвовал настоящий экипаж легендарного танка – лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Все они за тот бой были награждены золотыми звездами Героя России. Клип можно посмотреть на всех цифровых площадках России. А в эфире «Радио Гордость» звучит песня о легендарном подвиге экипажа танка «Алёши». Слушаем.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Улан-Удэ хранится настоящее историческое и культурное богатство. В городе насчитывается 234 объекта культурного наследия. Среди них старинные деревянные и каменные дома XIX века, памятники архитектуры, музеи и театры. Среди жемчужин – жилые особняки, такие как дом Капельмана с выразительными атлантами, а также дом Розенштейна в изящном модерновом стиле. Нельзя не отметить и духовную сторону наследия. Анинский дацан – важнейший буддийский храм, внесенный в список охраняемых объектов и символизирующий религиозную традицию Бурятии. Все эти объекты не просто памятники. За каждым зданием и храмом стоят истории людей, событий, жизни Улан-Удэ в разные века. Именно они создают уникальный культурный ландшафт города, где прошлое и современность сплетаются воедино.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+. Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Долгое строительство этого уникального объекта завершилось вводом станции в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке. Ничего подобного в мире нет. 22 мая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» введена в промышленную эксплуатацию, а 30 июня тепло от нее впервые подано в городскую тепловую сеть города Певека. Главной задачей таких ПАТЭС как раз и считается энергоснабжение удаленных районов, где невыгодно или невозможно строительство электростанций традиционного типа, а энергия ой как нужна.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Санкт-Петербурге открыли для экскурсий Лахта-центр – самое высокое здание Европы. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть город с высоты 83 этажа, а если еще точнее – 365 метров. В администрации комплекса сообщили, что экскурсии проходят в группах, а билеты уже поступили в продажу. Пока количество мест ограничено, но в будущем планируется расширение программы. Жители и гости культурной столицы смогут познакомиться с общественными пространствами центра и узнать больше об архитектуре и технологиях этого уникального сооружения.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».
2: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что раньше слово «жир» в русском языке имело совсем другое значение? Вспомним слово о полку Игореве, где князь утопил некий жир на дне реки. При этом речь идет явно не о сале или масле. Слово «жир» общеславянское и связано с глаголом «жить». Изначально жир обозначал просто имущество, то самое добро, которое наживают. Затем появилось дополнительное значение – изобилие богатства. То есть князь Игорь утопил золото, ценности. То, что называют жиром сейчас, раньше обозначали словом «тук». Отсюда и тучный, толстый. Архаизм «тук» остался в библейских текстах, старых книгах и поговорках. Например, когда говорят «не до жиру, быть бы живу», имеют в виду «какая роскошь, тут выжить бы». А если кто-то с жиру бесится, то привередничает он не из-за лишнего весу, но от присыщенности.
0: Радио «Гордость».

0: Личные ценности на радио «Гордость». На все время.
1: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам, и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю.

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником. В

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
2: Григорян Сергей Вартанович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Сергей был призван в армию в 1941 году с первого курса педагогического института и направлен в военно-медицинское училище. На фронт младший лейтенант медицинской службы Григорян направлен в начале 1943-го в должности командира санитарного взвода воздушно-десантного полка. Воевал на северо-западном и степном фронтах, награжден медалью за отвагу и орденом Красной Звезды. Особо отличился военфельдшер Григорян осенью 43-го года. Он руководил оказанием медицинской помощи при форсировании Днепра, грамотно организовал эвакуацию 250 раненых с поля боя и лично вынес 40 человек. Спасая раненого командира, Сергей Григорян закрыл его своим телом и был смертельно ранен. 20 декабря 1943 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость». Такое родное.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Ну, я считаю, что это достаточно актуальная тема в наше время. Материальные вещи важны, но они не главные. Я в своей жизни встречал людей с небольшим достатком, но с большой душой, с крепкой семьей, взаимной любовью, с крепкой дружбой. Ну и встречал множество людей, у которых есть все. Связи, деньги, возможности. Но нет простого человеческого счастья. Для меня настоящее богатство – это близкие, благодарность людей за то, что я как автор, как артист делаю. И это не купишь ни за какие деньги.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Сразу три усовершенствованные модели надувных саней изобрел вместе со своим наставником Сергеем Апреликовым восьмиклассник Артем Маркев из Владимира. Главная их часть – купол, защищающий пассажира от летящего в лицо снега. С него-то все и началось. Артем пытался усовершенствовать обычную надувную ватрушку. Теперь 14-летний школьник – соавтор сразу трех патентов. Один на непотопляемые сани для спасателей и рыбаков, удобные для передвижения по льду. Второй – на пижонскую светящуюся в темноте ватрушку с защитным капюшоном. И третий – на модель, специально приспособленную для активного отдыха. Пока Артем и Сергей готовят 3D-модель и чертежи своих саней, чтобы их уже можно было когда-нибудь запустить в производство. Надеемся вскоре увидеть на рынке усовершенствованные ветростойкие ватрушки.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Александр Антипов. Перед атакой сказал старшина. Перед атакой сказал старшина: как ни тверди, что Россия – Восток, русская жизнь только русским важна. Помни об этом, браток. Степи саванны проснулись вдали. Будет хороший в Днепре водопой. Мину погладив, торчит из пыли цвет василька голубой. Серые танки – потомки слонов. Африка ближе сегодня, кажись. Серый огонь – есть товарищ Попов. И продолжается жизнь. И малоросский звучит говорок в голосе этих донецких ребят. Русский солдат – это русский пророк. Так ведь у нас говорят.
2: Автор прозвучавшего стихотворения – Александр Антипов. Поэт, артист Московского театра поэтов Влада Маленко и Москонцерта.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Этноансамбль «Минлей» – музыкальный коллектив из Салехарда, созданный на базе Ямальской филармонии. В основе репертуара ансамбля – песни коренных малочисленных народов Севера, бережно собранные музыкантами со всех уголков Ямала. Композиции «Минлей» охватывают широкий спектр тематических сюжетов – бытовые, обрядовые, сказочные или мифические, а также особые авторские песни, созданные на основе народного эпоса. Одна из таких песен – «Нум Нисика», в переводе на русский «Отец Небесный». «Отец Нум, ты с небес смотришь на нас и подсказываешь, как нужно жить правильно. Благодаря тебе у меня горит костер, а по тундре бегают олени». Об этом поет вокалистка Екатерина Салендер. Она же автор слов и музыки этой композиции. «Минлей», «Нум Нисика», язык исполнения «Ненец».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Рязани находится Рязанский государственный радиотехнический университет имени Уткина, один из ведущих вузов в России, где уже с 1951 года готовят специалистов для радиоэлектронной и телекоммуникационной отрасли. Этот университет – настоящая лаборатория будущего. Факультеты радиотехники, электроники, автоматики и информационных технологий, высокотехнологичные исследовательские центры, бизнес-инкубатор для инновационных проектов. Он играет ключевую роль в развитии радиоэлектронной индустрии страны. В его стенах учатся тысячи студентов, которые делают первые шаги в науке и технологиях, а многие выпускники становятся двигателями цифрового прогресса. Для Рязани этот университет не просто образовательное учреждение, а символ инноваций и инженерного духа, который объединяет учебу, науку и реальный вклад в отрасль.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Метод звукового измерения артериального давления. Другое название – метод Короткова. Каждому взрослому человеку хоть раз измеряли давление этим методом. Российский хирург Николай Коротков предложил его в 1905 году. Манжета на руке накачивается воздухом, затем воздух медленно стравливается. Врач следит за показаниями манометра и прослушивает с помощью стетоскопа тонны плечевой артерии. Этот простой, точный и доступный метод открыл новую эпоху в истории медицины. В 1935 году Всемирная организация здравоохранения утвердила метод Короткова как единственный официальный метод неинвазивного измерения артериального давления. Механический тонометр был единственным прибором для определения систолического и диастолического давления на протяжении полувека.
1: История одной песни.
3: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. Тогда пришел Мотыль, вспоминает поэт, и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Тимофеевич Калашников – истинная гордость нашего народа, человек-легенда, создавший лучшее стрелковое оружие современности. Без преувеличения, один из символов России. В 46-м году старший сержант армии Калашников заявился на конкурс по созданию нового автомата. Конкуренция была жесткой, но в итоге победил именно его прототип АК-46. Так началась легенда. Именно сержантское прошлое, по словам Михаила Тимофеевича, заставило создать простое и надежное оружие. Он постоянно помнил о трудностях солдатской жизни. АК работал в любых условиях. Он безотказно стрелял после того, как побывает в земле, болоте, упадет с высоты на твердую поверхность. С 48-го года конструктор постоянно работал в Ижевске. Выпуск первой модели АК-47 был строго засекречен. Для обеспечения особого режима изобретение Калашникова именовалось «изделие номер 3». В результате 1500 автоматов успешно прошли войсковые испытания, а затем на машиностроительном заводе развернулось массовое производство. Впоследствии на Ижмаше под личным руководством Калашникова были разработаны десятки моделей автоматического стрелкового оружия. В 90-м году во время визита в США его встречали как кинозвезду, хотя в мире его практически никто не знал в лицо. Заслуги Михаила Тимофеевича отмечены званиями Героя Российской Федерации и социалистического труда, Сталинской, Ленинской и государственной премиями, тремя орденами Ленина и орденом святого апостола Андрея Первозванного. Концерн в столице Удмуртии, объединивший предприятие, где он работал, носит имя Калашников.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Саратовский мост – не просто дорога через Волгу, а легенда из бетона и стали. Он уже 60 лет соединяет Саратов и Энгельс и является одной из достопримечательностей города. Его открыли 11 июля 1965 года. На тот момент это был самый длинный мост Европы. Почти 2,83 километра железобетонного совершенства, протянувшихся на 39 опорах. Его ширина – 15 метров. В строительстве участвовало более 1800 человек со всего Советского Союза, включая 12 студенческих комсомольских бригад. Процесс был настолько значимым, что режиссер Олег Ефремов снял о нем фильм «Строится мост», сыграв в нем главную роль. Особая гордость – архитектура. Переменная высота пролетов, новейшие для того времени технологии и, конечно, потрясающий вид на Волгу, открывающийся с моста. Сегодня он не просто транспортная артерия, а символ, без которого невозможно представить Саратов.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Певица Ивушка.
4: Знаете, для меня семья – это не просто ячейка общества, а твой личный безопасный порт и место, где ты впервые учишься любить по-настоящему. Даже сейчас, когда я живу в Москве, а мои корни остались в далеком Магадане, я чувствую эту невидимую связь с родными каждую минуту. Семья – это те люди, которые верят в тебя еще до того, как ты сама в себя поверила, и которые будут рядом, даже когда выключаются все софиты. Это про взаимную поддержку, про ответственность друг за друга и про ту самую безусловную любовь, которая дает тебе силы двигаться к самым смелым целям. В 20 лет начинаешь по-новому ценить моменты, проведенные с близкими, и понимать, что крепкая семья – это реально крутой тренд и фундамент всей нашей жизни. Классно, что сейчас в России столько внимания уделяется поддержке семей и реализуется целый нацпроект, ведь именно здесь формируется наш характер и передаются те самые ценности, которые делают нас нами. Это не про скучные обязательства, а про умножение радости и создание атмосферы, где каждый чувствует себя защищенным. Семья – это наша опора в любые времена, помогающая сохранять внутреннее равновесие и веру в лучшее. Я часто думаю о своих предках, о тех поколениях, которые передали мне свои таланты. Моя музыка во многом вдохновлена семейными историями и традициями, которые я хочу бережно сохранить и передать дальше. Ведь человек по-настоящему крепок только тогда, когда за его спиной стоит его род. Создавать крепкие союзы, расти детей в любви и уважении – это, пожалуй, самый важный созидательный проект в жизни любого человека. И я верю, что именно такие искренние, любящие семьи делают нашу страну по-настоящему сильной и счастливой.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Мариинский театр – одна из культурных жемчужин России и один из лучших театров мира. За более чем два столетия он подарил миру выдающихся артистов, таких как Федор Шаляпин, Софья Преображенская и Матильда Кшесинская. Театр славится своим репертуаром, включая произведения Моцарта и Россини, и регулярно выступает на лучших мировых сценах. Основанный Екатериной II в 1783 году, театр изначально назывался Большим каменным театром. Его проектировал итальянский архитектор Антонио Ринальди. Мариинка претерпела множество изменений, но всегда сохраняла высокий уровень профессионализма. С 18 века она стала эталоном театрального искусства, привлекая зарубежных деятелей. Кстати, свое название театр получил в честь супруги императора Александра II Марии Александровны. Сегодня Мариинский театр сотрудничает с крупнейшими мировыми театрами, продолжая представлять выдающиеся произведения и восхищая зрителей своим мастерством. История одной песни.
2: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни, в Барнауле, радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жозеф Котин – создатель танка «Клим Ворошилов», строитель Челябинского танка «Града» и один из творцов «Победы». Это на его машинах наша страна выиграла Великую Отечественную. Родился будущий инженер в 908-м в Павлодаре. С 15 лет работал слесарем на заводе. Как перспективный рабочий поступил на рабфак. А оттуда, как лучший студент, был переведен в военно-техническую академию РККА в Ленинград. Здесь молодого конструктора заметили Клим Ворошилов и Михаил Тухачевский. И он остался в северной столице строить танки. Уже к началу войны с финнами наш герой, которому было всего 30 лет, сконструировал новаторский танк «Клим Ворошилов», легендарный КВ. Он разбивал укрепления противника, оставаясь неуязвимым для артиллерии, такой крепкой была его броня. Один КВ сдерживал чуть ли не половину дивизии противника. Между тем немцы наступали, и Кировский завод эвакуировали на Урал. Под руководством Жозефа Котина в Челябинске в рекордные сроки развернули производство танков. Именно там конструктор и его команда построили тяжелый ИС – танк прорыва, машину, с которой СССР выиграл войну. После победы ученый вернулся в Ленинград и там трудился на дело мира. Строил тракторы и вездеходы для покорителей Антарктиды. А уже в 60-е команда Королева создала грунтовые комплексы с ракетным вооружением, пользуясь разработками Котина. Гордимся нашей наукой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В Новокуйбышевске работает легендарная театр-студия «Грань», которая выросла из любительской группы в признанный культурный бренд Самарской области. С момента своего основания она завоевала уважение публики, отмечена двумя золотыми масками за драму и костюмы. Труппа выступает не только в родном городе, но и гастролирует по всей России. «Грань» создает спектакли с драматическим накалом и глубокой внутренней пластикой. Ее постановки трогают зрителя через диалог, пластику и эмоциональные образы. Не просто игра, а сотворчество. Этот театр не просто место для шоу, а пространство вдохновения, где живет идея, что важна не только сцена, но и тонкая связь с каждым зрителем. В Новокуйбышевске «Грань» стала символом творческого духа, который преодолевает рамки маленького города.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
4: Возвращаясь к главным детским песням, как раз вот прилетел только что вопрос, куда слать песни, как стать участником проекта?
5: Я просто попрошу всех, кто захочет поучаствовать, и авторов песен, и голосистых ребят, просто следить за нашим сайтом «Главные детские песни», либо есть такие же группы в Телеграме, в ВК, поэтому мы объявляем с периодичностью начало приема этих заявок, так что в ближайшее время, я думаю, что это будет весной.
4: Весной. Ограничений, я так понимаю, никаких?
5: Никаких.
4: Присылаете
5: абсолютно
4: песню, ну а дальше уже в зависимости от песни.
5: Притом, да, понимаете, иногда, чем еще хорош наш проект, иногда нам люди присылают, ну те, кто творчеством занимается, поймут, просто тему. Вот пришла какая-то мелодия человеку в голову, он ее, так сказать, какой-то текст нашел, который ему нравится, и что-то придумал, тему буквально. И он уже нам присылает, а мы уже из этой темы делаем настоящую конфету, как говорится, продукт, который вот похож на песню, которую вы слышали или можете...
4: Или на песню, которую мы послушаем сейчас. Хотелось бы несколько слов, какая будет песня.
5: Сейчас я бы предложил вам послушать песню «Плечо к плечу». А это песни из нашего первого альбома. Кстати, вот главные детские песни есть. Главные детские песни 1.0, 2.0, 3. Это по альбомам, сколько там, значит, мы сделали альбомов. Так можно даже Алису просить у себя дома тоже включить. Главные детские Алисы, главные детские песни 2.0. И вот она тебе будет, так сказать, играть эти песни. Это из первого альбома. Это в 21-м году была песня написана про Великую Отечественную войну, как нам казалось. А в 22-м году, в июле месяце, я когда появился в Луганске, я дал послушать там местным жителям, и один из них мне через несколько дней в Москву уже звонит и говорит: слушай, Саш, я тут сижу со своей подругой, она директор музея, директор школы, прошу прощения. Значит, она плачет и говорит: ну это же и про наших детишек. А давай снимем клип. И мы с ним сняли клип, где поют дети луганские, выросшие, вот, собственно, в это суровое время с 2014 года, видевшие все эти ужасы нацистов, неонацистов уже, будем так говорить. Значит, и они сняли на фоне одной из школ, разбомбленной, так сказать, в Луганске, привлекли для этого клипа целый симфонический оркестр Луганской филармонии. Получился замечательный клип. В общем, песня получила совершенно другое звучание. И сейчас у этого клипа там миллионы просмотров и прослушиваний. Так что предлагаю слушаем, присоединиться. Да,
4: слушаем Варвару Черкашину. Песня «Плечо к плечу» из проекта «Главные детские песни Музея Победы» на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Я знаю, ты часто плачешь о нем. Я знаю, ты часто плачешь о нем в каменной тишине. Давай построим для птицы дом по самой ранней весне. Пишут, что без вести он пропал, а может быть, он в плену, а может, это не он упал на черную целину. Давай возьмем соседских ребят, выйдем в весенний сад, всю безотцовщину нашу возьмем, построим для птицы дом. Выглянет солнышко, станет светло, и мы победим, а пока чувствуешь на плече тепло. Это моя рука.
2: Стихи Дмитрия Мельникова, написанные за последние годы, это в основном фронтовая поэзия, гражданская лирика. А вот что он пишет об СВО как философ и публицист. «Война при всей чудовищной горечи потерь вернула нас на путь исторического совершения, пробудила национальное самосознание, что дает основание быть уверенным в том, что ни одна капля народной крови не была пролита напрасно, что действительно никто не будет забыт и ничто не будет забыто». И это не громкие слова, нет. Это констатация факта. Это наша новая правда, которую мы приобретаем на историческом пути такой высокой ценой, и от которой мы уже не откажемся.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
3: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может наоборот улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
4: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Выйду ночью в поле с конем» многими считается народной. Казалось, ее пели на Руси всегда. Но на самом деле впервые она была исполнена группой «Любэ» в 1994 году на музыкальном фестивале «Звездный прибой» в Севастополе. А написали песню наши современники – композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов. Интересно, что песня первоначально создавалась для группы «Иванушки Интернешнл», но затем ее переписали для хорового исполнения. Игорь Матвиенко считает «Коня» одним из главных произведений в своей жизни. Сила песни в глубокой русской лиричности. Ее называют неофициальным гимном страны, ведь она отзывается в каждом сердце, любящем Россию. Сегодня мы послушаем версию, записанную для проекта «Музыка вместе» музыкантами и певцами из разных уголков нашей необъятной многонациональной страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: 16 января 1969 года советские космонавты первыми в мире осуществили стыковку двух пилотируемых космических кораблей. Кораблем «Союз-4» управлял Владимир Шаталов. Борис Волынов был командиром «Союз-5». Как осуществляется стыковка? При сближении до 100 метров корабли переходят на ручное управление. Вот как рассказывает об этом Борис Волынов.
2: А на 100 метрах переход на ручное управление. Вам только приборы говорят, что с вами происходит. А управляете вы сами двумя руками. В одной триканал управляете, и в другой триканал.
1: С 30 метров начинается так называемое зависание. Нулевая скорость движения относительно друг друга. Можно стыковаться. При этом корабли несутся в мировом пространстве со скоростью 8 километров в секунду.
2: Закончим операцию, то есть состыковаться. Я говорю, посмотри, что под нами. Он глянул. Африка. Нам приказано, чтобы мы на глазах у всех.
1: На глазах у всех, значит, в поле зрения наших станций слежения, чтобы зафиксировать исторический момент и показать всему миру.
2: От Африки до Крыма, на руках, а это что-то там, минут 10, не так уж далеко.
1: Напомним, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Валентинович Волынов, председатель первого легендарного гагаринского набора в отряд космонавтов. Он прослужил в отряде 30 лет. Абсолютный мировой рекорд. В декабре 2024 года Борису Волынову исполнилось 90 лет.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Есть слова, в которых любят делать ошибки даже грамотные люди. Одно из них – пломбировать. Да, ударение в нем ставится именно так и никак иначе. Только такой вариант разрешают словари. Соответственно, и процесс наложения пломбы называется пломбированием. Зуб, на который стоматолог наложил пломбу, у нас пломбированный. И вагон, в котором Владимир Ильич Ленин ехал в Россию, тоже пломбированный, а не пломбированный. Как, к сожалению, говорят очень и очень многие. Да, кстати, и раствор пломбирующий. Ударение второй слог будет неправильным в любом случае. Запомни это.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одну. Зато какую? Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романов.

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Права и свободы. Звучит пафосно, да? Будто сейчас выйдет лектор в строгом пиджаке и начнет сыпать скучными параграфами. Но если отбросить официоз, то право – это ваша официальная разрешалка иметь что-то или делать. А свобода – это когда над душой никто не стоит и не заставляет выбирать то, что вам совсем не нравится. Это такая государственная гарантия, что вы сами решаете, как строить свою жизнь. Тут есть одна хитрая штука, о которой мы в быту редко задумываемся. Права человека и права гражданина. Это не одно и то же. Права человека вам выдаются в базовой комплектации, вместе с жизнью прямо в роддоме. Они неотчуждаемы, их нельзя просто так взять и отменить. Это ваше право на жизнь, на достоинство и на то, чтобы никто без спроса не читал ваши сообщения в телефоне, ну или письма. А вот права гражданина – это уже история про паспорт. Если вы гражданин России, у вас открываются дополнительные бонусы. Например, право выбирать тех, кто управляет страной, самому участвовать в выборах или занимать важные государственные должности. У нас этих прав целый ворох на любой случай. Экономические позволяют вам спокойно крутить свой бизнес, владеть квартирой или передавать ее по наследству. Социальные права гарантируют, что вас подлечат, дадут образование и не оставят без помощи, если станет трудно. Даже культурные права есть, чтобы вы могли ходить в музей или сами писать картины и книги, не боясь цензуры. Но давайте по-взрослому. Любая свобода – это не повод пускаться во все тяжкие. Это всегда баланс. Наряду с правами у нас есть обязанности. Элементарно соблюдать законы и, что самое важное, не наступать на пятки другим. Уважать чужие права и свободы – это и есть признак адекватного человека и здорового общества. Кстати, со временем понимаешь, что ценность этих прав меняется. То, что в 18 лет казалось ерундой, с годами становится важнейшим инструментом для защиты своего дела, своей семьи и своего будущего. И здорово, что мы можем отстаивать свои интересы всеми законными способами. Главное помнить, что права работают только тогда, когда мы сами относимся к ним и к своим обязанностям осознанно и с уважением.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Золотая обитель Будды Шакьямуни в Калмыкии – крупнейший буддийский храм в Европе, построенный с благословения Далай-ламы XIV. Храм возвышается над Элистой и символизирует буддийскую культуру в России. Его высота равна 20-этажному дому, а архитектура напоминает мандалу. На территории храмового комплекса расположена самая большая в Европе статуя Будды высотой 12,5 метров. Главный молельный зал храма украшен 9-метровой статуей Будды, покрытой золотом и бриллиантами, а стены расписаны буддийскими сюжетами и калмыцкими орнаментами. Строительство храмового комплекса началось в 2004 году после визита Далай-ламы и завершилось в рекордные 9 месяцев. В храме действует музей, в котором проводятся выставки по истории буддизма в России и Калмыкии. Здесь также можно посетить уроки йоги и тибетского языка.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песня «Мужечка» фолк-группы «Сказки» вышла в составе дебютного альбома коллектива «Болбатуха» в 2020 году. С этой композицией связаны первые выступления группы на фестивале «Добро пожаловать в Арктику». И не случайно. Припевную часть песни составляет аутентичная народная песня из Архангельской области. Именно в этих краях на Пинежье долгие песни пели с так называемым «тонким голосом», октавным удвоением основного голоса вверх. Участники группы стремятся показать в своем творчестве, насколько разнообразна песенная культура нашей огромной страны. Не могли они обойти стороной такой феномен, как пение тонким голосом. Сказки, мужечка, язык исполнения русский.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «чеплашка» сегодня звучит почти как загадка. А между тем, когда-то оно было вполне понятным и бытовым. Чеплашка – это небольшая емкость. Миска, чашка, простая посудина для еды или воды. Ничего изысканного. Скорее, что-то повседневное из деревенского быта. Чаще всего такие слова жили в разговорной речи. Их не записывали в официальных документах, но использовали в жизни. Со временем чеплашка исчезла из активного употребления. Ее заменили более привычные нашим современникам слова. Миска, чашка, посуда. Сегодня это слово можно встретить разве что в старых текстах или диалектах. Но в нем по-прежнему слышится что-то теплое, домашнее, как напоминание о простой, неспешной жизни. Так чеплашка осталась в языке как маленький фрагмент прошлого, вместе с тем самым бытом, где она когда-то была обычным предметом обихода.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Алексей Казанцев – ветеран специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, один из главных популяризаторов слэдж-хоккея среди россиян, получивших серьезные ранения. Алексей родом из Забайкальского края, поселка Домна. На СВО призывался из Хабаровска, сам пришел в военкомат за повесткой. Дома оставил семью с двумя детьми, на тот момент 3 и 5 лет. Говорит, надо было идти помогать родине. Боевой позывной Алексея «Физрук» по его первой профессии. Воевал на южно-донецком направлении. Во время боевой операции получил серьезные увечья. Лишился ноги. Вторая оказалась тяжело ранена, но врачи ее спасли после 12 операций. В госпиталях «Физрук» провел почти 1.5 года. Думал, как жить дальше, при этом оставаясь примером для детей. Волонтеры подсказали, можно заняться слэдж-хоккеем. Это паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях и играют 2 клюшками. Алексей Казанцев пришел в слэдж-хоккей в июне 24-го. Сразу влюбился в этот спорт. Сейчас он капитан команды бойцов СВО «Мужество». Название не случайно. Все ее участники на данный момент, 10 человек, награждены орденами мужества. Команда уже показывает отличные результаты на крупных соревнованиях и мечтает, что в России появится лига команд бойцов СВО по слэдж-хоккею.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Алексей Шмелев. Врет четвертая струна. Врет четвертая струна. Скоро, видимо, порвется. Вдалеке гремит война. Рядом женщина смеется. Слезы кончились давно. Больше года медсестрою. Льется свет через окно. Что-то вечное, простое. Мне от этой простоты никуда уже не скрыться. Эти белые бинты, эти солнечные лица. Я прошу тебя, спаси, защити их, добрый Боже, если там, на небеси, у тебя воюют тоже.
4: Алексей Шмелев, автор 4 поэтических книг, основатель культурного арт-проекта «Мужской голос». Многие его стихотворения положены на музыку, в том числе «Врет четвертая струна». Эта песня в исполнении Алексея Глызина и группы «Лампасы» стала одной из самых известных и самых любимых слушателями.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы. Они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди?
1: Пик Северцева, ледник Северцева и лютик Северцева – все это грани таланта великого русского ученого. Уроженец Воронежской губернии Николай Северцев закончил Московский университет, где и произошла судьбоносная встреча с натуралистом Георгием Карелиным. Он заразил молодого студента страстью к путешествиям. 10 лет – и мечта сбылась. Академия наук отрядила Северцева к берегам Сырдарьи изучать климат, географию и обычаи местных жителей. Путешествие было опасным. Исследователя захватили в плен кокаганцы из узбекского племени Минг. Раненый, с малярией и в ужасных условиях содержания, он продолжал наблюдение. Власти помогли освободить ученого, и он привез в Петербург ценные сведения о рельефе, растительности, климате, обычаях, в общем, обо всем. Спустя несколько лет Северцев отправился на Тяньшань. Золото, каменный уголь, свинец – все это он открыл на хребте Каратау. Привез коллекции местных животных и птиц. Северцев стал первым из европейцев, достигшим центральной части Памира. Наш герой доказал, что это самостоятельная горная система, а не продолжение Тяньшаня. А еще он дружил с Дарвином, и за заслуги в зоологии Московский университет присвоил ему степень доктора без защиты. Именем ученого названы пик на Памире, ледник, рябчик, тушканчик и разновидность лютиков. Увы, он умер бедным, так как все свои деньги Северцев потратил на науку.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В годы Великой Отечественной войны Ижевск стал одним из немногих городов, где выпускали все виды стрелкового оружия. Заводы города обеспечивали фронт винтовками, карабинами, противотанковыми ружьями, пистолетами, револьверами, авиационными пулеметами и пушками. Ижевские оружейники освоили производство 20 видов военной техники. За годы войны ижевские предприятия произвели более 11 миллионов единиц стрелкового оружия, что в 3 раза превышало довоенные объемы. Коллективы заводов 10 раз становились победителями всесоюзного социалистического соревнования, а в 1942 году Ижевский машиностроительный завод был награжден орденом Ленина за образцовое выполнение заданий по производству и освоению новых видов вооружения. Ижевск стал символом тыла, который сражался наравне с фронтом. Труд оружейников и рабочих обеспечил победу, а их вклад в оборону страны навсегда останется в памяти поколений.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Руслан Осташко, телеведущий.
3: Словосочетание «высокие нравственные идеалы» обычно звучит так, будто оно только что сошло со страниц очень толстого, пыльного и невероятно скучного учебника по философии. Знаете, из тех, которые хочется закрыть уже на введении. Но на самом деле это наш внутренний навигатор, или, если хотите, современный GPS-трекер, который помогает не заплутать, когда жизнь начинает подкидывать сложные развилки и туманные перспективы. Идеал — это как полярная звезда для моряка. Вы можете никогда до нее не доплыть, но именно по ней вы сверяете курс своего корабля, чтобы не расшибиться о скалы. Это тот самый образ лучшего себя, к которому мы инстинктивно тянемся, даже если иногда спотыкаемся на ровном месте. Давайте честно. Строительство этой внутренней системы ценностей очень похоже на капитальный ремонт в старой бабушкиной квартире. Прежде чем клеить красивые модные обои и расставлять стильную мебель, нужно сначала вынести весь накопленный десятилетиями мусор. На первых этапах мы просто учимся отсекать все лишнее и, скажем прямо, токсичное. Ложь, мелкое предательство, привычку подставлять других ради своей выгоды, ну или просто лень. И только когда этот черновой фундамент готов, можно переходить к более сложной отделке – искренней честности, верности слову, ответственности и умению быть по-настоящему благодарным. Это про то, чтобы быть великодушным и милосердным не на камеру, а когда тебя вообще никто не видит. Самая главная проверка ваших идеалов случается не на торжественных собраниях, а в обычный вторник, когда перед вами встает выбор – поступить как проще или как правильно. Это про то, чтобы не промолчать, когда обижают слабого, или признать свою ошибку, даже если можно все свалить на глюк системы. Настоящая нравственность – это когда ты выбираешь сложный путь просто потому, что иначе вечером тебе будет очень неуютно смотреть на себя в зеркало. Это волевое усилие превратить красивые, пафосные принципы в реальные, осязаемые поступки, которые можно потрогать руками. Нашей истории точно не позавидуешь. На долю России выпало столько войн, кризисов и перемен, что другой стране хватило бы на 10 жизней. Но именно эти пыльные идеалы всегда были тем самым сверхпрочным клеем, который не давал нашему обществу развалиться на атомы в самые темные времена. Пока кто-то за океаном увлеченно экспериментирует с нравственной гибкостью и пытается отменить базовые понятия добра и зла, мы продолжаем держаться за свои традиции. И дело тут не в упрямстве или нежелании меняться. Просто мы понимаем, если у дома нет фундамента, он рухнет при первом же сильном ветре. В 2026 году, когда мир вокруг становится все более виртуальным и зыбким, иметь внутри четкие ориентиры – это не старомодность, а вопрос выживания. Высокие идеалы делают нас не святыми, а просто настоящими, живыми людьми. Они дают нам ту самую внутреннюю силу, которую нельзя купить ни за какие деньги и не подделать никакими фильтрами в соцсетях. В конечном счете, именно по этим маякам нас будут оценивать наши дети. И именно их мы передадим им как самое ценное наследство. Ведь человек без идеалов – это просто биологический вид, а человек с принципами – это уже личность с большой буквы.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Дагестане выращивают киви. Место для сада площадью в 20 гектаров подбирали ученые и эксперты. Для успешного выращивания ягоды нужны хорошее освещение и правильно организованная система полива. Агрономы апробируют разные сорта, наблюдают за их адаптацией, ведут селекцию. Предприятие, которое начало выращивать киви, ранее заложило самый крупный в России сад фундука. На полях хозяйства выращивают также хурму, гранат, грецкий орех и миндаль. А частные энтузиасты экспериментируют с бананами, финиками, маслинами, фейхоа, маракуйей, вьетнамским бамбуком. Специалисты считают, что в России вполне возможно выращивать тропические и субтропические культуры. Дагестан входит в число регионов с наилучшими предпосылками для их производства. История одной песни.
2: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфоша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвинд заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Более 20 лет назад в небольшом кузбасском городке Калтане отец привел 6-летнего сына к своему другу, футбольному тренеру. Этим мальчиком был Александр Головин, игрок сборной России и французского клуба «Монако». Его первый тренер Александр Плюсунов по-прежнему тренирует юных футболистов в Калтане. Плюсунов – местный уроженец. В школьные годы играл в футбол и баскетбол. Занимался легкой атлетикой, был чемпионом города по прыжкам в высоту. Александру было около 40, когда он потерял руку. Работать на производстве, как раньше, он больше не мог. Старый друг предложил тренерскую работу в детско-юношеской спортивной школе. Плюсунов поступил на заочное в Институт физкультуры и принял первую группу. Вскоре пришел успех. Призовые места на российском первенстве по мини-футболу. Тренер гордится успехами своих учеников, но при этом не считает, что главное – это вырастить футболиста мирового уровня. Гораздо важнее вырастить человека здорового, стойкого, целеустремленного, достойного гражданина. Вот что сказал Плюсунов в одном из интервью.
2: Я гордился Советским Союзом, я горжусь Россией, я горжусь историей. Я люблю эту страну, я люблю Родину. И хочу, чтобы они выросли достойными гражданами своей Родины. Это не высокие слова. Это, я считаю, необходимость, это потребность и моя, и их вырасти гражданами своей великой страны.
1: Сейчас Александру Сергеевичу Плюсунову за 70. Его первым воспитанником 30. Когда они приводят к тренеру своих сыновей, Плюсунов искренне радуется. «Я нашел дело своей жизни», — говорит он. «Заниматься с детьми, развивать их способности. Сколько здоровье позволит, столько и буду работать».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
4: Неподалеку от белых стен древней Вологды родился продукт, который знают по всей России – вологодское масло. Оно отличалось мягкой текстурой и ореховым вкусом благодаря особым условиям. Коровы кормятся влажными луговыми травами, а сливки проходят термическую обработку, которая придает маслу характерный аромат. Автор этого вкуса – основатель молочной промышленности в России Николай Верещагин. До него ее просто не существовало. На Парижской выставке в 1870-х он попробовал нормандское масло с ореховым вкусом и решил в России сделать подобное, и даже лучше. В ходе экспериментов ему удалось добиться этого изумительного вкуса, и он представил свое, как он назвал, «парижское масло». Позже его переименовали по географическому признаку в «вологодское». Уже более века производители контролируют технологию и состав. В 2010 году марка получила охрану географического указания. Только продукция, произведенная на Вологодчине, может носить это имя. Кстати, в Вологде есть даже музей вологодского масла.
3: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
5: Собственно, хочется поговорить про проект «Главные детские песни». И вот есть вопросы среди тех, которые приходят к нам. Я обязательно постараюсь большинство из них озвучить. Ну вот мы заговорили про этот проект, и сразу вопрос. Почему музей занялся вокальным жанром? Как вы определяете главность песен?
6: Понятно. Ну, во-первых, почему и откуда, да, корни этого проекта. Дело в том, что мы лет уже 6 назад объявили о проведении внутри музея такого фестиваля патриотической песни «Журавли Победы». Мы просто дали клич по всем творческим коллективам, и танцующим, и поющим, детским, юношеским. У нас вот, пожалуйста, в субботу, так сказать, приходите с часу дня, вот у нас есть площадка, оборудование, оборудованное, можно выступать и давать концерты, потому что у нас, как правило же, все такие патриотические концерты, делают дети там для школьного мероприятия, в лучшем случае еще для районного, да. Все, два раза выступят, а репетируют там по полгода бывает, да. Поэтому мы просто предоставили еще одну площадку. Коллективы и солисты у нас начали, выступая, получать дипломы участников фестиваля. Вот. И поначалу это был там один коллектив в субботу первое время. Потом это все переросло в такое большое движение. И уже по субботам и воскресеньям, минимум по 3 часа, значит, уже в очередь стоят коллективы. За эти 6 лет все рвутся к нам, потому что поняли, что здесь их ждут. И есть зрители, наши посетители музея. И, в общем, когда я слушал в течение 2 лет, что поют дети, понял, что, так сказать, они поют примерно одно и то же, и в основном взрослые песни, которые иногда самим им мало понятны. То есть обнаружился дефицит именно нашего отечественного песенного такого гражданско-патриотического звучания контента, именно детского, который был бы близок и понятен самим ребятам. И мы тогда вышли с инициативой, и нас, слава богу, поддержал президентский фонд культурных инициатив. Мы объявили 2 конкурса параллельно. Конкурс для авторов песен, и для взрослых, и для детей. И параллельно конкурс для голосистых ребят и коллективов. И вот на определенном этапе, вот уже 4-й раз подряд, это уже длится почти 4 года, значит, мы их соединяем на финале и записываем эти песни вместе с этими ребятишками. И эти песни, в общем, стараемся их сейчас распространять и популяризировать. Поэтому сейчас уже создано 62 песни. На половину примерно из этих песен сняты еще такие мультяшные клипы. И мы, так сказать, всячески их продвигаем и на телеканалы, на детские, на карусели есть эти клипы, и на мультипликационных телеканалах. Вот, слава богу, песни звучат на радиостанции «Гордость». Мы тоже гордимся этим. Мы проводим всяческие марафоны песенные. Вот, например, в прошлом году вместе с фондом «Защитники Отечества» для 7 участников специальной военной операции мы проехали от Калининграда до Новосибирска, дали большие, в тысячных залах большие концерты для 7 участников специальной военной операции, завершили, вот, как я уже говорил, в Кремлевском дворце. И сделали еще 2 телеверсии этого концерта. Один для телеканала «Звезда», а второй для... показывали 9 мая, прямо перед парадом прошлого года. А второй концерт с более таким детским репертуаром про дружбу, про семью, про маму, про папу. Это все мы сделали 1 июня на телеканале «Культура». В общем, мы поняли, что нужно... нам ведь важно разными способами, как к центру такой патриотики нашей страны, достучаться до подрастающего поколения. И один из способов – это как раз вот песни, музыка. И, кстати, эти песни сейчас звучат и фоном в музее вместе с песнями Великой Отечественной. Они сейчас нам помогают создавать ту музейную, именно правильную среду, когда мы воздействуем на все органы чувств.
3: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Башкортостан – уникальная земля, где есть буквально все. Высокие горы, бескрайние поля и леса, богатые недра и щедрые дары природы. Но главное богатство республики – гостеприимный и талантливый народ. Люди, которые искренне любят и ценят родную историю, культуру, традиции. А еще всеми силами стараются продвигать их в масштабах России и за ее пределами. Хороший пример – этно-шоу «Зайнетдин». Его сверхзадача – популяризация башкирских мотивов среди молодежи с помощью языка музыки. Команда «Этно-шоу» преподносит башкирские народные песни и эпические сказания в современной обработке, используя самые актуальные музыкальные направления. Башкирские национальные мотивы, искусно переплетенные с модными аранжировками, буквально никого не оставляют равнодушным. Одна из самых ярких композиций «Этно-шоу» создана на основе народной песни «Берлиген». «Зайнетдин», «Берлиген», язык исполнения – башкирский.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Александр Пелевин. Буханочка. Вези меня, Буханочка, с Артемовска домой. Крути, шофер, бараночку. Поедем мы с тобой домой, через Попасную. Да из опасных мест Буханочка глазастая доедет, вот тебе крест. Вези меня, хорошая, сквозь дым и через пыль, из будущего в прошлое, с войны в уютный тыл. Вези меня, Буханочка, до располаги в дом, где волонтерша Анечка с покраденным котом. Вези туда, где бахает потише хоть чуть-чуть. Нет горечи и страха нет, но надо б отдохнуть. И хоть немного выспаться, ведь мы из этих мест, куда и черти лысые, боялись бы залезть. Доехали, готовимся, я время не займу. Покушаем, помоемся и снова на войну.
2: Поэт Александр Пелевин написал стихотворение «Буханочка» летом 2023 года. По следам поездки в составе агитбригады в зону СВО. К линии боевого соприкосновения добирались на легендарной «Буханочке» автомобиле УАЗ-СГР. Означает «старый грузовой ряд». Как известно, неприхотливая полноприводная «Буханочка» стала любимым транспортным средством волонтеров. А волонтерша Анечка – это, конечно, поэтесса Анна Долгорева. Ее стихи также звучат на радио «Гордость» в проекте «Своими словами».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
5: В Красноярском крае завершено строительство первого в России подземного нефтехранилища. В отличие от хранилищ в США или Европе, российский проект создан не для стратегических запасов, а для технического использования, чтобы сохранить нефть во время остановки трубопроводов и не сжигать ее впустую. Разработка велась с 2020 года, а толчком к активной фазе послужили логистические сложности в Арктике. Подземный формат выбрали не случайно, он дешевле и безопаснее в суровых климатических условиях, чем строительство наземных резервуаров. Хранилище позволит избежать потерь нефти при ремонтных или погодных перерывах в прокачке. По мнению экспертов, это разумный и экологичный подход, особенно актуальный для отдаленных и уязвимых регионов.
4: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
5: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Ты не один» в исполнении автора-исполнителя Дмитрия Потехина из города Кулебаки Нижегородской области. Своим творчеством Дмитрий пытается вкладывать в души слушателей любовь и преданность к нашей родине. Он пишет песни, которые призваны не развлекать, а заставлять размышлять. Песня «Ты не один» о том, что как бы тяжело ни было, в каких бы нечеловеческих условиях ни находился сегодня человек, он должен всегда знать и помнить, что он не один. За спиной семья, родня, страна. Слушаем песню на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Семен Гиргалав – выдающийся врач 20 века, который усовершенствовал методы военно-полевой хирургии и разработал новую классификацию ран, значительно повлияв на развитие мировой медицины. Он уделял особое внимание термическим повреждениям, особенно обморожениям, и создал эффективные методы лечения, что позволило существенно сократить летальность на фронте. За свои достижения Гиргалав получил сталинскую премию, которую направил на помощь в борьбе с фашистской Германией и дослужился до генерал-лейтенанта медицинской службы. В годы Второй мировой войны он был заместителем главного хирурга Красной армии и активно участвовал в создании военно-медицинской доктрины, подчеркивая важность сортировки и диагностики пострадавших. С 1944 года стал действительным членом Академии медицинских наук. Гиргалав также занимался учебной и методической работой, создав уникальную учебную базу для подготовки хирургов. Его специализированный курс стал основой для обучения отечественных и зарубежных специалистов. Инновации Семена Гиргалава в лечении военно-полевой хирургии спасли тысячи жизней и оказали влияние на медицину не только в СССР, но и во всем мире.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кремень – один из первых минералов, с которым познакомилось человечество. Для наших далеких предков кремень обладал огромной ценностью. Твердый, с режущими краями, он давал людям инструменты и оружие. Острие копья, наконечник стрелы, нож, скребок для обработки шкур – все это делали из кремня. Но главное – огонь. Еще неандертальцы заметили, что удар кремнем по кремню высекает искры. А через некоторое количество тысячелетий появились кремневые ружья, кремневые пистолеты, и история цивилизации вышла на новый виток. А что в благодарность такому замечательному минералу? В благодарность многие из нас произносят это слово с ударением на первом слоге. Это, товарищи, большая ошибка. Единодушно осуждаем всеми словарями. Оправдание может служить только одно. Возможно, некоторые из нас путают название минерала кремень с названием созвучного химического элемента кремния. Постарайтесь этой ошибки избежать. Для чего повторяйте перед утренней чашечкой кофе кремень, кремень? Кремня, кремню, кремнем, о кремне. А также кремни, кремней, кремням, кремнями, о кремнях. Будьте тверды и настойчивы в своем намерении запомнить, как произносится слово «кремень» при изменении по числам и падежам. И тогда о вас, как о личности с волевым, стойким, непреклонным характером, окружающие будут с придыханием говорить «не человек, кремень». История одной песни. В 1980 году увидела свет песня Юрия Антонова на слова Михаила Танича «Не забывай», более известная в народе как «Мечты сбываются». По-настоящему знаменитой песня стала после телефильма «Берегите женщин». Режиссер Александр Полынников обратился к композитору за песнями для этой картины. В числе выбранных оказалась и «Не забывай». Фильм появился на экранах в 1981 году, а через два года песня вышла в составе

0: записи студийного альбома Юрия Антонова «Крыша дома твоего». В 2010 году этот альбом был назван в числе лучших российских 50 альбомов всех времен. Через 7 лет яркую жизнеутверждающую песню исполнили герои популярного мультфильма «Три богатыря» и «Морской царь».
1: Мечты сбываются и не сбываются.
0: Лучшее подтверждение тому, что все хорошее не забывается.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Слово «гражданственность» звучит так солидно, что его так и тянет произнести строгим голосом где-нибудь на трибуне. На самом деле, даже эксперты до сих пор спорят о точном определении этого термина. Оно все еще в процессе формирования. Но если отбросить термины, то в жизни все гораздо проще. Это твоя личная взрослая позиция как человека и патриота. Если патриотизм – это про наши чувства и эмоции, когда сердце ёкает от любви к дому, то гражданственность – это про конкретные действия на благо этого самого дома. По сути, это такая проверка на социальную зрелость. Это когда ты выполняешь свои обязанности не потому, что тебя кто-то заставляет или для какой-то скучной галочки в отчете, а просто по велению души. Это крутая способность превращать свою свободу в добровольное желание быть полезным, воспринимая обязанности не как бремя, а как свое законное право делать жизнь в стране лучше. Помните, как у Некрасова? «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Это ведь не про умение писать стихи, а про то, чтобы быть не просто населением, а тем самым достойным сыном Отечества, который реально служит своей стране и людям. Сегодня одна из самых живых форм такой гражданственности – это волонтерство. Когда люди идут и просто помогают тем, кому сейчас трудно. Они ведь и сами растут, учатся по-настоящему общаться и сопереживать. Именно из такого желания, не по указке, а по совести, и складывается настоящая страна. Быть гражданином – значит понимать, что будущее твоего края и всей России зависит в том числе и от тебя.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первый выход человека в открытый космос. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Продолжительность первого в мире выхода составила 12 минут. Рекордсменом по общему количеству выходов в открытый космос стал советский и российский космонавт Анатолий Соловьев. Он 5 раз побывал на борту станции «Мир» и выходил в открытый космос 16 раз. Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала Светлана Савицкая. Во время своего второго космического полета в 1984 году она вместе с Владимиром Джанибековым покидала борт станции «Салют-7» для проведения необычных экспериментов — сварки, резки и напыления металлов в открытом космосе.
1: История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «ритейл» появилось в русском языке в 90-е годы. К нам оно пришло из английского, а туда, в свою очередь, из французского. Впервые «ритейл» в значении «розничная торговля» зафиксировали в середине 15 века. Ну а по пришествии в Россию слово зафиксировали для начала в анекдоте. «Иду по улице, — говорит один, — навстречу парень с огромной собакой, пес без намордника. Хотел владельцу замечание сделать, но побоялся, у него здоровенный такой риэлтор, хоть на поводке. Второй: неправильно ты говоришь, это не риэлтор, а ритейлер». Можно по-разному относиться к словам «ритейлер» и «ритейл», использовать их или не использовать, но факт налицо. Ритейл уже зафиксирован в словарях русского языка. При этом есть разночтения в написании. Например, изданный в 2025 году Институтом русского языка имени Виноградова словарь иностранных слов фиксирует написание через «и» – «ритейл», а вышедший в том же году и подготовленный тем же институтом орфографический словарь русского языка как государственного дает другое написание через два «е» – «ретейл». На слух разница почти неуловима, но на письме ориентироваться лучше на орфографический словарь. Тем более, что написание через «е» объясняется правилами передачи заимствованных слов с приставкой «ре».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Нина Семизорова – знаменитая советская и российская балерина, народная артистка России. Одна из самых ярких звезд балета постсоветской истории нашей страны. Родилась она в Кривом Роге в 1956-м. В 22 года начала работать в Большом театре, которому отдала четверть века. В главный театр тогда еще Советского Союза молодую артистку позвала сама Галина Уланова после победы в международном балетном конкурсе. В то время в Большом блистали все звезды отечественного балета: Майя Плисецкая и Екатерина Максимова, Михаил Лавровский и Марис Лепа. В этой блестящей команде Нина Семизорова сразу же заняла достойное место, став солисткой. Последняя ученица Галины Улановой быстро покорила вершины классического балета. Нежная Одетта, яркая Одилия из «Лебединого озера», лиричная Фригия и сладострастная Эгина из «Спартака», технически совершенная Жизель – все это Нина Семизорова. Ее триумфом стала «Легенда о любви» – сложнейший спектакль, где балерина регулярно оказывается вниз головой. Не все танцовщики способны вовремя завершить карьеру, но Семизорова – редкий пример сочетания таланта педагога и артиста. Она закончила педагогический факультет ГИТИСа и стала преподавать там методику классического танца. Сейчас она работает балетмейстером-репетитором и в Большом, где репетирует вместе с Марией Виноградовой, ведущей солисткой театра. Интересный факт. Нина Семизорова считалась высокой для балерины, и из-за этого ей было непросто подобрать партнера.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Геннадий Горелик. Клятва. Мы вернемся в свои города, что с боями оставлены нами, в те, что заняты нынче врагами. Мы вернемся. Так было всегда. По полям, опаленным весной, по погостам, наполненным болью, сжав в руке черный хлеб с серой солью, ну и флягу со спиртом в другой. Злое время течет, как вода. Мы удары терпеть научились, но не струсили и не склонились. Мы вернемся в свои города. Мысли яростны, души чисты, но не тратя эмоций впустую. Если надо, сжигаем мосты и встаем, как один, в штыковую. И мы верим, отступит беда, станет небо высоким и синим. С нами правда, Господь и Россия. Мы вернемся в свои города.
3: Геннадий Яковлевич, когда вы все успеваете? Такие вопросы Геннадию Горелику задают часто. Поэт, бард, волонтер, ополченец. С 2014 года Геннадий Горелик на месте не сидит. Сегодня он везет роутеры в детский дом, завтра лекарства в больницу, потом отправляется на передовую с гуманитаркой и концертом. Исполняют песни как на свои стихи, так и на слова других поэтов Донбасса. Многие из них также звучат в проекте своими словами.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В эфире радио «Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: А вы знаете, как для полета в космос отобрали знаменитых «Белку» и «Стрелку»? В 1957 году Сергей Королев велел отобрать четвероногих претендентов прямо на улицах Москвы. Ставку сделали на дворняжек, как приспособленных к тяжелой жизни. Собак отобрали по строгим критериям – до 6 кило веса, до 35 сантиметров холки, от 2 до 6 лет. Брали только самочек. Для них было проще сделать вариант космического туалета. Собак тренировали год, гоняли на центрифуге, приучали к металлическому контейнеру и специальным костюмам со множеством датчиков. Сразу решили, что четвероногих пошлют парой, поодиночке им некомфортно. Белка и Стрелка провели в космосе больше суток. Для них первых сделали космическую еду – субстанцию вроде холодца. Полет оказался для собак первым и последним, но обе прожили долгую и счастливую жизнь при Институте космической медицины, а дочь Стрелки, Пушинка, отправилась к Джону и Жаклин Кеннеди. На первых четырех ее щенков хозяева получили 5000 заявок от желающих со всего мира. История одной песни.
3: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
4: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
3: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
4: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это

друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не могли.

0: Радио «Гордость».
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Павел Сухой – создатель легендарных сушек, отец реактивной сверхзвуковой авиации. Среди его детищ – Су-2, один из самолетов «Победы», и реактивный истребитель Су-7, который развивал скорость до 2500 км/ч и состоял на вооружении у 9 стран мира. Павел Сухой – создатель Су-17, первого в мире массового самолета с крылом изменяемой стреловидности. Родился будущий авиаконструктор на территории современной Белоруссии. Судьбу с авиацией он решил связать, когда увидел самолет Сергея Уточкина в небе над Гомелем. Побывал на фронтах Первой мировой, прапорщиком-артиллеристом, затем работал школьным учителем. Учиться на авиаконструктора начал в 26 лет. Быстро стал правой рукой своего учителя Туполева. Незадолго до Великой Отечественной спроектировал будущий Су-2 и получил средства на создание собственного конструкторского бюро. Су-2 предполагалось сделать целиком из алюминия, но потом пришлось срочно удешевлять конструкцию. Несмотря на это, самолет отличался высокой живучестью и гиб в бою вдвое реже аналогов. После войны Сухой понял, что будущее за реактивными самолетами. Его команда разработала больше 50 конструкций. Среди них современный российский ударный бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25 «Грач», успешно воевавший от Афганистана до Сирии. Павел Сухой первым удостоился золотой медали имени Туполева за успехи в области авиатехники.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В Батайске герб – это не просто картинка, а целая историческая метафора. На лазуревом фоне изображена золотая каменная арка – ворота Кавказа. На ней восседает гордый орел, тот самый, которого воспевал Александр Пушкин в стихотворении «Кавказ». Арка – символ географического положения города. Батайск располагается на пути ворот к Кавказу. Орел же олицетворяет величие, свободу и связь с легендарным кавказским ветром. Золото герба – знак постоянства и великодушия, лазурь – чистоты и неба. Нижняя часть щита, зеленое поле и серебристо-лазурная волнистая линия символизируют название города – Батайсу, что на тюркском означает «влажная низина с ручьем». Когда вы увидите этот герб, помните, не просто символ города, а отражение истории, поэзии и географии Батайска.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
4: Конечно, внутри я советский человек. Так как мое детство пришлось на 80-е, юность на 90-е. И в детстве мы вообще как бы не задумывались о том, что есть какие-то народы, национальности. Хотя реально мы жили в такой интернациональной среде. На Дальнем Востоке там много потомков украинцев. Там соседняя деревня называлась Чугуевка. Там в нашем классе были и грузины, и корейцы, и евреи. Только мы этого не знали, как бы для нас это не было важно. И для нас вот национальный вопрос, это было вот в учебнике 15 республик и 15 там парней и девушек, одетых в национальные костюмы. Если ты чувствуешь силу своей культуры, то ты и к другим культурам будешь относиться с уважением и интересом. У меня никогда не было внутреннего там желания кичиться тем, что я русский. Это данность. И русская культура настолько сильная, что я даже не понимал первое время, о чем вопрос. Почему какие-то претензии всегда к нам? Это как раз показывает слабость твоей культуры. Но сейчас, когда вот возникли все эти события, конечно, наши соседи заставили нас задуматься о том, кто мы такие, да, какой культуре мы принадлежим. Вспомнить уроки истории. Для нас это важный урок. Нас заставили вспомнить, нехотя, да, о том, что мы русские. Не надо этим кичиться, но этим можно гордиться, потому что и относиться к этому как к огромному дару, потому что мы прямые наследники христианской цивилизации, православной, правильной, да, канонической, на базе которой была построена великая русская культура с ее литературой, с ее музыкой. И вот эта принадлежность к этому, это и есть то, что нас спаивает, нечто единое.
0: Истории о главном.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Аппарат для лечения косоглазия запатентовал недавно девятиклассник из Казани Глеб Смородинов. Изначально он хотел просто помочь больной сестренке. Сейчас косоглазие лечат по методу Поспелова. Сначала нужно засветить глаза специальной вспышкой, а затем еще светят в глаза фонарем. Пациент совмещает полученные образы. Сестре Глеба нужно было заниматься по часу в день, но девочка оказалась неусидчивой. На лечение уходили целые сутки. Ее брат придумал, как автоматизировать процесс, чтобы пациент мог сам нажимать на кнопки. Прибор помогает развить и закрепить бинокулярность, которая необходима для полного излечения. С оборудованием своему ученику помог IT-лицей Казанского федерального университета. Изобретение уже зарегистрировано Роспатентом, а его глава Юрий Зубов сейчас пытается заинтересовать социально значимым проектом бизнес.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Яратон. Так звучит любовь по-удмурски. То есть, в прямом смысле, именно так переводится главное слово в истории человечества на один из самых мелодичных языков России. Важным, прямо-таки философским вопросом задались авторы песни «Миртаны Маин Яратанес», певица-композитор Лиза Лекомцева и поэт Алексей Данилов. На русский название переводится как «Чем измерять любовь?». Вывод прост и поэтичен одновременно. Любовь – чувство бескрайнее, нет величины, которой можно ее измерить. Пожалуй, согласимся с авторами. Помимо самого языка исполнения и явно прослеживаемых в мелодии национальных мотивов, в песне есть еще одна важная черта удмуртской лирики – обилие образов природы. Здесь и горы, подпирающие небеса, и непроходимые стены лесов, и бескрайние моря. Наглядная печать исконно удмуртского культурного кода в смелом современном прочтении. Лиза Лекомцева, «Миртаны Маин Яратанес». Язык исполнения – удмуртский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Знаете ли вы, что единственная в мире женщина-летчик, совершившая воздушный таран, наша Екатерина Зеленко? В отличие от ночных ведьм и многих других девочек, для которых Великое Отечественное стало боевым крещением, Зеленко пришла на войну опытной летчицей. Она была единственной женщиной-пилотом, участницей Финской войны. Успела совершить 8 боевых вылетов и получить орден Красного Знамени. Ни место, ни дата рождения авиатрисы точно неизвестны. Зато мы знаем, что еще в детстве она играла в парашютистов, прыгая с крыши хлева с зонтиком. Повзрослев, работала на авиазаводе в Воронеже и занималась там же в аэроклубе. В 1934-м прошла отбор в военную авиашколу в Оренбурге. Полный курс обучения Екатерина Зеленко прошла раньше всех – за 11 месяцев. Не зря ее сослуживцы говорили, что летчица была создана для неба, как птица для полета. В советско-финскую она уничтожила вражескую батарею и склад боеприпасов. А перед началом Великой Отечественной Зеленко назначили командиром звена эскадрильи. В Великую Отечественную она успела за 3 месяца совершить 40 вылетов, участвовать в 12 боях. Ее звено уничтожило 45 танков противника. 12 сентября 41-го Екатерина Зеленко отправилась в разведывательный полет. На ее группу упало несколько мессершмиттов. Командир приказала штурману прыгать, а сама атаковала мессер таранным ударом. Это произошло накануне так и не наступившего 25-летия летчицы. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В Дзержинске, в поселке Пушкино, раскинулся дендрарий имени Ивана Ильишевича, уникальный природный объект, созданный для озеленения промышленного города и очистки воздуха. Сегодня на его территории площадью около 16 гектаров произрастает более 250 видов деревьев и кустарников, включая редкие и экзотические растения – японскую айву, пенсильванскую вишню, амурскую акацию. Территория дендрария тщательно спланирована. Она разделена на кварталы и обсадки, что создает оптимальный микроклимат и гармоничное сочетание растений. Здесь удобно гулять, наблюдать за природой и изучать ботанику. В последние годы дендрарий приобрел статус памятника природы регионального значения, а для посетителей открыты экологические тропы с информационными табличками и зонами отдыха. Дзержинский дендрарий – это место, где природа и наука живут в гармонии, а прогулка по нему становится не только отдыхом, но и живым уроком ботаники и экологии.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Ежевика, одна из создателей и руководитель этногруппы «Ойме».
4: Помните свою первую поездку за ленту? Я же знаю, что ваш муж является непосредственным участником специальной военной операции.
5: Он ветеран. Он награжден медалью за отвагу. Я принимаю участие, вхожу в концертные бригады от Департамента культуры Минобороны. Это было мое решение. И Андрей меня очень поддержал, оказал большую поддержку. Первый раз мне было просто безумно страшно. Этот страх я никогда в жизни такой не испытывала. У меня просто страх, когда вдруг тебя собьют, еще чего-то. Этот страх, когда вот сковывает все. Вот просто до истерики, до слез. Просто это страх, он пронизывает тебя, и ты не знаешь, как с ним справиться. Мне вот Андрей помог, и еще плюс у меня чувство было такое, знаете, стыда почему я это испытываю. Андрей говорит, что это нормальное чувство. Но мы и живем для того, чтобы преодолевать страх. Это все хорошо. И он меня так успокоил и поддерживал. Он на протяжении, насколько это позволяла связь, понимаете, да, он оставался со мной все время на связи. И когда уже я возвратилась, он меня встречает и встречает с цветами и поздравляет. Просто поздравляет, как будто я дала грандиозный какой-то свой личный концерт. И он, в общем, поздравляет с тем, что я сделала очень важный шаг. Я преодолела свой страх.
4: А сейчас ваш муж, Андрей Чагадаев, я так понимаю, он идейный вдохновитель, организатор фестиваля
5: «Оймифест». Да, он очень большой креативщик, конечно, и у него нестандартные вообще подходы, и плюс еще я видела его работы, ознакомилась. Кроме того, он еще обладает прекрасным музыкальным вкусом, он себя реализовал как рок-звезда вместе с Бон Джови, с Аэросмитом, они выступали своей командой The Black Fires. И вот он здесь уже в России себя реализовывает как... это причем благодаря марафону Президентского фонда культурных инициатив он получил возможность реализовать себя как режиссер-сценарист и как креативный продюсер. То есть он, то, что он делал с Уткиным на НТВ, это футбольный клуб, и, да, он как раз сейчас дальше это наконец-то продолжает. Я этому очень рада, я очень желаю тем ребятам, которые, дай бог, вернутся благополучно и творческим ребятам реализовать себя в мирной жизни.
4: Спасибо вам большое и очень хотим песню. Расскажите о ней, что будет петь?
5: Музыка Владимира Осинского, слова Павла Грушко. Это песня, наверное, про жизненный путь и про... ну, мне иногда кажется, что про Россию, но я так уже, наверное, что-то напридумываю. Песню я, она полюбилась там за лентой, но вот наш командир нашей бригады ее любит. И да, для меня сейчас волнительно петь без девочек. «Я река» — это традиции вообще советской музыки. Прекрасные мелодические традиции.

0: Своими словами. Поэты Донбасса. Дмитрий Мельников. Мы не увидимся с тобой. Мы не увидимся с тобой. Мне снились ржавые патроны в воде прозрачно-голубой. От огуречного лосьона старинный плоский пузырек я видел на прибрежной гальке. В нем водоросли и песок. Над катером кружились чайки. Ты в нем сидел ко мне спиной. А рядом был старик огромный. Тот берег белую стеной проглядывал в тумане, словно манил к себе великой силой и бесконечной красотой. Проснувшись, «Господи помилуй», шептал я в комнате пустой, очки нашарил на полу, умылся и в печи золу до красного разворошил и чай в стакане заварил. Во сне мне показался слишком спокойным гулкий голос твой. «Давай обнимемся, братишка, вдруг не увидимся с тобой. Где шли бои, там лес и поле, где ночь, там в окнах яркий свет. Травою сделались герои, но смерти, как и прежде, нет. Есть наш, один во всей вселенной, небесный Иерусалим. Какую Бог назначит цену, такую мы и отдадим».
1: Эти строчки – обращение к другу. Поэт Дмитрий Мельников написал эти стихи в перекличку со знаменитым стихотворением Константина Симонова, написанным в 1941 году.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
3: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Певчая – российская фолк-певица, эксперт в области народного вокала. Она исследует культурное наследие России и популяризирует фольклор, соединяя его с современной музыкой. Создавая песню «Ранешенька», Певчая включила в припев текст из пастушьего заговора «Верхней Волги». «Мы, Ранешенька, вставали, белые лица умывали, вокруг поля ходили». Традиции, связанные со скотоводством и пастушеством, восходят к глубокой древности и являются составной частью весенне-летней летней календарной обрядности. С началом выпаса скота на летних пастбищах у пастуха появлялась сложная задача – сохранить стадо. Поэтому день первого выгона на пастбище сопровождался множеством ритуалов. В частности, пастух зачитывал особый заговор, оберег от дикого зверя и других напастей. Композиция «Ранешенька» тоже своего рода оберег. Это песня, наполненная энергией добра, веры и надежды. Певчая, ранешенька. Язык исполнения русский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: С именем Николая Васильевича Гоголя знаком каждый школьник с самого детства. Романы Гоголя переведены на десятки языков и также популярны за рубежом. Один из самых выдающихся русских писателей XIX века родился 1 апреля 1800.

0: которому так тяготел Николай Васильевич, будто ходила за ним всегда по пятам. Были в жизни писателя и другие интересные факты. Гоголь умел шить и вязать и не стеснялся раздаривать друзьям и сестрам некоторые из сделанных им вещей. Особенную страсть Николай Васильевич питал к своей коллекции. Он собирал книги маленьких, даже крошечных размеров. Даже «Вечера на хуторе» у него имелись в карманном варианте. Но и самый, пожалуй, интересный факт, что настоящая фамилия писателя, данная ему при рождении, была Яновский. Гоголем стал зваться один из его предков, когда захотел из духовного сословия перейти в дворянство.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Гаджет. Слово, которое почти всегда звучит рядом с техникой. Новый гаджет, полезный гаджет, карманный гаджет. Но изначально оно вовсе не было связано с электроникой. В английском языке гаджет означало просто небольшое приспособление, полезную вещицу, инструмент, который делает работу удобнее, что-то компактное, иногда даже хитроумное. Когда началась эпоха портативной электроники, слово получило новую жизнь. Им стали называть маленькие электронные устройства. Смартфоны, умные часы, беспроводные наушники, электронные книги. В русском языке гаджет фактически стало обобщающим названием для современной техники небольшого размера, хотя по-русски можно сказать иначе – устройство, прибор, приспособление. Но язык любит короткие слова, поэтому гаджет быстро закрепился вместе с новой реальностью, где таких устройств становится все больше. История одной песни. В создании песни «Помолись за меня» принимали участие сотрудники радио «Гордость». Как говорит автор музыки и исполнитель Руслан Осташко, стихи одного начинающего поэта-песенника ему показали представители радио и предложили написать на них музыку. Примерно за сутки музыка была готова.
2: Присылаю, говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов. Попросил разрешения на ее исполнение на сольных концертах. И вот он говорит, ну знаешь, вот поэт, говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Оказалось, что начинающий поэт-песенник это Владимир Малышев, ректор в ГИКа. Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой.
0: Так, благодаря радио «Гордость» образовалась крепкая дружба между Русланом Осташко и Владимиром Малышевым. Они написали еще несколько песен и планируют дальше продолжать совместное творчество. Слушаем песню «Помолись за меня» в исполнении Руслана Осташко.

И, конечно, прорвемся. Не страшны нам снаряды и дроны. Поломаем врага и с победой вернемся. Наступают вперед батальоны.

вернувшись домой, выпьем мы за друзей, за погибших, за тех, кто не с нами. И до будущих битв отнесем мы в музей полковое победное знамя.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Мне кажется, в вопросе о коллективизме русского человека очень много мифов. С одной стороны, да, там крестьянская община, в которой жила большая часть населения Российской империи, а потом и советская действительность, да, это как бы примеры такого коллективизма. Но если так задуматься, то на самом деле русский человек, он очень индивидуалистичен и даже анархист внутри. Случайно анархизм, как вообще идея, появилась именно в России. И никогда русский человек не позволит лезть со своими правами в свою избу. Вот это очень русское, как бы, понимание индивидуализма. С другой стороны, вот обратной стороной этого является, как бы, наша история. Мы не могли бы выжить в нашем продуваемом всеми ветрами пространстве без объединения в коллектив. И вот это, я бы даже тут поменял бы термин коллективизм на соборность, когда тебе нужно собраться, да, вот всем народом для того, чтобы там одолеть врага. Даже для того, чтобы просто пережить зиму. Собрать урожай, да, посеять, собрать урожай, пережить зиму. Вот это внутреннее понимание того, что ты можешь выжить только в коллективе, оно является такой осознанной необходимостью. Не потому, что законы этого требуют, или там государство навязывает тебе это. Да нет, это идет из русской культуры. Поэтому и соборность у нас, она соборность личностей, соборность разных людей, свободных людей, которые объединяются, потому что есть внутреннее осознание, понимание необходимости этого.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нейросеть для эффективного распознавания опухолей мозга на снимках МРТ создал ученый из Челябинска Сычин Кумар. Ни для кого не секрет, что правильно прочесть снимок МРТ может далеко не каждый врач. Для этого требуется и опыт, и внимательность. К тому же нагрузка на медицинских работников большая. Глаз человека естественным образом замыливается. Но на помощь врачам скоро придет искусственный интеллект. Ученые из Южно-Уральского федерального университета написали нейросеть на питоне и обучили ее на 3000 снимков пациентов с подтвержденным диагнозом. Теперь компьютер умеет неплохо распознавать менингиому, глиому, опухоли гипофиза. Изобретение осталось чуть-чуть допилить, и его уже можно внедрять в больницы. Но финальное слово, конечно, остается за человеком. Исследование проверили при поддержке Российского научного фонда.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов, СТ.
2: Ну, во-первых, как мне кажется, было бы очень странно выпустить «Дай ему сил», а потом не говорить больше про эту тему. Про тему того, что происходит, про тему поддержки наших ребят, которые находятся сейчас в окопах. И благодаря тому, что они делают сейчас, мы можем делать здесь то, чем мы занимаемся, разговаривать в эфире, куда-то ехать, что-то вести детей в садик, вести мирную жизнь. Поэтому, опять же, я хотел продолжить высказываться в песенной форме. Каждое слово должно быть на своем месте. Когда ты, ну, говоришь о таких серьезных вещах, как то, что происходит сейчас. А каждое слово должно быть не просто так написано. Мне очень хотелось сказать о том, что мы ждем ребят здесь дома, что мы благодарны им за то, что они делают, и то, что мы здесь каждый день переживаем и думаем о них. И я ехал на фестиваль Таврида. Это очень сейчас долгая дорога, потому что нету перелета, и надо ехать на машине. Вот у меня была возможность в машине из большого количества разных заметок собирать, из разных там напевок, куплетов, птичек в телефоне, собирать форму. Но не хватало, ну, завершения, момента одного. Я приехал на фестиваль Таврида, где я участвовал в патриотическом спектакле. Туда приглашают звезд. И вот в этот раз позвали меня, я открывал спектакль «Песни «Дай ему сил», а также внутри спектакля у меня есть совместная песня с Сергеем Нехаенко, которая там задействована, песня «Мысли». Она, по-моему,
3: есть
2: тоже
3: у нас в эфире,
2: есть,
3: да,
2: в эфире,
3: да,
2: на радио «Гордость». Вот. И мы стоим буквально уже 20-30 минут до выхода на сцену, и мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Я говорю, есть гитара? Я Сереге говорю, Нехаенко, есть гитара? Он говорит, сейчас найдем. Мне приносят гитару, я так... А я-то знаю всего 5 аккордов, и я понимаю, что нужно 6. Но она сейчас вот выйдет в версии, в простой, в гитарной. Я хотел записать, сделать простые аккорды, которые даже я могу сыграть. Поэтому давайте я ее спою. А там поговорим.
3: Итак, предпремьера на радио «Гордость» эксклюзивно у нас в прямом эфире СТ «Вера, надежда, любовь».

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба. Страх пытался тебя обуздать, но ты страха не ведал. Ты держал свое слово и строй, ночь в дежурстве, на рассвете в бой.

0: За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. А тем, кого нет, уже больше с нами, им вечная память.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Тег – слово, которое вы встречаете каждый день в соцсетях, блогах и видео. Оно обозначает метку, ярлык, ключевое слово, с помощью которого легче найти нужный контент. Слово «тег» – заимствование из английского. Сначала тег означал ярлык или бирку на одежде, товарах, документах. Потом слово перебралось в интернет. Фотографии, посты, видео – все можно тегать, чтобы удобно сортировать и искать. Сегодня говорят «тег не место», «поиск по тегам». Искать можно все, что угодно, хоть новости, хоть рецепты. Представьте, вы размещаете в блоге отпускные фотографии. Добавляете теги «море», «пляж», «закат». И друзья, а иногда и случайные люди сразу находят ваш снимок. Заметим, в русском языке тегу есть аналоги. Мы их упомянули. Метка, ярлык. Но еще более точный синоним – ключевое слово. Есть даже специальный термин – поиск по ключевым словам.
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
3: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы – сибиряк Егор Гераськов. Он участвовал в обороне Донбасса дважды. В 2015 году уроженец Иркутской области защищал мирное население региона, в том числе освобождал Горловку. В 2022 году отправился добровольцем на СВО. Когда спасал сослуживца из-под обстрела, был тяжело ранен, вернулся домой. Получил благодарность верховного главнокомандующего и медаль за отвагу. В Иркутской области героя поддержал фонд «Защитники Отечества». Ему помогли получить положенные льготы, оформить социальные выплаты и пройти медицинские обследования. После восстановления Егор возглавил казачество в родном городе Черемхово, организовал кадетско-казачьи классы. Сейчас в них учатся 55 ребят. Им преподают историю казачества, основы православия, организуют походы и культурные мероприятия. Ветеран ведет уроки мужества. По его словам, патриотическое воспитание, спортивная закалка играют большую роль для подрастающего поколения. Кто прошел такую школу, становится сильным духом, исполнительным, ответственным. Также он планирует учить ребят искусству владения казачьей шашкой. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации.